0: В Екатеринбурге половина шестого.
1: На 107,6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Розатов, и ты слушаешь мой трек «Бардак» на радио.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке 50-летия советской власти на Метеогорке. Факт первый. Парк 50-летия советской власти расположен в районе пересечения улиц Декабристов и Мичурина. Это зона – памятник ландшафтной архитектуры. Он был заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке. Факт второй. В 19 веке у подножия горы располагался сосновый массив. Вершина была без растительности. В 1831 году на этой вершине возвели магнитно-метеорологическую обсерваторию, а рядом с ней разбили небольшой сад. В начале 20-го столетия из-за перепланировки района большая часть леса была вырублена. В 60-е годы восточную сторону горки расчистили и высадили на освободившейся площадке деревья и кустарники. Так появился парк, получивший имя 50-летия советской власти. Факт третий. В настоящее время площадь парка на Метеогорке составляет более 3 гектаров. Древесные насаждения здесь специалисты считают уникальными. Помимо распространенных на Урале растений, здесь произрастают и редкие виды. Дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен геннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. Всего здесь более 30 видов деревьев и кустарников. Сейчас парк нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве, чтобы горожане могли здесь проводить время как спокойно, так и активно. А сейчас мы напомним, что парк 50-летия советской власти на Метеогорке является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: буду там.
1: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
2: Вот она пришла весна. На Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Ирма Мора. Слушайте мою песню «Неистовое счастье» на Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Незаконное хранение либо нарушение хранения материалов, имеющих в своем составе радиоактивные вещества, грозит уголовным делом по статье 220 Уголовного кодекса России. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самой посещаемой достопримечательностью Екатеринбурга, по данным туроператоров, является храм на Крови. Он был построен на месте расстрела царской семьи и является местом паломничества и религиозного почитания, а также важным историческим памятником. Помимо этого, в топе у гостей города дом Севастьянова, башня Высоцкий, плотинка и улица Вайнера.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Встреча с представителями управляющих компаний Ленинского района, посвященная подготовке помещений для укрытия в случае угрозы БПЛА, прошла на площадке Ленинской администрации. Напомню, согласно законодательству РФ, организация, управляющая домом, обязана содержать помещения, определенные укрытиями на случай угрозы атаки БПЛА в сухом и чистом виде с освещением и вентиляцией. Не допускается их подтопление, захламление, загрязнение и загромождение. А вот чем их оборудовать, решают сами жители. При необходимости на общедомовом собрании можно выбрать, что необходимо для укрытия. Мебель, медикаменты, вода и прочее, и определить источник финансирования. Памятки с информацией о местонахождении временных укрытий УК или ТСЖ обязаны разместить в подъездах домов. В них должны быть указаны адреса подвального помещения или подземного пространства, которое можно использовать как укрытие, место хранения ключей от него и порядок доступа. В Екатеринбурге прошел концерт в поддержку голосования за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Местом проведения флешмоба стала улица Вайнера. В нем приняли участие несколько десятков воспитанников учреждений молодежной политики города. Параллельно волонтеры помогли собрать голоса жителей. Также встретить добровольцев можно ежедневно с 16 до 20 часов в торговых центрах Екатеринбурга. Узнать волонтера ФКГС легко по соответствующим атрибутам – жилетки и бейджу с символикой голосования. Для подтверждение выбора добровольцы запрашивают только 4-значный код из СМС. Это отличает их от мошенников, которые требуют 6-значный код для входа в госуслуги. Всего к поддержке программы в этом году присоединилось более 3000 молодых людей. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня не только с помощью волонтеров, но и на портале госуслуги. В Свердловской области продолжается активное внедрение национального мессенджера «Макс» в сферу ЖКХ. Число пользователей домовых чатов в регионе уже превысило 524 тысячи человек и продолжает расти. Основная цель внедрения сервиса – сделать взаимодействие между жителями многоквартирников, управляющими компаниями и городскими службами более быстрым, удобным и безопасным. Кроме того, жителям многоквартирных домов доступен чат-бот госуслуги «Дом». Он интегрирован в домовые чаты и позволяет передавать показания приборов учета, подавать заявки в управляющую организацию и просматривать информацию о недвижимости и подключаться к чатам своих домов. В Свердловской области уже создано порядка 22 300 домовых чатов в национальном мессенджере. Подобные инициативы отвечают задачам нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика данных».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: 7:05. Доброе утро! Люди наши хорошие, прекрасные, великолепные. Как вы нас вообще слышите? Как вы там нас видите? Да? Заглядывайте, пожалуйста, например,
2: как
1: в нашу группу ВКонтакте. Где-то издалека.
2: Вы видите, слышите вообще? Раз, раз, два, 67.
1: Вот давай посчитаем, да? 67. 324. Как Дэн пьет. Вы слышите?
2: Да. Водичка.
1: Значит, ребят, с вами все в полном порядке. Ну, по крайней мере, на 2.5 часа ближайших мы это можем пообещать. Все, что будет потом, ребят, это уже не наша зона ответственности. Вы там сами, как говорится. Сама. Вот это вот все. Дэн, доброе утро.
2: Да, прямо сейчас, кстати, плюс 18 градусов уже в Екатеринбурге. Вчера все обалдевали от жары. Сегодня продолжаем наш фестиваль солнечных ударов, поэтому имейте в виду.
1: Дэн продолжает удивляться
2: класс,
1: этой погоде. Ребят, ну, подожди, Дэн, ну уже, понимаешь, второй день, уже пора бы и привыкнуть.
2: Ага.
1: Уже пора бы и вот водить носом и говорить: о, опять жара.
2: Ну, а мы-то что, мы-то работаем.
1: Хотя, с другой стороны, ну вы же про нас так не говорите. О, опять эти двое. Надеемся, вы там хотя бы иногда получаете удовольствие благодаря эфиру на Город ФМ. А, давайте вот что напомню вам. Партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна? Компания «Нега» дарит комфорт. Только до конца мая ортопедический матрас в подарок от «Неги» при покупке кровати. Мягкость, поддержка и здоровый сон в каждом комплекте. Ждем вас в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник», а также на сайте negagroup.ru. Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас 305-2000, 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
2: Ну и те, кто первый раз попал на частоту 107.6 и вообще не понимает, что сейчас происходит, мы здесь для того, чтобы вас разбудить, немножко раскачать, почитать ваши сообщения. Пользуйтесь этим, пожалуйста. Цели и задачи утреннего шоу не очень нам понятны. Но в целом мы вот для этого. Плюс 7-99-15-15-176, группа ВКонтакте, Город ФМ Екатеринбург. Всем доброе утро!
0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107.6.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города. Вдохи, вы слышите, да? Вздохи. Дэн Савина и Юлия Курочкина. Здрасте, здрасте. Говорим вам. Сегодня, кстати, классный день календаря. Вторник. Угу. Мы с вами на, вот, с точки зрения анализа человеческого поведения, мы сегодня в самом сложном дне. Говорят, ну, как считается, исследователи, да, они говорят, что самый трудный рабочий день — это вторник. И примерно вот где-то к обеду, часам к 11, нам все становится тяжеловато.
2: Ну, не знаю, не знаю. Мне, как, у меня все и понедельники, и вторники, и среда, и четверг, и пятница очень трудные. У меня легкая только суббота утром, знаете, когда и семья тоже уехала куда-то. Вот это все легко. Но так, да, вообще, в принципе, вторник такой неудобный день, конечно.
1: Вообще,
2: ни рыба, ни мясо.
1: Имейте в виду, что в этот день в мире отмечается интересный такой, ну, праздником сложно назвать. Хотя, если мы это празднуем, да, значит, это, в общем, день... посади что-нибудь. Я разглядывала вчера перед сном, знаете, да, есть у меня такое guilty pleasure, то есть стыдное удовольствие смотреть короткие видео в соцсетях разных. И я с удивлением... Я обнаружила давненько. Я уверена, что и вы уже знаете, что некоторый бывший футболист, зовут его мистер Бекхэм, он же там с каким-то уже званием лорда, силорда...
2: Сэра,
1: мэра, да, вот это вот все. А, значит, он к своим 50 годам завязал с карьерой футбольной и оставил себе татуировки, детей и огород. И вот какое, значит, приятное видео буквально сегодня мне с утра взбодрило меня. Думаю, ну какая грусть, ну как тяжело. Ну вот опять, да, ну какой-то всего лишь вторник. А там некоторый человек, понимаете, лук в брюки собирает.
2: Там причем настолько это сюрреалистично выглядит. Бекхэм с Виктория снимает его на телефон, да, они там что-то объясняют, она его там спрашивает, чем что-то лук отличается от чего там, что-то она его спрашивает, это онион,
1: ну,
2: типа,
1: что-то, да,
2: это,
1: да,
2: типа
1: да,
2: лук,
1: да,
2: луком, ага, да, ага. И смеялся над ней, что она говорит, это верхушку или низушку надо есть, он говорит, и то можешь вообще пустить в ход, да, и он стоит реально, вот просто обычная грядка, там на заднем фоне вот эти, вот, значит, все графские земли,
1: владения,
2: да. А он спокойно, лук тоже, вот как вы, в принципе, как мы все это делаем, такой вырывает, чистит, и ты как бы сложно тебе это представить, что такими будничными вещами вот такой человек занимается. Он, кстати, футболистом-то закончил, а футболом-то занимается. У него же там целый Интер Майами, он же там нянчится.
1: Ну, не разбираемся. Мы теперь его...
2: Ну, как функционер, понимаешь?
1: Я теперь его называю огородным дедом.
2: Он огородный дед. Ему такое удовольствие это доставляет. Ну, он то кур гоняет, то еще что.
1: Я к чему все это веду? Вот этот праздник, да, сегодня, 19 мая, во всем мире его отмечают.
2: Что-то посади.
1: Да, посади что-нибудь. И я вот еще хочу рассказать историю. Во-первых, Дэвид Бекхэм, да, какой интересный дядечка вырос. А во-вторых, у меня вот есть сосед, к сожалению, я пока еще с этой семьей не познакомилась. Ага. То есть я вот живу в своем дворе, ну сколько, ну лет 8 или около того. Ага. И за это время муж с женой, я их периодически вижу, но издалека почему-то пока только так получается. Вот я с собакой домой возвращаюсь, например, так, а и вот встречаю их. Угу. Они, значит, вокруг дома, на пустырях посадили некоторое количество каких-то там куст рябины. Ну да, но она так выглядит, как будто это куст. А потом, значит, парочка берез, несколько елок притащили из леса, то есть у нас там лес буквально за домом, выкопали, рассадили, и теперь все это, ну, пока не буйным цветом, но на елочке даже у нас, например, знаешь, такие вот...
2: Они вокруг своего участка это сделали?
1: Вокруг просто жилого... Отгораживаются? Вокруг просто жилого дома. То есть вот мы вот этим большим своим жилым домом живем, и вот только они, понимаешь, это делают. Они как садовники. Они садовники нашей мечты.
2: Ну, ты-то садила хоть раз сама что-нибудь?
1: Ну, было дело.
2: Семечку какую-то?
1: Ну, вот знаешь, когда вот так вот в воду заходишь, вот так вот говоришь, сею, посеваю, баба сеяла горох. И сказала деду, ох.
2: Такое я не знаю. Я, кстати говоря, однажды прям попробовал вырастить апельсин дома. Да, вот семечки посадил, там что-то там мне бабушка следила за тем, чтобы я там вот какую-то полутеплицу сделал, поливал. Он, конечно, вырос, но не плодоносный был. Но вырастил когда-то. А вот ты что-то посадил, напиши нам, пожалуйста. Интересно знать.
0: Реклама на 107.6.
3: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: 18+.
6: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
7: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Итак, экспозиция сегодняшнего утра. Однажды Надежда Крупская, уже все ее хорошо знаете, все же помните, как она выглядит.
2: Моя,
1: да?
2: Одноклассница.
1: Одноклассница Юлии Курочкиной в ноябре 21 года, немножко посмотрев на Запад, где развивалась активность.
2: А что ты не добавляешь? Какого года? 21-го? Ты что, скажешь
1: 1921.
2: Молодежи надо уточнять, Дэн.
1: Просто то, что ты одноклассница, меня все время пугает в этом плане. Значит, 1921 год, прошлое столетие. В общем, посмотрев на западное скаутское движение, предложила комсомолу создать детскую организацию, основанную на принципах такого же движения, но с коммунистической идеологией. И вот 19 мая 22 года прошлого столетия на второй всероссийской конференции комсомола было принято решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Это день 19 мая, с тех

0: Пионерский наш отряд.
1: Да, что-то вот такое вот. Ну, в общем, сегодня день пионерии, и очень интересно узнать среди тех, кто слушает наше утреннее шоу, были ли или есть ли пионеры, бывают ли вообще пионеры в прошлом?
0: Товарищи возрастные наши миленькие, пишите срочно, нам надо всех пересчитать. Если еще и фотку найдете, это, конечно, будет сильное вау наше звучать в эфире в ваш адрес. Ага. Вот Сергей Федорович, например, уже здесь. А как же мы все трепетно относились к этому в свое время? Быть октябренком, потом стать пионером, потом стать комсомольцем, ну и, конечно, в итоге стать партийным функционером.
1: Ну вот интересно, кстати, вот это было действительно классно, или это просто такие ностальгические нотки? Не хватает сейчас детям какой-то такой карьерной лестницы? Потому что я, учитывая, что тоже давненько не молод, но я не застал вот ничего вот не пионерского, кроме пионерских лагерей. То есть раньше мы говорили, летом куда едешь? Пионерский лагерь. Но что это значило? Почему я называл пионерский? Почему родители называли пионерские, наверное, просто по привычке, я не знал. Ничего от пионерского там уже не было.
0: Подожди, но мы же точно с тобой можем припомнить хорошие фильмы советского периода.
1: Нет, это 100%.
0: Ну, какой-нибудь Сыроежкин, Ури-Ури, где у него кнопка, они там и бумагу собирали, и металлолом собирали, и вообще были как будто бы очень полезны для общества. Нет. И бабушку через дорогу перевести, понимаешь? И государству помочь.
1: А осторожно, посторонним вход воспрещен. У меня вот с пионерией как-то вот связывается. Помнишь,
0: классный,
1: он еще был черно-белый,
0: да.
1: Про вот такой классический пионерский лагерь, где они и костурку
0: такая
1: ели.
0: Такая молодая, а уже вавилоны на голове накручиваешь.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Там вообще, что не фраза, то афоризм вообще.
0: Вот, кстати, Сергей Федорович помогает нам, да, что выросло из пионеров. Говорит, вот Герман Стерлигов, будучи комсомольским функционером, стал богатейшим человеком в России. Он, кстати, не так давно что-то высказался по поводу школы, решил вдруг. И сказал, что это вообще от лукавого.
1: Вот тут это да. Вот, конечно, вот сказал, так сказал. Даже ничего с этим не поделаешь. В общем, всех пионеров собираем сегодня. Давайте, пишите свои воспоминания, что вы думаете об этом движении. Сейчас же есть юн-армия, да, как-то так они называются. Да, они пытаются там как-то возродить эти традиции. Вообще, круто это, не круто было. Давайте так, что было классного в пионерии, а что, вот как бы, и пусть что прошло.

0: Утро большого города.
1: Ну вот нашла для нас с вами несколько интересных фактов, связанных с пионерией. Угу. Вот, например, какое-то время, совсем недолго, примерно 2 года, но сама организация, вот такая общественная, это движение, носило имя Спартака. Mm. И руководители комсомола посчитали, что именно такое название будет символизировать силу, смелость и патриотизм.
2: Спартанцы, вот. То есть, были у нас?
1: Смотрите, как звучало целиком название. Детские коммунистические группы имени Спартака.
2: Класс. Ну, спартанцы.
1: Ну, да, они...
2: Ну, хотели, наверное, так расти. Это Спарта!
1: И лишних скидывай, думаешь?
2: А ты должен был как товарищ же кричать, да? За Спарту! Вот так вот нужно было делать.
1: Еще интересное, есть интересный факт о том, откуда пришел девиз «Будь готов». К нам, в Советский Союз, он попал из Великобритании.
2: Да.
1: Первые буквы словосочетания... Сейчас, внимание, будет немножечко English language. Be prepared. И вот эти, значит, первые буквы совпадали с аббревиатурой основателя скаутского движения Великобритании полковника Баден-Паула. Поэтому фраза прижилась и у нас в стране. В Советском Союзе девиз был несколько видоизменен, и вот полное выражение, я сейчас напомню, да, всем нашим возрастным. Пионер к борьбе за дело коммунистической партии Советского Союза «Будь готов». И откликом, да, все вы знаете, является фраза «Всегда готов».
2: Всегда готов, да. Я, кстати, удивлялся в свое время, когда вот этим вопросом задался, что столько схожего между скаутами, да, и пионерами. Но люди, которые как бы не в курсе были, но топили за пионеров и проходили всю эту... И зорницу там бегали, играли в эту игру. Я до сих пор, кстати, до конца правила не понял, но осознал, что это что-то похожее вот на какие-то военные сборы. Я не знаю, можете поправить, кто в зорницу играл, в чем там смысл. Вот, ну а когда я им объяснял, что ну это же так похоже, ну это же по-любому как-то связано, и у них галстуки, и у нас галстуки, мне говорили, нет, у нас черные шортики, белые рубашки, а у них какая-то под эту, как там этот цвет называется?
1: У них тоже шортики, только они такого земляно-зеленого такого цвета. Так, что пишет наши радиослушатели? Сергей пишет, доброе утро, комсомольцы! Пробка объездная от Московской в сторону Базового. Небольшая, конечно, но все же. Вот, пожалуйста.
2: Имейте в виду.
1: Комсомолец Сергей помогает нам, да, вести пробки. Добрейшее утро, мои славные, хорошенькие, пишет Макс.
2: Hello.
1: Он еще какую-то претензию нам тут предъявляет. Я так понимаю, мой приз повязки свитера ушел, канул в лету, Макс. Но мы можем поискать. Это какой он приз вспомнил?
2: Ну, сейчас.
1: Зимой мы разыгрывали еще, Макс.
2: Макс, не знаю.
1: Макс, ну ты, конечно, вспомнил.
2: По сусекам там сейчас поскребем.
1: Ну вот это да, вот это да. Про зорницу, значит, пишет нам Сергей Федорович. Зорница была на 2 лагеря, как говорится. И в каждой зорнице были свои правила. Ну то есть 2 лагеря противоборствовали друг другу. В итоге, кто первый заберет флаг противоборствующей стороны, тот и победил.
2: А значки были? Были значки? Кто-нибудь напишите в пионерии. Были значки, или это только маленький Ленин или флаг СССР? Что там еще? Что давали? Что, какие атрибуты, кроме галстука, шортиков, рубашки и вот эта вот пилотка же еще
1: честь
2: какая-то
1: и славу.
2: Была? Да. Напишите нам, очень интересно знать. Сегодня день пионерии. Все, кто был пионером, мы вас с этим поздравляем.
0: В Екатеринбурге 7:30.
3: На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 136 тысяч екатеринбуржцев. В числе лидеров на данный момент бульвар по улице Культуры, Основинский парк и сквер по улице Амундсена от Волгоградской до Академика Бардина. Одна из территорий, претендующих на благоустройство, парк имени Архипова. Общественное пространство носит имя главы Ленинского района с 1977 года. по 2006 год Константина Архипова. Парк круглый год пользуется популярностью у горожан для прогулок с колясками или встреч с друзьями. Напомню, выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтера или на платформе обратной связи портала госуслуги. Узнать волонтера ФКГС легко по соответствующим атрибутам – жилетке и бейджу с символикой голосования. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 154 тысяч горожан. Памятник Алексею Балабанову будет установлен в Екатеринбурге 18 июня у Дворца молодежи. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, по задумке скульптора Мейрама Баймуханова, уральский режиссер изображен сидящим в пустом грузовом трамвае, частым героем его фильмов. Стены и кабины вагона напоминают летопись и содержат отсылки к Свердловскому рок-клубу, знаковым кинокартинам и биографии Алексея Балабанова. Напомню, решение увековечить память уральского режиссера приняли в августе прошлого года на заседании Общественного совета по сохранению и развитию культурного наследие Екатеринбурга. Тогда мэр Алексей Орлов широко поддержал предложение об установке скульптуры. Алексей Балабанов родился в Свердловске. Первый игровой фильм снял в 1985 году в возрасте 26 лет. Сценарий он написал всего за одну ночь. Малобюджетный фильм был снят в ресторане в качестве камео. В фильме играла рок-группа Наутилус Помпилиус. Изначально памятник планировали установить к 18 мая, годовщине смерти Балабанова, но затем дату перенесли на месяц. Екатеринбургская теплосетевая компания начала первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба организации. Опрессовки пройдут по 21 мая. Испытания будут проводиться холодной водой от насосных станций в ночное время с 23.00 до 6 утра без ограничения горячего водоснабжения потребителей, сообщили в пресс-службе. В ЕТК не исключают, что на период испытаний горячее водоснабжение в квартирах все же может пропасть. В случае отсутствия горячей воды жителям советуют обращаться в свои УК или ТСЖ. Также жителей просят быть внимательными и соблюдать меры предосторожности, не подходить к трубопроводам и тепловым камерам, не оставлять автомобили в охранных зонах теплотрассы, не заходить за ограждение места проведения ремонтных работ.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Слушайте, еще же большой пласт в пионерии занимает Тимуровское движение. И вот Тимур и его команда, ну это вообще тоже все до сих пор знают. И я пока еще не встречаю людей, которые вообще нужно вот досконально объяснять. Не знаю, что там с нашими детьми будет, и с поколением, которые вот-вот-вот в нулевых родились, и для них аниме это вот все наше. Вот. Но я вам хочу сказать, когда... ты там где-то в Сесерте, значит, вот в этих графских землях натыкаешься на какой-то заброшенный пионерский лагерь, или если хоть раз вы сплавлялись по реке Юрюзань или где-то в Перми, там много, знаешь, по берегам они раскиданы, и они так хорошо сохранились, так, конечно, в Советском Союзе вкапывали все эти лазилки, все эти, знаешь, флагштоки, какие-то вот эти вот построения, и даже когда мы гуляем с детьми в Зеленой Роще, там вот этот вот, я забыл, как этот парк вот все время называется, который вот этот длинная прямая линия в сторону Уральца от 8 марта, вот от 8 марта, где еще поставили-то вот эти сейчас ворота цветные, ты вот там идешь. Там есть...
2: Дэн, я вот про Нефтеюганск тебе могу рассказать. Как у нас тут ворота называются, к сожалению.
1: Ну, я про то, что там тоже, знаешь, остались из прошлого, остались вот эти виды, где построение было у пионеров, где их ставили, где флаг, значит, советский поднимали. И это так хорошо все сохранилось, и я все время детям рассказываю, они такие, да кто это такие пионеры, да что ты поможешь нормально объяснить цели, задачи, какие у пионеров были. А они, оказывается, разные были.
2: Ну, разные. Кстати, я вот по миру смотрю, какие были варианты, где еще коммунистическая партия готовила, да, себе электорат, да, вот с самого детства. Например, есть у нас пионерская... организация, значит, была в ГДР, была во Вьетнаме, в КНДР была. До сих пор действует такая молодежная детская организация в Китае. И еще вот интересно, из интересного отмечено, что пионерская организация имени Хосе Марти... это на Кубе. Она основана в 1961 году. И интересно, что девиз у них, знаете, какой? Пионеры за коммунизм, быть как Че.
1: Быть как Че.
2: Ну, про Че Гевара, конечно.
1: Это Че, это на расшифровку эту Че оставит. Да. И вот те, кто, ну, как и я, не коснулся пионерии, но при этом на корпоративах каких-то или праздниках, или на семейных праздниках, если кто-то одевается пионерами, это всегда какой-то такой восторг вызывает, что ты такой думаешь, о, заморочились, вот пионеры, ты слово знаешь.
2: И костюм узнаваемый, правда?
1: Ну да, сразу, здесь вот на улицу выйдешь, и Миша Галустян, помнишь, который в пионерском там костюмчике с бородой пел знаменитый хор? То есть атрибуты все еще узнаваемые, но уже значения, мне кажется, подзабываются.
2: Ну вот Сергей Федорович помогает нам, говорит, ну значки были у октябрят, Ленинск, Костром. Ну, а у пионера, естественно, был галстук, который должен быть выглажен, чистым и без всяких там прожогов, каких-то рваных лоскутков или чего-нибудь там написанного. Ну, естественно, чтобы капли чернила тоже отсутствовали на нем. То есть вот такой, знаешь, чистый, подтянутый, счастливый человек идет в школу, например, да, вот так себе представляю.
1: И до сих пор ведь слышу, как некоторые называют это не детский лагерь, вот там например, у нас в школе сейчас мы первый раз дочь отправим в детский лагерь, а многие вот по на автомате родители, хотя они все моего тоже там возраста, говорят пионерский лагерь. И ты понимаешь, ты никогда не поправляешь, слушай, никогда не говоришь, так не пионерский же уже давно.
2: Я бывала в пионерском лагере и даже и несколько раз, и у них вот какую особенность я сейчас помню, что каждое утро надо было, значит, вот перед зарядкой поднимали, что там, флаг, играл.
1: Ну, построение было, да, пионерское.
2: Играла какая-то вот что-то, ну, гимн, что-то такое, значит, было. Я помню, например,
1: марш
2: еще...
1: юных пионеров, наверное, играл,
2: это,
1: да?
2: Это, ну, не знаю, да.
1: Вряд ли. Может, ну, гимн... не Клава же Кока.
2: Может, гимн России, может, не знаю, гимн Советского Союза, что-то такое. Ага. А еще помню пионерский костер. Жгли его до неба, просто каких-то нереальных. Ну, я и сама, конечно, маленькая, да, была. Может быть, поэтому на меня такое впечатление так, открытый костер производил. Но я помню, что вот тоже, да, пионерский костер, и потом мы вот возле него под гитару что-то какие-то песни пели.
1: Ну, да,
2: было дело. Да. Сергей с нами, говорит, пионер — это первопроходец, зачинатель или новатор, который первым прокладывает путь в неизведанную область. Сейчас это волонтеры, получается, добавляет Сергей.
1: Да, или нефтехимики. Они тоже там ищут, первопроходцами занимаются, да. Ну, я говорю, я немножко жалею, что я вот не застал. Я как раз вот пришел в школу, когда, знаешь, отменили форму, отменили галстуки, то есть вообще все было, ходи в чем хочешь, 90-е начались вот эти вот лихие. И все это для меня, я смотрел, это все для меня чужеродным казалось, хотя у нас были даже хулиганы, выходцы из, вот, из пионерской тусовки, но из-за того, что вот такие времена были тяжелые, это было очень забавно смотреть, как человек в галстуке вот в этом красном, видно, его родители там заставляли надевать и так далее, при этом отжимал у первоклассников, второклассников там обеды.
2: Хулиган, получается,
1: да,
2: хулиган.
1: Это пионер, которого уже не могли разжаловать, уже ничего это не работало, структура поломалась. И мне было обидно, что я вот не погрузился и не знал. А сверстники некоторые мои, ввиду того, что не все были из Екатеринбурга, а кто-то был вот из городов-спутников. Они как-то там даже в 94-м еще кто-то состоял. Видно, где-то, знаешь, какие-то педагоги держались до самого конца. Нет, верим. Значит, надеемся, ждем.
2: Елена пишет. Доброе утро. У октябрят был значок «Звездочка с маленьким Лениным». Такой. Ага. И Ленин кудрявый с каким-то там лицом. Не помню. Кто вспомнит эти стихи? А, у пионеров значок «Ленин с костром». Уже постарше он там. А, в октябрята принимали в день рождения Ленина 22 апреля, а в пионеры 19 мая.
1: А знаете, чего не знаю? Я не знаю, как принимали в пионеры. Ведь там ведь возраст ведь не с ясли. То есть, скорее всего, тебе где-то нужно было бы 8-9 лет иметь. Да?
2: Ну, ты школьник, ты должен,
1: осознанный,
2: да.
1: Осознанный,
2: да,
1: должен был быть. И что там было? Было какое-то посвящение? Нужно ли было, ну, как-то, не знаю?
2: Торжественная линейка. Ты бы читал, наверное, эту как клятву как, какую-то,
1: думаешь,
2: что
1: было такое?
2: Да, тебе вручали торжественно этот красный галстук, символ огня горящего в твоем сердце.
1: А в этом вот осторожно, посторонний вход воспрещен, там показывали сцену, где они собрались, помнишь, все вместе там в кустах где-то, и принимали решение, брать или не брать пение. Вот такое, это вот так было? Ребят, кто там из наших аксакалов-то, можете нам рассказать, как вообще процедура-то принятия в пионеры, она как проходила? Что нужно было сделать? На что тебя проверяли?
0: Реклама на 107.6.
3: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец, на Краснофлотце 48 и Урал, на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
4: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
5: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города. Сегодня посвящаем пионерии. Пионерам маленьким, да, но на сегодняшний день уже, конечно, большим. Мы все уже чуть-чуть постарше. Но, тем не менее, многие помнят. Вот Елена, например, делится с нами. Нас принимали у безымянного костра.
2: Угу.
1: Нас классом вели через Ивановское кладбище.
2: Так.
1: Мимо церкви.
2: Ух ты.
1: И обратно в красных галстуках уже через церковь. Не повели, не по уставу. Дома меня ждали и подарили коробку конфет «Птичье молоко».
2: Некто Егор скидывает в личку мне в ВК текст, представляешь?
1: А у клятвы?
2: Да.
1: Ну-ка.
2: Прям сфотографировал. Говорит, лежит все еще бумажка у отца. Вот вам отправляю. Я... Тут фамилия и имя. Вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю горячо любить и беречь свою родину, жить, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, как требуют законы пионеров Советского Союза. Кстати,
1: ну,
2: клятва целая, ведь ее, а ее, верно же, ее наизусть знали, вот эти вот слова.
1: И это нужно было выучить, наверняка заучить, и репетировали наверняка дома перед тем, как пойти. Но вообще, я, насколько я помню, это было важное действие. Как, знаешь, как инициация. Ты становишься взрослым.
2: Частью
1: условно,
2: системы.
1: Но все-таки, да. Ты теперь ответственный. На тебе как какие-то хорошие, да, функции лежат, но в том числе и спросят с тебя. Теперь особенным образом нельзя честь галстука посрамить.
2: Ну, с другой стороны, смотри, вот давай вот в нулевые вернемся. Ну, не было такого, что люди такие, как же не хватает пионерии, как же нам галстука всем не хватает. Ну, не было же такого.
1: Ну, мне самой было 20 лет.
2: Я был в лагерях просто.
1: Я не страдала.
2: Я прошел лагеря, ребята.
1: Но, скажем, старшие родственники, ну, это сейчас как-то подутихли эти разговоры. А вот в наши времена, теперь это я тот человек, знаешь, когда вот в наши времена. Но в нулевых старшие родственники, они как-то нет-нет, да высказывались, что вот были времена, дети были при деле. Некоторая ответственность воспитывалась, понимаешь, в маленьких человечках. Ответственность там за страну, за себя, понимаешь, за друга, за своего в том числе. Понятно, что и сложные вопросы, да, в этих процессах, безусловно, присутствовали. Но я вот, смотри, наткнулась вчера на... И как-то искусственный интеллект, который переодел и прически современные сделал героям советских фильмов.
2: Угу.
1: Тебе наверняка тоже попадались вот где-то, значит, эти персонажи. Ну, условный Женя Лукашин, а, значит, подстрижен он, как эта стрижка называется, бойкат, да, вот эти вот короткая суперчелка, выбритые виски, выглядит очень модно, очень современно. Или, например, Ипполит, да, который, помните, тепленькая пошла. У него, значит, такая красивая укладка, волосы назад сделаны. Все очень современно. Но я, если честно, не вижу вот такой, знаешь, наивности в этих персонажах. Какой-то чистоты и открытости, что, на мой взгляд, обязательно присутствовало и в «Пионере», и в «Октябренке». Ну, какая-то такая восторженность, да, что вот он, большой мир. Мы все здесь в едином, понимаешь, таком вот живем единым организмом.
2: Да.
1: Но это я скучала, извините, 42 года женщине. Извините, сорвалась. Елена пишет, пели песню. Взвейтесь кострами темные ночи. Мы пионеры, дети рабочих. Откуда, зачем, как я?
2: Знает,
1: кто подгрузил эту песню в меня?
2: Я вообще в шоке. Откуда у тебя там места хватает?
1: Александр пишет, в пионеры принимали в 4 партии. Первое, самые лучшие. Вторые...
2: Это А-класс у меня был.
1: Просто лучшие.
2: Это Б-класс.
1: Третьи так себе.
2: Это В с творческим уклоном.
1: И в четвертую всех остальных. Первых принимали в пионерской комнате.
2: Ух ты.
1: Элита.
2: Пионерская комната.
1: Вторых принимали на Вечном огне. Третье в танковом училище.
2: Ничего себе.
1: И последнее на ЖД вокзале. Это вот про Омск рассказывает Александр. Что такое интересное разделение? От комнаты до ЖД вокзала. ЖД вокзал, там же площадь, наверное, красивая, памятник какой-нибудь Ленину там стоит. Тут масштабно должно быть.
2: Но я слышал, что еще у пионеров, вот именно с 9 до 14 лет, там когда-то там старший-то уходил, пионеры. А были еще и законы какие-то, которые нужно было знать и соблюдать.
1: Ну, ты имеешь в виду какие-то моральные законы? Не, ну, да, что там, не предавать, помогать, протягивать
2: быть
1: руку
2: честным,
1: помощи.
2: Помогать,
1: да,
2: старшим.
1: Да.
2: Вот это же законы буквально,
1: ну,
2: в смысле.
1: Понимаешь, вот мне кажется, что сейчас как будто бы такого не хватает. Вот интересно, на уроках, как они называются, уроки мужества сейчас в школах проводят, или как они, вот не история России, помогите мне, как они называются. Там интересно сейчас такому обучать. Вот ты обучаешь своих детей быть честными, помогать другу, не бросить брата. Вот это вот все происходит у вас? Это
2: ну, конечно, как родитель ты все равно об этом говоришь. Но ты всегда еще рассказываешь вторую темную сторону. Сейчас родители склонны к этому. Ну, потому что смотри, когда тебе говорили, делай вот это. И ничего не объясняли, ты просто должен был делать. Сейчас мне кажется прикольно, что тебе говорят, делай вот это, и отвечают на вопрос, почему, если ты сделаешь не так, ну, что будет, какие последствия тебя ждут. Не знаю, мне дети очень... Мне вот не объясняли каких-то вещей, поэтому ты глупости творил. Понимаешь, там по гаражам там прыгал, там забирался в какие-то фабрики. Ну, нехорошим делом, значит, занимался. А тут я детям объясняю, и у меня уже сын такой, перед тем, как, знаешь, там взять камень и в окно бросить, он понимает, что вот последствия, что... Я ему говорю, а представь, такой же, как ты, подбежит и нам в окно бросит. Вот тебе прям в окно прилетит. Тебе будет приятно, осколки упадут, лего твое разрушится, там камень тебе в бошку попадет. И он такой, нет, неприятно было бы. И мне кажется, вот этой стороны чуть-чуть не хватало раньше. Но я не знаю, как было раньше. Видите, может быть, тоже что-то там внутри-то лагерей-то обсуждали.
1: Ребят, сегодня вспоминаем, как было раньше. Пионеры, отзовитесь. Плюс 799-15-15-107-6. Елена вот пишет, доброе утро. Не успела стать пионером,
2: вот
1: отменили за год до вступления этот статус.
2: Коллега, а у меня вопрос, смотрите, вот сейчас они там попытались, значит, сначала в 2009 попытались вернуть, потом вот юнармию вот эту вот придумали, а вот как думаете, смогло бы движение пионерское существовать вот в нынешнее время с интернетом и смартфонами?
1: Ну, мне кажется, да, как будто бы... Ну, это же, смотри, ну, это же все вопросы идеологии, идеологии государства. То есть есть какая-то большая машина, да, наша, государственная. И она, конечно, ну, это...
2: Скаутское это движение не выдержало же, ты же знаешь, погибло.
1: Ну, многие не выдержали. Ну, это, смотри, это же ведь мысль какая, что надо воспитывать свою молодежь, чтобы они стали, вот, да, как сказать, полезными членами общества. То есть государство об этом заботится. И вот эти вот юнаты, как они, и скауты, и пионеры. Мне кажется, что у всех вот этих вот организаций детских, которые готовят, да, ребенка ко взрослой жизни, плюс-минус, как будто бы, одна, ну, если не одна, то схожие задачи. Вот, например, Александр нам...
2: Ну, я тут, да, сейчас перед тем, как ты прочитаешь сообщение, я правильно понимаю, что все-таки в пионеры можно было и не попасть, да? Тебя
1: ну,
2: могли не взять.
1: Не могли, да, вот смотри, твое желание, оно поддерживается.
2: Ага.
1: Но вот проявить желание все равно ты должен, ну, что называется, соответствовать.
2: А по каким критериям не брали? Кого не взяли в пионеры?
1: Хулиганов. Ну, хулиганов, да? Точно не брали. Если ты вот такой, знаешь, идешь против... Вот, ну нет, вот у бабушек ты не переводишь.
2: Ну, на пятерке, наверное, надо учиться.
1: Соседи ты,
2: да,
1: лупишь.
2: На пятерке учиться.
1: Мне кажется,
2: еще,
1: что в оценках, может быть, оценки не так важны. Ну, наверное, они важны, но не на первом месте. Мне кажется, ты вот как-то должен проявлять социальную некоторую... Ну вот что это? Ответственность? Ну, вот именно для социума.
2: Смотри, вот Алексей пишет нам. Доброе утро, ребята. Я заметил в свое время, я пионерскую, значит, длань застал. Я всегда замечал, что девчонки, отличницы в основном были пионерками у нас. И они громче всех кричали, будь готов. Всегда громче
1: готов.
2: Остальных. Будь готов! Всегда готов! Отвечали, как будто хотели выделиться. Ну да. Ну а что в этом плохого, Алексей?
1: Вот ребята помогают нам. Олег пишет, пионеры принимали по отбору. Но по жизни именно всякие хулиганы шли на амбразуры. А Александр, значит, нам присылает скриншот из законов пионеров Советского Союза.
2: Ух ты.
1: Пионер предан родине, партии, коммунизму. Пионер готовится стать комсомольцем. Пионер равняется на героев борьбы и труда.
2: Так
1: пионер
2: есть.
1: Чтит память погибших борцов 100%. И готовится стать защитником Отечества. Пионер лучший в учебе, труде и спорте. Пионер честный, верный товарищ. Всегда смело стоящий за правду. Пионер товарищ и вожатый октябрят. Пионер друг пионерам и детям трудящихся всех стран. И всех брали, говорит Александр. Вот,
2: всех.
1: Пожалуйста.
2: Ну, то есть желающих. Да,
1: да? Привет пионерам присылает Сергей и отправляет нам скриншот из фильма про Вову Адидаса.
2: Слушайте, а развлечения пионеров? Как пионеры развлекались, учитывая, что у тебя были обязанности, законы, что был, ну, какая-то все равно такая статусность?
1: Блин, ну, вариантов же много было. Я помню, например...
2: Тусовки были?
1: Были, конечно.
2: Движухи, ну, пионерские движухи были?
1: Ну, давай так, я не знаю, как это происходило в 50-х, 60-х. Напишите нам. Мамуся моя, если слушаю, должна наверняка вспомнить такой
2: период.
1: Загадки
2: бегала, решала.
1: Ну, может быть. Но, скажем, 80-е, и я, конец 80-х, я помню, что было, например, спортивное ориентирование, были походы какие-то вот с палатками куда-то. Но, опять же, пионерские лагеря, где вот это вот вечером у костра ты сидишь и всячески вообще чувствуешь себя счастливым человеком. Тут вот Анастасия присылает нам фотографию, говорит: «Доброе утро, мой сын почти пионер», и присылает вот как раз, да, с галстуком. Они в форме. Даже разговаривают с каким-то, я не знаю, кто это, космический пилот или что. Есть какой-то вот старший руководитель, есть ребенок, который вот занят чем-то руками.
2: Это современная, это, да, фотография?
1: Да,
2: у нас?
1: Мне кажется, что это... Или Юнармия, или... Анастасия, помогите, где это? Что это за организация? Скажи, как у нас? Каравелла. Или это Каравелла наша, которая в Екатеринбурге?
2: Или Бригантина. Или, ну, другие слова.
1: Ребят, слов у нас пока немного. Вы нам помогаете, рассказываете, делитесь, как вы были пионерами. Ну а мы пока послушаем новости.
0: В Екатеринбурге 8 часов утра. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области за минувшую неделю было возбуждено 70 административных расследований за нарушение правил пожарной безопасности. Как сообщили в пресс-службе МЧС, было составлено 133 протокола. Оштрафованы 4 юридических лица, 2 индивидуальных предпринимателя, 1 должностное лицо и 126 граждан. Всего с 11 по 17 мая патрульные группы с участием пожарных инспекторов провели 233 выездных обследования территории. Напомню, в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Жителям и организациям запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, захламлять придомовые участки горючими материалами. В Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя в период проведения Всероссийского библиотечного конгресса. Это следует из постановления администрации города. Мэрия Уральской столицы установила ограничение с 15 часов до 22.30 19 мая и с 14.00 до 23 часов 20 и 21 мая в границах улиц Первомайской, Пролетарской, Дзержинского, Царской. Кроме того, коммунальные службы должны обеспечить чистоту и порядок в районе Космоса и в литературном квартале, где намечены основные активности конгресса. Полиция проведет проверки торговых точек в указанных районах. Всероссийский библиотечный конгресс пройдет с 18 по 22 мая. Он охватит крупнейшие библиотеки города, музеи, литературного квартала и киноконцертный театр «Космос». В мероприятии примут участие более 1300 профессионалов из России и других стран. Акция «Пошли жениться» пройдет для жителей Свердловской области 26 июня. С 0 часов 1 минуты до полуночи в Екатеринбурге будут работать сразу 7 дополнительных необычных площадок для регистрации брака. Решение открыть дополнительные локации принято из-за высокого спроса на регистрацию брака в этот день. На середину мая в отделы ЗАГС Свердловской области подано 1074 заявления, в том числе 334 заявления в отделы ЗАГС Екатеринбурга. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, крепкие семьи, надежная опора Среднего Урала, и здорово, что их становится все больше. Почти 29 тысяч браков было заключено в регионе в прошлом году. Если есть спрос на регистрацию отношений в особенную дату, обязательно надо поддерживать стремление уральцев и дать возможность большему количеству пар стать семьями. Подать заявление на регистрацию брака пары региона могут до 25 мая через портал госуслуги. Как принять участие в акции после этой даты, можно узнать в любом отделе ЗАГС Екатеринбурга. Количество мест ограничено, а на отдельных площадках могут быть особенные требования к числу гостей.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Доброе утро, Юлия Курочкина, Денис Савин. Это частота 107.6 и утреннее шоу. Мы вас приветствуем.
2: Партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна? Компания «Нега» дарит комфорт. Только до конца мая ортопедический матрас в подарок от «Неги» при покупке кровати. Мягкость, поддержка и здоровый сон в каждом комплекте. Ждем вас в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник», а также на сайте negagroup.ru. Берем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000, 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
1: И спрашиваем тебя сегодня, так как 19 мая – это день пионерии, был ли ты к этому причастен, носил ли ты какую-то форму, галстук, может, что-то сохранилось? Вообще интересно, кстати, вот такие атрибуты и хочется сохранить, или хочется от них побыстрее-побыстрее избавиться.
2: Когда оказываюсь где-то на блошке, на блошином рынке, я обращаю внимание на значки, в том числе, ну, те, которые я, например, узнаю. Скажем, пионерский значок, я узнаю. Вот костер, вот Ленин. Или октябренский какой-то. Вот он молодой Ленин, маленький.
1: Многие пишут в чате про макулатуру. Я вам хочу сказать, что дети сейчас до сих пор собирают. Собирают, тем более сейчас же мода вот эта вот сортировка мусора, вот у нас это религия какая-то. Я говорю, я живу с какими-то сектантами. Я все по старинке, значит, а у меня жена, вот дети, дочь уже, сын. Вот, причем сын еще в садик еще относит, их там с садика уже учат, а дочь в школу и даже какие-то деньги небольшие получает.
2: Это, кстати, ответ на твой вопрос. Какие тусовки могли быть у пионеров? Вот, пожалуйста, собрать металлолом, собрать макулатуру, понимаешь, походы, собрания.
1: Но я так понимаю, раньше это как выглядело? Ты собираешься со своими вот этими однополчанами, как их назвать? А как назвать?
2: Я и мои кореша.
1: Я и кореша мои в галстуках, и мы идем по дворам. Мы сами раньше, помните, так гуляли, когда не было сотиков, не было...
2: Гуляли по дворам.
1: Гуляли по дворам, буквально искали приключения себе на одну точку. Вот. А тут как бы осознанно, да, то есть вы выходите своим маленьким пионерским отрядом и идете, ищете, значит, картон, да, я так понял, что там в магазины заходили,
2: какие-то
1: просили.
2: Какие-то тетради, какая-то бумага, газеты, да, журналы, да, все в макулатуру собиралось.
1: А сейчас смотрите, как у моей дочери это выглядит. Мы просто ей все даем. Она заходит в подъезд, ей просто все выносят как дары, знаешь, дары приносящие.
2: Ну, раньше тоже такой процесс. Я помню, что у бабушки в доме вот это вот, ну, вот собранные, да, связанные вот такие тюки макулатуры бывали, присутствовали.
1: А сколько стоило? Ты не помнишь, сколько стоило?
2: Да ну что ты, Хотя я помню, как бутылку сдавала. Но это я вам потом расскажу, зачем.
1: Давай так. Я не помню цены, ну, за сколько мы сдавали бутылки, но я помню, что ты реально солидную сумму какую-то мог насобирать там, ну,
2: ну,
1: за неделю.
2: Ну, что-то можно было купить. 100%.
1: Сейчас просто я смотрю, ну, это смешные деньги, и мне приходится очень много докидывать, чтобы дочь была довольна, что она сдавала макулатуру. Ну, в общем, дело такое. Но кто сдавал, напишите нам тоже об этом, и осталось ли вас, не знаю, это существо, которое собирает макулатуру. Музыка. Get up.

0: Утро большого города.
1: 19 мая, день пионерии. Сегодня отмечаем, вспоминаем ваше пионерское прошлое.
2: Если оно было, конечно.
1: Евгений пишет, играли в Зорницу, устраивали смотры.
2: Это что?
1: Смотры строя, наверное, и песни. Смотры особенно доставали, пишет Евгений. Еще были политинформации перед уроками. Я еще помню лозунг «Руки прочь от Вьетнама».
2: Обалдеть, «Руки прочь от Вьетнама». Ничего себе, как это круто звучит. Сейчас это можно было... Сейчас нужно перефразировать, да? Сейчас шаман прочь от Байкала. Что-то такое было бы.
1: В младших классах, пишет Елена, у октябрят ребят делили на звездочки. Лучшие помогали отстающим в учебе. Было соревнование по звездочкам.
2: Обалдеть.
1: Ну, то есть, видимо, у кого больше, да, тот и круче. У пионеров были пионерские звенья. Принцип тот же: помогать отстающим, помогать людям по возрасту. Так, что у нас еще вспоминают наши радиослушатели? Зачитайте правду. Так, Олег, значит, с нами. Говорит, чего стоят те пионеры, если КПСС страну продули?
2: Ну, Олег такой, он настроен сражаться, отстаивать. Молодец вообще. Вот он такой настроен.
1: Зачитайте, говорит, правда. У нас в пионерских лагерях в Магадане 50-е и 70-е годы были десятки кружков, где учили жить, в том числе, как землянку у реки сделать, как голыми руками ловить рыбу и зайцев. А ЛОО по Сочи. Что такое ЛОО? Это вот населенный пункт, да, по-моему, там так
2: скорее
1: называется.
2: Скорее всего, скорее всего.
1: Бесплатно, хоть на 3 сезона, и не как в Артеке особенных, а любых. Там научился нырять без акваланга на 30 метров, Олег, 30!
2: Это очень сильно.
1: Увы, сегодня это
2: добровольно?
1: Звучит фантастикой для наших детей, но это было.
2: Ну и Анастасия нам отправляет вот из каравеллы фотографии, очень классные. Вот я сегодня ребенка отвезла в школу с 2 бумажными пакетами, с бумагой и картоном в школу. Ну, то есть заработал ребенок немножко. Ну вот. В общем, всех поздравляем с Днем Пионерии. 19 мая это дело все организовали, придумали. И это большая история теперь уже в наших воспоминаниях.
0: Реклама на 107.6.
3: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: утро большого города.
1: Друзья, всем доброе утро. Еще раз, плюс 17 градусов. Как-то так получилось. Мы как-то с Юлькой умудрились на 1 градус опустить сегодняшнюю погоду.
2: Своими холодными воспоминаниями.
1: Да, но вы же уже, скорее всего, наверное, попали в ситуацию, да, когда боролись либо с человеком в автомобиле, который говорит, а можешь сделать потише кондиционер? А можешь лучше окна открыть? Или наоборот, это вы были, давайте я окна открою, а кондиционер вырублю. Или где-то, может быть, в офисе сидите, да, на троих или на четверых. И кто-то один обязательно говорит, если, ну, окна нет, давайте врубим, включим кондиционер, а кто-то, наоборот, говорит, кондиционер
2: нельзя. Это вечное деление на два лагеря. Одни хотят прохлады, другие хотят сохранить здоровье и тепло максимально подольше.
1: У нас, кстати, ведь тоже, да, вот с тобой висит здесь кондиционер.
2: И борьба идет. У меня внутренняя борьба идет. То включу, то выключу.
1: Борьбы никакой нет, просто у кого пульт, тот командует. Пульт всегда у Юльки, она нажимает. Я даже, знаете, может, даже и простываю когда-то, но уже такое, ладно.
2: Помалкиваешь.
1: Уже зачем мне это? Зачем мне эта борьба и драка? Но я хотел спросить, у кого-то есть внятный какой-то ответ или какой-то супер фраза, которая позволяет тебе либо врубить его, ну, отстоять свое право на включение или выключение?
2: Вот такой жесткий взгляд считается? Жесткий, вот такой, что типа...
1: Когда я взял вот так...
2: Положи.
1: Тоже считается, кстати. Ну, плюс 22 пишу, да, но это, наверное, на бортовой панели машины. У меня, кстати, я заметил, как будто бы машина нагревается и всегда чуть выше показывает градусы. У вас такое есть или вы доверяете прям своей тачке?
2: А я просто не знаю, как проверить. У меня другого градусника нет, только автомобильный.
1: Только автомобильный?
2: Приходится доверять.
1: Не, ну, у тебя соответствует, который вот показывает в телефоне, например.
2: Ну, как будто бы да.
1: Да?
2: Как будто бы.
1: У меня всегда чуть теплее показывают. Давайте вот сейчас сравним. Смотрите, вот нам кто это? Алексей, да, отправил плюс 22. Вот Алексей отправит плюс 22, а у меня на...
2: Ну, надо еще уточнить.
1: В телефоне плюс 21.
2: В каком районе Алексей находится? Потому что районы в Екатеринбурге есть потеплее, есть где прохладнее.
1: Да, может, Алексей, вы по теплотрассе едете? А смотри, у него вообще на телефоне...

0: заметила?
1: Ну, да.
0: Что мне-то так просто оказывается. В общем, у нас сейчас будет рубрика «Пресуха», но мы сначала еще немного музыки вам дадим. Если у вас есть какие-то классные новости, события, которые там завирусились, присылайте нам, мы обязательно это дело
1: Сергей Федорович,
0: обсудим.
1: Как там у Ферстрахтрена вот это вот дела? Автогонщики, расскажите, поделитесь, там интересно.

0: Утро большого города.
1: Давай я с узаконенных новостей начну. Значит, сейчас вы там опять начнете ерзать в своих сиденьях, потому что новость опять про этот 6-7. Будь оно неладно. Значит, этот самый...
2: Все еще нам не запретили, не отменили.
1: Нет, так вот смотри. Мем 6-7 хотят запретить в России. Депутаты требуют ограничить распространение мема из-за угрозы национальной безопасности. Я теперь уже нисколько не шучу, там на полном серьезе все это дело обсуждают. Мы с вами даже не понимаем, о чем идет речь. А я живу рядом с двумя школами, они постоянно там орут 6-7. То есть вот я прям чувствую, что закончился там пятый урок, и выходят там старшеклассники. Я могу определить, какой класс вышел, и в каком, как сказать...
2: Состоянии?
1: Не в настроении, а в каком смысле они это употребляют. То есть, те, кто помладше дети, они пока вообще не понимают, зачем они это кричат. Старшики-то уже понимают, зачем это кричат. Вот. И вот все эти взрослые у нас, кто во дворе там выходит, они такие оборачиваются, что

0: Six7, что, зачем они это делают, что это значит. То есть уже появляются словечки, чувствуете, да, которые мы с вами не понимаем. Отцы и дети, пожалуйста. А было ли такое, кстати, в наше время?
1: Да было. Меня ругали за слова какие-то круто, классно. Вот, ну,
0: за так, круто?
1: Такого рода.
0: Ништяк, ну, я говорил.
1: Вот, это тоже было. Ну, это вообще ругательное какое-то словецо.
0: Извиняюсь тогда. В общем, что говорят наши парламентарии? Это симптом цифрового слабоумия. Да, а не просто очередная шутка. Поэтому правительство должно ввести жесткий контроль над трендом, который разрушает психику детей и срывает уроки. И я задумался, а как это сделать? Ведь он уже в народ ушел. Уже дети, как вы проконтролируете детей, подростков? Их даже родители собственные проконтролировать не могут.
1: Но скажут таким, как мы с тобой. Ребята, нельзя использовать теперь никаких словечек, например, в эфире. Хотя вон Алексей заинтересовался. Я даже не знал, что это за мем. А тут разрекламировали. Придется смотреть, искать. Леш, ну вы поспешите, пока не запретили окончательно. Тут надо как-то включиться быстрее.
0: Сергей нас, меня вы очень насмешили. Смотри, Сергей пишет, а слово «имба» в моде у школьников? Сергей, слово «имба» уже как 6 лет не в моде у школьников. Оно у нас в моде с вами стало. Понимаете, те, кто... «Имба» — это вообще игровой термин такой, когда говорят, что ты, ну, сверхсильный какой-то, непобедимый. Я слово «имба» еще встречал у режиссеров, когда снимался фильм «Марвел», «Капитан Марвел» с актрисой, это как ее? Вылетел из головы. Ну, неважно. В общем, и говорили, значит, люди из комиксов, что вы придумали слишком имбового персонажа. То есть он мог все, понимаешь? Ага, и они такие, что с ним теперь делать-то в сценарии? Она у нас и летает, и дышит, и в космосе дышит, и пуля непробиваемая, и у нее и когти тоже там вытаскиваются, и она как Халк злится. То есть они придумали имбового, непобедимого персонажа. Сколько лет, знаете, прошло с момента выхода этого фильма? 2017 год.
1: 6, 7, 8, 9, 10 лет.
0: 6, 10, полдесятого. Так что, Сергей, мы с вами люто отстаем от школьников. Если вы сейчас послушаете их сленг, вы там половину слов... Например, как вы думаете, что на школьном сленге означает Кэнни Уэст?
1: Певец! Темнокожий!
0: Не, мы-то с тобой знаем, что певец. А что, как ты думаешь, вот что они подчеркивают тем самым?
1: Да, Кэнни Запад. Я не знаю, Дэн. Они вообще молодые, странненькие.
0: Кэнни Уэст, это означает, что у человека уже есть женщина. Помнишь, он с кем гуляет там по...
1: Ах, вот оно что!
0: А мы такие, Кэнни Уэст! Поет, значит! А у Юльки, кстати, забавный вариант, чернокожий.
1: Олег пишет, что Six7 не страшно, намного страшнее, когда с уроков идет ватага девочек, и каждое второе слово весело мат.
0: Ну, бывает такое. А вы что, не матерились, хотите сказать? Мы боремся с этим, но иногда тоже, вот, знаете, хочется как-то ответить. Какое-нибудь утро. Ладно, сейчас у нас блок новостей, послушаем новости серьезные уже, что там на самом деле волнует горожане и жителей столицы Урала.
2: В Екатеринбурге 8 часов 30 минут.
3: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область является Россией-образующей. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Денисом Паслером. Глава Беларуси отметил, что производственная база Свердловской области в советский период, продукция, которая изготавливалась в регионе, была предметом гордости. «Все, что мы не могли сделать на окраинах, мы делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас», — заявил Лукашенко. Паслер отметил, что Свердловская область и Беларусь намерены нарастить товарооборот между регионом и государством. Товарооборот почти 1 миллиард долларов. С учетом тех перспектив, которые мы обсуждали, я думаю, это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году и уверенно будем реализовывать другие совместные проекты, заявил Паслер. В Екатеринбурге стартовал проект по утилизации старой электротехники с территории садоводческих некоммерческих товариществ. Как отмечает портал Екатеринбург.РФ, на территориях СНТ на протяжении многих лет бессистемно накапливается крупногабаритная бытовая техника – холодильники, стиральные машины, телевизоры и компьютеры. Отсутствие организованной системы вывоза приводит к тому, что такие отходы годами хранятся на участках, в проходах и местах общего пользования, создавая экологическую угрозу и захламляя территорию. Представленный проект предусматривает создание системы организованного сбора вышедшей из употребления техники и электроники с использованием инфраструктуры СНТ. Взаимодействие строится следующим образом. Председатель СНТ информирует жителей о датах и месте сбора отходов. Жители приносят ненужную технику на указанное место на территории СНТ. Крупногабаритная и мелкая техника принимается бесплатно. Когда накопится не менее 20 единиц крупногабаритной техники, будет организован централизованный вывоз и безопасная переработка на специализированных предприятиях. Проект уже прошел успешную апробацию в тестовом режиме на базе одного из товариществ. В результате организованного сбора жители сдали 1,5 тонны отработанной техники и электроники. Планируется, что пилотный проект будет действовать в радиусе 50 километров от Екатеринбурга. Площадки всероссийской акции «Ночь музеев 2026» в Екатеринбурге посетили около 83 тысяч человек. Всего в мероприятии приняло участие 100 выставочных пространств. Музеи и галереи были открыты с 11 часов до полуночи. За это время для посетителей провели более 6 тысяч экскурсий. Самой посещаемой площадкой стал креативный кластер Л-52. На втором месте оказался дом генерала Качки, главное здание Музея истории Екатеринбурга. Третью позицию занял Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. В честь 20-летия проекта «Ночь музеев» в Екатеринбурге впервые прошел фестиваль маршрутов. Он объединил около 50 видов экскурсий – пешеходных, автобусных, трамвайных, с выездами на предприятия и в другие города. Всего в рамках фестиваля маршрутов прошло более 200 экскурсий, которые посетили свыше 3500 человек. Кроме того, в рамках проекта «Культура для всех» были проведены 3 адаптированные экскурсии для людей с инвалидностью. Арт-прогулка по объектам фестиваля «Стенография», экскурсии в музей андеграунда и музей истории плодового садоводства. В них приняли участие 58 человек.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Доброе утро, 8 часов 36 минут, это Дэн Савин, Юль Курочкина, мы сегодня вместе с вами это утро встречаем. Тут вот про молодежный сленг, mm-hmm. да? Дэн рассказал нам новость про SX7, что вот его предлагают запретить, и да. Олег высказывается... комментируя, что сейчас хуже слушать вот этих подростков, да, людей молодых, которые матерятся, особенно девчонки, и отвечает на вопрос, а сам ли он, как вообще себя вел в пубертате.
2: Да.
1: И он говорит, что мы не матерились, считали это зэковское. Даже когда слышали орущего Высоцкого, во, зэк орет, вот так говорили. Такое воспитание было в Магадане.
2: О,
1: в Магадане. Олег, как вы вообще издалека? Так, это по СНТ не для эфира, тут, значит, он пишет.
2: Не, я согласен, что молодежь действительно стала, они иногда, у них не слова с матом, а мат со словами. То есть я прям, ну, и они почему-то считают, что это круто, как-то они, видно, смотрятся. У нас действительно, но... я не хочу там как-то восхвалять свое прошлое, но у нас тоже было, мы не так много, во-первых, матершинных слов знали, ну, их не такое разнообразие было. Такое ощущение, что это мы... Мы уже допридумали с тобой.
1: Там две основные ветки, две базы, так сказать.
2: Две базы. И как-то даже сильно внимания этому не уделяли. И я даже больше скажу, что, например, вот я спортом занимался, и у нас тренер-то, знаешь, как бы в карман-то за словом не лез.
1: Ага.
2: И там на весь
1: стадион... Мог приложиться.
2: Там на весь стадион кричала: «Савин! Где сюда? Ты? Опять? А я? Я тебе говорю!»
1: А как похоже, Дэн!
2: Ну так я тебе говорю, я запомнил на всю жизнь вообще, в принципе. А на газоне лежи!
1: Вот Вадим тут пишет про хобби-хорсинг. Я представила, что это ты хобби-хорсингом занимался. А тренер так кричал в твой адрес.
2: А знаете, как мне грустно, вот про пионеров вспоминали. Значит, у завода резинотехнических изделий. Это остановка ювелирная, там, знаете, еще не Икадовский, а старая, это объездная, это проходит. Над улицей Титова уже, это улица Титова. Там был красивый, шикарный стадион. Может, кто-то помнит, была команда «Южный Екатеринбург». И у меня там, ну, большая часть спортивной жизни прожила. И там были пионеры, вот я их там застал еще последние, вот их остатки, этих пионеров. Да, и все снесли, представляешь, что там ЖК сейчас будет. Там мало того, что сначала на Московской сделали большую эту развязку, но она удобная, честно признаю, развязка очень удобно, но она отжала то место, где мы, например, бегали в лесу под музыку из Рокки Бальбоа. Ту-ду-ту, ту-ду-ту, вот это вот все. Сначала это отхапали, а сейчас и стадион отхапали. Я, честно, расстроился, потому что там жители выходили в прошлом году, отстаивали, значит, что лес, остатки.
1: Но не вышло, не получилось.
2: Не получилось, к сожалению, поэтому да. Вот и на этом стадионе как раз вот это все и расставалось.
1: Тренер как раз и кричал.
2: А трудовик у нас в школе.
1: Теперь только память.
2: Трудовик. У тебя не матерился трудовик?
1: Я не помню. Я помню, что...
2: А, вот ты же девочка.
1: Немножко ходил, физрук и трудовик. Вот у нас вот стереотипичная пара у нас была в школе.
2: Не, у нас трудовик, он может, и пил, но где-то там за кадром. Ну, времена тяжелые были. Но на уроках иногда, знаешь, очень доступно и быстро объяснял, что халат нужно надеть. Вот как нужно очень быстро объяснить, значит, непослушным 14-летним подросткам, что халат нужно надеть, и это техника безопасности.
1: Получается, мы делаем выводы, как в армии, так и для некоторых жизненных ситуаций, сокращает понимание.
2: Да, есть такое.
1: Да. Ребята, у нас сокращает понимание, в эфире музыка. Давайте сделаем.

0: утро большого города.
1: Доброе утро, 8 часов 43 минуты. Новости. Я как-то решила перескочить плавно с мата на высшее образование.
2: Не в буквальном смысле, ребята, это не часть нашего шоу.
1: Во-первых, здесь вот очень много сообщений про сниженную лексику. Mm-hmm. Давайте так это назовем. Интеллигентно.
2: Решили подушнить мы немножко с вами.
1: Да, вот Вадим пишет: Винокур про это как раз шутил. Запретили материться, работа встала, никто не понимает, что делать и куда идти. Например. Анекдот: мама, мама, папа с лестницы упал. Что сказал? Мат опускать? Да, конечно. Молча упал. Алексей пишет анекдоты.
2: Вадим. Вот ты с Аркадием же согласна, да, все было так же, просто нам вспоминать не хочется, что мы такие были.
1: Я, например, помню такой стыдный момент из юности. Мне лет, 14, ага. 13. Ну, вот этот пубертат, давайте его так обозначать это время. Я помню, как меня пошли искать, потому что я где-то засиделась с друзьями. И знаешь, мне вот до сих пор что прилетает из той истории, от старших родственников, я имею в виду, что они меня узнали по голосу, потому что я, громкая всегда была. А тут не просто я высказывалась, а именно,
2: выражалась
1: взрослой лексикой. Давайте так это назовем. Mm-hmm. И мне, если честно, до сих пор бывает все-таки нет-нет стыда. Поэтому да, конечно, подтверждаю, Аркадия, что мы сами так делали, сами, в общем, были.
2: Ну, мне, смотри, вопрос, не дадим тебе новость дочитать уже. Сейчас уже так начнется.
1: Про высшее образование, ребят, и деньги.
2: Это у нас такая преамбула с тобой была. Юля обязательно свою новость дочитает после паузы. Но я единственное спрошу, вот все, кто с нами на связи, кто еще до работы не доехал, кто еще в машине там где-то в пробке стоит, там, кстати, пробки ужасные. Скажите, вот из цивильных мест, где чаще мат слышите?
1: Прям цивильный.
2: Вы знаете, что достойное место, но там может, ресторан,
1: условно,
2: кабак.
1: Условно, в библиотеку заходишь, а там банч сразу тебе.
2: Вот, у меня потому что есть вам в этом плане что сказать. Но сейчас давайте еще немного музыки, ну и ваши сообщения тоже читаем.
0: Реклама на 107.6. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
3: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
0: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на «Синара.девелопмент.ру».
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города, как и обещали, ребят, мы и сообщения ваши читаем, и новости рассказываем. Но про мат все никак у нас тема не может сойти.
2: Тема второго часа. После вы от пионерского лагеря оттолкнулись и ушли, материтесь вы или не материтесь. И насколько громко матерится молодежь.
1: Олег вот пишет про мат в армии. Будучи командиром без единого мата, за 3 месяца приготовил, воспитал целую команду арераторов, не знаю, кто это такой, и радиомехаников в связи с дальним точками на самостоятельное несение боевого дежурства. А мы несли боевое дежурство под приказ, под знамя и под гимн СССР. Горжусь. Отпуск на месяц заработал.
2: Про цивильное место я скажу вам. Смотрите.
1: Где матеряться?
2: Матчи неожиданно. Автомобилиста. Мы сидим вот так, смотрите, вот мой ряд, мы сидим. Значит, я, ребенок, какой-то человек, ребенок, какой-то человек, ребенок. То есть там, ну там в каждое второе место дети. Сзади нас сидят мужики. И я, мы их с пониманием, ну выслушаем, когда наши еще там проигрывали 1-0 этот матч Салавату Юлаеву. Матерился не только я, но и мать этого ребенка по соседству материлась, понимаете? И дети наши сидели спокойно, они даже не обращали, на самом деле, на нашу лексику. Но место цивильное. Почему там мат? Мы такие, ну, тут...
1: Игра, как бы,
2: ну,
1: азарт.
2: Игра, азарт. Ну, типа, тут поматериться можно. Почему, например, я сажусь, я никогда не забуду эту историю. Значит, мой репетитор, моего ребенка по русскому языку говорит, давайте я вас с дочерью домой отвезу. Я просто к ней возил. Она говорит, давайте я вас подвезу, мне в ту сторону ехать. Едем. И вот она садится и превращается в эту женщину, которая ее там что-то подрезала один. Никто не подрезал. Один, значит, ей там не мигнул, повернул.
1: Она преподаватель русского языка.
2: Она шикарная, она как ты.
1: Роскошница,
2: говорит,
1: роскошница.
2: Выглядит прекрасно.
1: Но это же тоже часть русского языка.
2: Ну она как, я увидел, мне страшно стало, у меня дочь на меня смотрит, я говорю, я пока сам некоторые слова не знаю, что она такое говорит. Она прям превратилась в вот эту, знаешь, вот в токсичную вот эту вот, знаешь, женщину. Мы поржали с ней потом, конечно. Она говорит, да, у меня есть такая вот болячка, я себя за рулем вообще не могу спокойно вести.
1: Ну, о приличных местах ты спрашивал, Вадим пишет, опера «Летучий голландец». Угу. Он же на немецком. Она, видимо, да, опера. Побывал давеча. Мне показалось, что он матерится. А кто его знает, что он там поет? Вадима, у нас вроде в театре оперы и балета дали, дают, как они называются, титры на экране
2: титры,
1: появляются,
2: титры,
1: да?
2: Есть.
1: Ну, перевод.
2: Сабы, так называемые, ага, да. Ага. Денис, на РТИ вместо стадиона обещали построить теннисную школу. А знаете, почему, Сергей, там обещали построить теннисную школу? Потому что там была одна из лучших теннисных школ Екатеринбурга вообще. Там они там входили в состав олимпийских сборных, там выступали. Конечно, они это пообещали. Посмотрим, построят или нет.
1: Ну, пока Дэн вспоминает, плачет о своем детстве, жизни на... Где там ДКРТИ? Мы давайте продолжим с музыкой.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города. Настроение на весь день, пишет Татьяна. Спасибо звукорежиссеру за песню.
2: Да, мы тоже его благодарим. Кланяемся ему.
1: Вы заглядываете в трансляцию, там иногда Игоря показывают, он вам тоже всякие чмоки отправляет.
2: А вот про мат мы с тобой вот рассуждаем, да, у нас тема второго эфира. Нет, я просто, а вот когда мне интересно, радиослушатели вот слышат песню, которая им не нравится, они с каким словом перелетят? Я-то знаю, какие слова вы там говорите, когда вам песня не нравится, вы потому что нам некоторые из вас нам даже пишут эти слова.
1: Эти самые, бывает, ребят, бывает.
2: И причем ко всему с пониманием, но чтобы резюмировать уже и перейти к твоей новости про высшее образование, я просто скажу, что каждому свое время, ребята. В наше время вот это было модно. У нас другое считалось плохим тоном и пошлостью. У нас там были словечки, которые сейчас вот сложно говорить в обществе, хотя эти словечки Тургенев там писал. Мне даже вот сложно произнести. Понимаешь?
1: Кажется, вот, что опасное словечко, да?
2: Да.
1: Такое.
2: Вот есть синий цвет, а есть...
1: Голубой.
2: Голубой. Но почему-то от меня это странно звучит. Понимаешь?
1: Подтекст какой-то, да, появился.
2: Мне даже сложно это произнести, понимаете? Ну и так далее.
1: Так, ребят, все, хватит про мат. Олег продолжает, конечно.
2: Да, хватит нас провоцировать, Олег. А то я буду сейчас как мой тренер. Олег, вы опять...
1: Пип-пип. Приходилось работать с академиками на подводных лодках на Камчатке. Ни одного мата, вот, пожалуйста,
2: не, есть,
1: продолжает Олег.
2: Есть. Я встречал сам людей. Я знаю
1: у меня есть
2: шоферов,
1: в Екатеринбурге есть один наш с тобой коллега, ведущий. Он взял такой, пост, да, некоторый...
2: Не, он пионер. У него закон.
1: Закон. Но я это так считала, что он как будто бы вот решил, да, попробовать жить без мата,
2: да,
1: без сниженной лексики. Угу. И надо сказать, что видео, то есть он как блогер себя вот позиционирует, записывает, там дом строит, что-то еще. И он действительно в своей речи, мне кажется, стал шире. Ну, зная его там 10
2: заменять
1: лет назад...
2: Заменять же нужно-то это все. Это же все,
1: ну, конечно,
2: нужно заменять.
1: Конечно, нужна какая-то альтернатива. Но при этом, если честно, он иногда выглядит, ну, вот, что вот ему... Ну, один раз!
2: Ну, просто эмоцию дай, Ну, я же сейчас тебя подрезала специально даже.
1: Так, ребята, про высшее образование и деньги.
2: Пожалуйста, давай, наконец-то мы подошли к этой новости. Мы 42 минуты разгонялись, Юль. Давай, выкладывай.
1: Значит, я нашла исследование о том, что чем... Ну, то есть высшее образование делает нас реально богаче. Когда я поступала...
2: Подожди. Ты меня зачем провоцируешь-то на мат сейчас?
1: Смотри. 20 лет назад, когда я поступала в университет, я помню, что это было, ну, именно таким, ну, важным, нужным, необходимым. Мне все старшие родственники говорили: вышка нужна, хочешь стать человеком, надо обязательно идти учиться. Как будто
2: это мантра наших родителей,
1: да,
2: была.
1: Как будто даже не было альтернативы заняться чем-то другим. Пойти, например, среднее образование получить. Или куда-то в колледж, например. Нет, только
2: вышка. Уехать в Казахстан,
1: только
2: в конце концов.
1: Я тогда все, послушалась родителей, ушла. И, сейчас, понимаешь, 20 лет спустя, я смотрю на некоторых молодых. Они, понимаешь, в 18 лет поехали в круизе год поработать.
2: Да.
1: Или в какой-нибудь там по контракту в Китай чего-нибудь там поделать.
2: В Турции они вот постоянно их спрашиваю, это ребята,
1: да,
2: могли бы быть студентами, но они такие: мы попозже там.
1: Как будто бы сейчас высшее образование, ну, какое слово я могу подобрать, как будто нивелируется его значимость.
2: Угу.
1: Что вроде как можно и без вышки.
2: Не,
1: жить,
2: быть,
1: существовать, деньги зарабатывать.
2: Не, может быть, даже это к лучшему, что сейчас в вузы идут те, кто действительно хочет, ну, вот как-то вот наукой заняться, да, вот стать каким-то, вот, не знаю, экспертом в своей деятельности. А если ты понимаешь, что ты не хочешь там быть инженером, там, не хочешь быть там физиком, ядерщиком, а хочешь быть блогером, ну, зачем тебе высшее образование?
1: Но с другой стороны, например, блогеру может помочь ее высшее образование? Лингвистическое, чтобы говорить.
2: Попозже.
1: Или какое-то телевизионное, может, попозже.
2: Вот. Попозже, я имею в виду, что не обязательно... Понимаешь, у нас какая-то цифра вот есть.
1: Что после школы обязательно.
2: Да,
1: либо
2: как
1: в армию,
2: вот ты
1: либо,
2: вот
1: либо
2: должна
1: в университет.
2: Была замуж выйти до 30, родить там сейчас... Ну ладно, сейчас до 35 уже не говорят. Да, а вот поступить в вуз ты обязательно должен к 18 годам. Я вижу, мы же ведем с тобой иногда выпускные, мы видишь эти испуганные глаза.
1: Все так.
2: Но
1: все
2: сейчас
1: так
2: намного спокойнее.
1: И вот смотри, исследование опросили, значит, в исследовании участвовали почти миллион человек. 11 лет вели вот эту вот работу. работу выясняли, что,
2: 2015 года.
1: Что происходит, да, с высшим образованием и с человечеством.
2: Так.
1: Значит, выяснили, что бакалавриат — это вышка, но это 4 года.
2: 4 года.
1: В среднем приносит...
2: Полукровки, я считаю. Я 5 отучился.
1: Но благодаря бакалавриату ты станешь богаче на 6,5 миллионов рублей.
2: Все-таки. Импакт.
1: Как-то вывели эту прямую линию, что вот твоя вышка, вот сколько ты денег заработаешь.
2: Получается...
1: Ну, правда, за 15 лет, Дэн.
2: Ну, понятно. Это 15 лет, конечно, ты лихо дала. За 15 дней, недель, я не знаю. То есть будет отдача, но только через 15 лет.
1: Вот смотри. Решают и специальности, например, для бакалавров. Значит, инженеры и архитекторы дают почти 15 миллионов рублей. Там 14,9. За 15 лет. Направление IT почти 10 миллионов дает тебе вот этой вот самой заработанной некоторой прибыли.
2: Интересно.
1: Благодаря высшему образованию. Потому что ты вот по этим ступенечкам поднимаешься, начинаешь с чего-то простого, но вот, опираясь на свой диплом, ты можешь, да, подниматься выше.
2: Ну, там листехи, этот, лифт.
1: А листех — это кто? Это инженеры?
2: Да, конечно, как там.
1: Смотрите, короткие курсы тоже. Ну, короткие курсы, это вот оно так на английский манер называется у нас. Это рабочие специальности, да, вот строители, охранники. Но туда же медиков, кстати, записали. Вот, скажем, строители за 5 лет заработают 4 миллиона. В среднем 3,5 там с небольшим. Охранники почти 2 миллиона. А вот, например, медицина и биология, там всего 650 тысяч плюсом к заработку. Ну, то есть вот эта вышка влияет на то, сколько ты получишь
2: сверху. Ты имеешь в виду, что мне пора пойти уже, наконец, настоящее выше. Не в КВН вот в эти вот играть, а выше уже
1: ладно,
2: пора.
1: Ладно, вернемся к мату. Вот Олег пишет, начал жить честно, без мата. Избит, уволен в реанимации. Ну и новости, давайте узнаем.
0: В Екатеринбурге 9 часов утра. На 107,6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Встреча с представителями управляющих компаний Ленинского района, посвященная подготовке помещений для укрытия в случае угрозы БПЛА, прошла на площадке Ленинской администрации. Напомню, согласно законодательству РФ, организация, управляющая домом, обязана содержать помещения, определенные укрытиями на случай угрозы атаки БПЛА в сухом и чистом виде с освещением и вентиляцией. Не допускается их подтопление, захламление, загрязнение и загромождение. А вот чем их оборудовать, решают сами жители. При необходимости на общедомовом собрании можно выбрать, что необходимо для укрытия. Мебель, медикаменты, вода и прочее, и определить источник финансирования. Памятки с информацией о местонахождении временных укрытий УК или ТСЖ обязаны разместить в подъездах домов. В них должны быть указаны адреса подвального помещения или подземного пространства, которое можно использовать как укрытие, место хранения ключей от него и порядок доступа. В Екатеринбурге прошел концерт в поддержку голосования за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Местом проведения флешмоба стала улица Вайнера. В нем приняли участие несколько десятков воспитанников учреждений молодежной политики города. Параллельно волонтеры помогли собрать голоса жителей. Также встретить добровольцев можно ежедневно с 16 до 20 часов в торговых центрах Екатеринбурга. Узнать волонтера ФКГС легко по соответствующим атрибутам – жилетки и бейджу с символикой голосования. Для подтверждения выбора добровольцы запрашивают только 4-значный код из СМС. Это отличает их от мошенников, которые требуют 6-значный код для входа в госуслуги. Всего к поддержке программы в этом году присоединилось более 3000 молодых людей. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня не только с помощью волонтеров, но и на портале госуслуги. В Свердловской области продолжается активное внедрение национального мессенджера «Макс» в сферу ЖКХ. Число пользователей домовых чатов в регионе уже превысило 524 тысячи человек и продолжает расти. Основная цель внедрения сервиса – сделать взаимодействие между жителями многоквартирников, управляющими компаниями и городскими службами более быстрым, удобным и безопасным. Кроме того, жителям многоквартирных домов доступен чат-бот «Госуслуги Дом». Он интегрирован в домовые чаты и позволяет передавать показания приборов учета, подавать заявки в управляющую организацию и просматривать информацию о недвижимости и подключаться к чатам своих домов. В Свердловской области уже создано порядка 22 300 домовых чатов в национальном мессенджере. Подобные инициативы отвечают задачам нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика данных».
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города продолжается. Прямой эфир, третий час. Дэн Савин, Юля Курочкина. Делаем, ю-ху! Ребят, что можем. Ну и вы нам в этом помогаете.
2: Как получается.
1: Как могем. Партнер утреннего шоу ООО.
2: Он еще есть?
1: Нега Групп. Прекрасные ребята.
2: Супер.
1: Устали от плохого сна? Компания Нега дарит комфорт. Только до конца мая ортопедический матрас в подарок от Неги при покупке кровати. Мягкость, поддержка, здоровый сон в каждом комплекте. Ждем вас в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник», а также на сайте negagroup.ru. Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000-305-2000.
2: Ну и о ситуациях на дорогах для тех, кто сейчас едет на машине. У нас в Екатеринбурге 6 баллов, но, честно говоря, вот в центральной части Московская, Белинского, Фурманова и, наверное, вот до Челюскинца, вот в этом квадрате, пробки страшные. Там даже не 7, не 8 баллов, потому что и ДТП есть, и у нас, представляете, на Фурманова я первый раз вижу, что пробка образовалась из-за открытого люка. Там открыт люк между Чапаева и улица Чайковского, там поворот налево, а там открыт люк. И он открыт, видно, так серьезно, что ну, машины объезжают в один ряд все это дело, поэтому на Фурманова туда лучше не суваться, а объехать по какой-то другой дороге. Но, услышав, наверное, услышав этот призыв, люди поехали по Щерса в сторону машины, и теперь пробка там. Вот. Так что все в пробках, будьте аккуратны, берегите себя, соблюдайте дистанцию, включайте поворотники и не забывайте пристегиваться.

0: утро большого города.
1: Но давайте о изобретателях вам расскажу, потому что славится наша земля талантливыми всякими инженерами, техниками. Значит, мужичок построил ИИ-турель.
2: ИИ?
1: Турель тебе. Когда ты слышал слово турель. Турель. В общем, пушку на искусственном интеллекте, которая стреляет водой и специальными жидкостями, не очень вкусно пахнущими, чтобы отстреливать со своей, с крыши, которая у него из окна. Он, получается, живет на третьем этаже, у него из окна крыша. На этой крыше тусят
2: люди.
1: Голуби. Люди.
2: Мне кажется, я какую-то питерскую крышу представила, да. Там туристы летом валом.
1: И он показал, что происходит там буквально там за неделю с этой крышей, если дожди не идут, она вся превращается в свинарник, скажем
2: так. Отходы жизнедеятельности остаются от голубей.
1: Да, и он не знал, он пробовал, значит, эти громкоговорители, которые ворон изображают, пробовал там просто как-то это все подметать, и пугало ставил, и тут все-таки дошел до того, что вот изобрел эту ИИ-турель.
2: Турель.
1: Она просто, представляешь, без его участия, он там еще камеру поставил, без его участия, она реагирует на движение и делает несколько выстрелов водой, ну или какой-то там другой жидкостью, которая там еще запах распространяет, который голуби не любят. Это очень уморительно, во-первых, выглядит, а во-вторых, полезно. И его сейчас там все просят, ну, типа...
2: И сделайте как... нам такой
1: да,
2: же.
1: Да, да, да. И он такой, ну, я не знаю, получится ли у него запатентовать, потому что, мне кажется, наверное, технология очень простая такая. В общем, он соединил плату, какую-то там USB-камеру и водяной пистолет. Камера... нейросеть фиксирует,
2: движение.
1: Говорит, что это голубь и стреляет. То есть камера, нейросеть сама, получается, идентифицирует, ага, что это птицы, ага, какие-то и так далее. Потому что, он говорит, иногда
2: вот
1: забираются белки, в белки не стреляют.
2: Не стреляет. А если другая какая-то птичка прилетит, ну, не знаю, чайка какая-нибудь приземлится, или воробей, например.
1: Ну, вот это вот не выяснено. Интересно. Тут тоже такие, вот я смотрю в комментариях.
2: Но в целом,
1: Твой вопрос буквально. А если я в костюме аиста, вот тут так человек вот пишет.
2: Я в костюме аиста.
1: Меня будут стрелять. Не, я так понял, что она вот прям вычисляет, что это голубь, воробей. Ну, голубей действительно у него там много собиралась. Вот, а сейчас, да, и там и соседи ему, короче, благодарственное письмо, и все говорят, крутой
2: все
1: чувак.
2: Все довольны?
1: Вот, представляете, ноу-хау какой.
2: Ну, круто, круто.
0: Реклама на 107.6.
3: У идеального отдыха есть имя. Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера. Бассейн с панорамными окнами. Шведский стол. Оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге. 239-50-30.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: утро большого города.
1: Я анонс сделаю быстренько, а то потом долго будет. Друзья, напоминаю, что завтра, в среду, в 19:30, состоится матч «Урал-Махачкала». Билеты еще есть, но их, скорее всего, к концу сегодняшнего дня уже не останется. Я имею в виду, на нормальные местечки. Будете сидеть там с торца, с угла и ворчать, что вам не видно, как наши голы забивают. А я надеюсь, что наши забьют голы. Поэтому давайте завтра. Там еще шикарную погоду, просто обалденную обещают. Говорят, что будет жарко, а именно к концу вечера пойдет небольшой дождичек. Идеальная погода для футбольных матчей, поэтому всех ждем. Давайте поболеем. Больше, все, дальше чемпионат мира. И Юля будет здесь вздыхать и говорит, да, опять эти ваши... Коста-Рика, Аргентина, господи,
2: почему я там не отдыхаю, а только слушаю?
1: А это уже 12 июня, ребят, стартует чемпионат мира. Кстати, так и непонятно, сборная Ирана. Ирана, что, они в итоге...
2: Играют или не играют?
1: Нет, они говорят, мы не будем играть, а сейчас смотрю, они все равно в списках есть.
2: О, кстати, вчера классная новость пришла, да, о том, что нашим спортсменам, легкоатлетам, аэробика, акробатика, вот это вот, значит, этот спортивный движ, вернули возможность выступать под флагом и с гимном. Да,
1: гимна же могу врубить!
2: Да, да, ну это вообще просто радость, счастье и на мое спортивное удовольствие.
1: Ну что-то, короче, нас туда

0: Утро большого города.
1: Утро большого города, 9:26. У меня вот новость для жителей ЖБИ. Говорят, там с сегодняшнего дня начинаются опрессовки, ну или как это правильно называется, гидравлические испытания теплосетей.
2: А почему опрессовки начинаются на ЖБИ, горячей воды нет? У меня? Чего такого? ЖБИ, верните воду.
3: Мы единый организм, у нас все связано.
1: Но имейте в виду, что вот на ЖБИ, например, эти самые гидравлические испытания будут до 21 мая включительно. Ага. И причем по ночам с 23 до 6 утра. Это вот мы с тобой в 6 утра встаем, нам получается... гидравлические работы воду не дадут.
2: Да.
1: Если на ЖБИ будем ночевать.
2: Ну и давайте сделаем анонсы.
1: Давайте.
2: Что
1: давайте.
2: Мы напоминаем вам, что утреннее шоу существует для того, чтобы вас разогреть, размять. Это такая физкультура в мире интерактивности. А дальше у нас...
1: Хедлайнеры, они потом.
2: Они потом. И в течение 24 часа в сутки мы вещаем. Нас можно не только слушать, но и смотреть. Добавляйтесь в группу ВКонтакте, город ФМ Екатеринбург.

0: ставьте лайки, пишите отзывы, не знаю, оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь, конечно.
1: Итак, что сегодня нас с вами ждет в 12.00 в центре внимания? Группа регионов Урал Почты России. Пожалуйста, присоединяйтесь. Родительский комитет по традиции в 13.00. У нас здесь театр балета «Щелкунчик», и солисты, и хореографы, и педагоги все будут в студии. Как, что там у них вообще жизнь происходит, и как туда попадают дети, в кого вырастают? Присоединяйтесь к разговору в 13.00. В 14.00 представитель народов Урала и общественной организации помощи узбекам здесь у нас будет в студии. В центре внимания в 15.00 глава академического района о выборе территории для благоустройства на следующий 2027. Сегодня же обсудим с директором компании «Швейную династию», да, вообще, как это, каково. Ну и в 17.45 «Движение по правилам», программа, подготовленная совместно со Свердловской госавтоинспекцией.
0: Угу. В общем, большой эфир, как всегда, поэтому слушайте, узнавайте новое и оставайтесь с нами. И последнее, что сегодня скажем, частенько слышу и от своих знакомых, и друзей ворчание небольшое по поводу того, что во время беспилотной опасности нам немножко отрубают там интернет. И то его не до конца отрубают, он там на каких-то частотах перестает работать. Друзья, мы обязательно пригласим эксперта, который вас ведет в курс дела и объяснит, как это работает. Но это действительно необходимость, реальная необходимость. Войска радиоэлектронной борьбы действительно создают помехи летящим к нам сюда беспилотникам. Поэтому не ворчите, просто примите реальность и разберитесь, зачем это делают.
1: Ну а мы, кажется, готовы на сегодня попрощаться. Это утро для вас подготовили, провели им Дэн Савин.
0: Юлия Курочкина.
1: Целуем вас, обнимаем. Все, пока! Пока!
2: В Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
3: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Свердловская область является Россией-образующей. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Денисом Паслером. Глава Беларуси отметил, что производственная база Свердловской области в советский период, продукция, которая изготавливалась в регионе, была предметом гордости. «Все, что мы не могли сделать на окраинах, мы делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас», — заявил Лукашенко. Паслер отметил, что Свердловская область и Беларусь намерены нарастить товарооборот между регионом и государством. Товарооборот почти 1 миллиард долларов. С учетом тех перспектив, которые мы обсуждали, я думаю, это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году и уверенно будем реализовывать другие совместные проекты, заявил Паслер. В Екатеринбурге стартовал проект по утилизации старой электротехники с территории садоводческих некоммерческих товариществ. Как отмечает портал Екатеринбург.РФ, на территориях СНТ на протяжении многих лет бессистемно накапливается крупногабаритная бытовая техника – холодильники, стиральные машины, телевизоры и компьютеры. Отсутствие организованной системы вывоза приводит к тому, что такие отходы годами хранятся на участках, в проходах и местах общего пользования, создавая экологическую угрозу и захламляя территорию. Представленный проект предусматривает создание системы организованного сбора выше из употребления техники и электроники с использованием инфраструктуры СНТ. Взаимодействие строится следующим образом. Председатель СНТ информирует жителей о датах и месте сбора отходов. Жители приносят ненужную технику на указанное место на территории СНТ. Крупногабаритная и мелкая техника принимается бесплатно. Когда накопится не менее 20 единиц крупногабаритной техники, будет организован централизованный вывоз и безопасная переработка на специализированных предприятиях. Проект уже прошел успешную апробацию в тестовом режиме на базе одного из товаров. В результате организованного сбора жители сдали 1,5 тонны отработанной техники и электроники. Планируется, что пилотный проект будет действовать в радиусе 50 километров от Екатеринбурга. Площадки всероссийской акции «Ночь музеев» 2026 в Екатеринбурге посетили около 83 тысяч человек. Всего в мероприятии приняло участие 100 выставочных пространств. Музеи и галереи были открыты с 11 часов до полуночи. За это время для посетителей провели более 6 тысяч экскурсий. Самой посещаемой площадкой стал креативный кластер L-52. На втором месте оказался дом генерала Качки, главное здание Музея истории Екатеринбурга. Третью позицию занял Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. В честь 20-летия проекта «Ночь музеев» в Екатеринбурге впервые прошел фестиваль маршрутов. Он объединил около 50 видов экскурсий – пешеходных, автобусных, трамвайных, с выездами на предприятия и в другие города. Всего в рамках фестиваля маршрутов прошло более 200 экскурсий, которые посетили свыше 3500 человек. Кроме того, в рамках проекта «Культура для всех» были проведены 3 адаптированные экскурсии для людей с инвалидностью. Арт-прогулка по объектам фестиваля «Стенография», экскурсии в музей андеграунда и музей истории плодового садоводства. В них приняли участие 58 человек.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт-привет, и как всегда в начале недели говорим о летних и игровых видах спорта. Поехали! Начнем с прекрасных дам и прекрасной новости. Екатеринбурженка Кристина Айдарова защитила титул чемпионки России по прыжкам в воду на трамплине 1 метр. Соревнования проходят в Казани. Если вас смущает фамилия спортсменки, то вы ее все прекрасно знаете. Просто она совсем недавно вышла замуж за коллегу по команде Аркадия Айдарова, а девичья фамилия Ильиных неоднократно приходила на город ФМ. Кристине нет равных на метровом трамплине в стране уже несколько лет. Это при том, что в апреле спортсменка получила травму и пропустила суперфинал Кубка мира в Пекине. Ну а бронзовую медаль в Казани завоевала еще одна екатеринбурженка Евгения Селезнева. Стартовал чемпионат России по хоккею на траве среди мужских команд Суперлиги. «Динамо-строитель» из Екатеринбурга дома дважды победил столичный «Восток» 2-0 и 4-2. В первой встрече отличились Артур Надыршин и Глеб Чугунов, во второй снова Артур и его брат-близнец Артем, а также Грача Мурадян и Денис Батылин. Весь первый круг екатеринбуржцы проведут дома, о следующих матчах расскажем в следующих выпусках. Теперь о хоккее с шайбой. Пока в Кубке Гагарина в финальной серии ничья 2-2, в Кубке Стэнли Каролина прошла две первые серии без единого поражения, на чемпионате мира чехи впервые в истории проиграли Словении, в Новосибирске молодежная сборная России завоевала Кубок будущего, и среди победителей два представителя системы екатеринбургского автомобилиста, защитник Михаил Гамзаков и нападающий Дмитрий Исаев. Они сыграли все три матча Кубка. На счету Исаева три заброшенные шайбы. В минувшем сезоне Дмитрий провел 59 матчей в регулярке и плей-офф молодежной хоккейной лиги, набрал 73 очка, 32 шайбы, 41 передача и еще 4 матча провел в континентальной хоккейной лиге за главную команду «Автомобилист». Кстати, об авто. Главный тренер екатеринбургской молодежки Филипп Метлюк и его штаб продолжат работать в системе клуба. Со специалистами продлены контракты еще на один сезон. В минувшем команда второй раз в истории завоевала медали чемпионата молодежной хоккейной лиги. Бронзовые. Филипп Метлюк возглавил тренерский штаб авто в ноябре прошлого года, и при нем команда одержала 28 побед в 35 оставшихся матчах регулярного чемпионата. Заняла пятое место в золотом дивизионе и впервые за несколько лет напрямую прошла в Кубок Харламова, минуя стадию плей-ин, где преодолела еще два раунда, одолев уфимский «Талпар» и стальных лисов из Магнитогорска. В полуфинале по итогам семиматчевой серии екатеринбуржцы уступили действующему чемпиону московскому «Спартаку» 3-4, причем уступая в серии 1-3 сравняли счет, в решающем седьмом матче вели 3-0, но все же не удержали. Тем не менее, бронзовые медали. В 2019 году команда была вице-чемпионом. Стали известны планы на межсезонье екатеринбургского баскетбольного «Уралмаша». До конца мая определимся с составом, окончательно спланируем сборы и будем готовиться к новому сезону. 12 августа собираемся, 15 начинаем работу, в сентябре едем на сборы в Турцию, заявил в интервью, опубликованном на официальном сайте, президент клуба Виктор Ганиенко. Напомню, «Уралмаш» по итогам третьего сезона в единой лиге занял 6-е место в регулярном чемпионате, в плей-офф в первом раунде проиграл 1-3 питерскому «Зениту». При этом «Уралмаш» 3 года подряд остается единственной командой, которая не проиграла в сухую ни одной серии командам «Большой четверки». «Зенит» же сейчас в полуфинале выигрывает 2-1 у казанского «Уникса». В составе команды «С берегов Невы» играет коренной екатеринбуржец Георгий Жбанов, который в текущем противостоянии набрал уже 39 очков. Кстати, нынешняя полуфинальная стадия единой лиги уже вошла в историю. Впервые обе полуфинальные серии начались с овертаймов. Такого раньше не было. Еще один исторический момент, теперь уже связанный с Россией в Евролиге, в нашей постоянной рубрике.
0: Интересный факт.
2: Все на матч баскетбольной Евролиги. Впервые в истории российский полуфинал. ЦСКА «Локомотив» Кубань. Говорит и показывает Берлин. Разница в опыте участников колоссальная. ЦСКА 13 раз за 14 лет попадает в финал четырех. 10-й финал четырех в карьере Виктора Хряева. Это рекорд, рядом с которым, наверное, и никто не находится на самом деле.
1: 13 мая 2016 года в Берлине стартовал очередной финал четырех мужской баскетбольной Евролиги. Участие в нем московского ЦСКА не стало неожиданностью. С 2001 года только однажды, в 2011-м, армейцы не попали в четверку сильнейших. Ну и, само собой, с 2022-го пропускают соревнования по политическим причинам. Но 10 лет назад все было особенным. Хотя бы потому, что исполнялось 10 лет первой победе в 2006-м в Праге. Мы совсем недавно и очень подробно о ней рассказывали. За этот отрезок ЦСКА 4 раза выходил в финал, но выигрывал только однажды, в 2008-м у израильского «Маккаби», который победили и в столице Чехии. После победы московского ЦСКА в 2006 году в Праге в финале четырех мужской баскетбольной Евролиги армейцы сыграли еще в трех финалах подряд. Почетным в 2006 и 2008 обыгрывали израильский «Маккаби». По нечетным в 2007 и 2009 один бросок, одно очко уступали греческому «Панатинайкосу». После этого команду покинул главный тренер, итальянский специалист Этто. Мессина, так и не проигравший ни одного полуфинала Евролиги, пока не вернулся в ЦСКА в 2012 году и дважды не сумел пробиться в финал, после чего окончательно завершил работу в армейском клубе. ЦСКА проигрывал, а побеждали греки. К Панатинаикосу добавил два титула Олимпиакос. По этой причине или нет, но на смену Эторе Мессине пригласили первого в истории армейского клуба греческого наставника Димитриса Итудиса. И первый же свой полуфинал в 2015-м он проиграл Олимпиакосу. В матче за третье место победил турецкий Фенербахче. И тогда еще никто не обратил на это внимания, потому что внимание было привлечено к мадридскому Реалу. Ну еще бы! Первая, 30 лет спустя, победа в Евролиге. Предыдущий успех королевского клуба был датирован 1995 годом. И опять в финале был повержен Олимпиакос, который ранее прошел ЦСКА. Ну, вы помните историю с отравленной водой? Мы ее рассказывали в прошлом году. И тогда, и теперь до России никому не было дела. Но год спустя в Берлине, тоже, согласитесь, символично, наша страна все же вписала в свою баскетбольную историю очередную славную страницу.
3: Сегодня нас ожидает исторический полуфинал двух российских команд ЦСКА и Локомотива. ЦСКА фаворит в этой встрече. Локомотив, как сказал главный тренер этой команды Барткокас, как Золушка на празднике. И это так, потому что Локомотив выиграл очень сложную серию против Барселоны. Никто не ожидал, что команда из Краснодара будет в финале четырех, но они это сделали.
1: Для понимания. Кроме ЦСКА, ни одной российской команде не удавалось пробиться в финал четырех Евролиги. Тут еще надо напомнить, что с 2002 по 2022 годы только армейцы становились чемпионами России. Поэтому русский полуфинал Евролиги 2016 ЦСКА-Локомотив Кубань уникален вдвойне. Не говоря уже о том, как краснодарцы действительно попали в финал четырех, их там никто не ждал. Ведь в четвертьфинале играли с Барселоной. Первый матч дома выиграли. Но на следующий день были разгромлены 67-92. В столице Каталонии 70-82. И кажется, все, сказке конец. Но нет, продолжение. 92-80 в четвертом матче. Возвращение в Краснодар, где в пятом решающем побеждаем 81-67. Дальше больше. В потрясающем полуфинале в Берлине кубанцы по счету были сильнее в трех четвертях из четырех, в том числе в третьей и в четвертой. Но ЦСКА хватило 9-очкового запаса в стартовой. Чисто российское противостояние. Чисто греческих тренеров. Локомотив тренировал Георгиос Барцокас. Завершилось со счетом 88 в пользу армейцев. 4 года спустя ЦСКА в финале. В другом полуфинале, в овертайме, турецкий Фенербахче с красивым счетом 88-77 превзошел испанскую Басконию, и впервые в истории, вообще впервые, в финал Евролиги пробилась турецкая команда. Тогда никто не мог предположить, как и чем закончится ее противостояние с ЦСКА, и что страсти потом будут бушевать в политическом поле на очень высоком уровне. Путь к победе нужно выбирать правильный. Как же многие и 10 лет назад, и сегодня обожают пренебрегать этой фразой и этой ситуацией. Продолжение следует. До встречи.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта об Основинском парке. Факт первый. Основинский парк был создан в 1970 году. В начале 20 века на его месте был густой сосновый бор, по которому протекала река Основинка. Ее русло в 1975 году перенесли в подземный коллектор. Она и сейчас течет под Пионерским поселком. Во время Великой Отечественной войны на территории будущего парка разбили огороды, где выращивали картошку. Их убрали лишь в конце 60-х, а позднее разбили питомник деревьев. Факт второй. Сейчас в парке живет много птиц, например, большие синицы, горехвостики, зеленые пеночки, а также дрозды-рябинники, белобровики и ушастые совы. Встречаются и редкие для Екатеринбурга виды – зеленая пересмешка, зарянка и бормотушка. Факт третий. Основинский парк – любимое место для летних прогулок и зимних катаний с горок у жителей Пионерского микрорайона. В настоящий момент парк ждет обновления. В прошлом году многие жители отдали свои голоса за улучшение парка. Но для победы этого было недостаточно. Пожелаем любимому парку Кировского района удачи в этом году. Горожанам уже представили план благоустройства с учетом рельефа и истории этой местности. Здесь планируют разделение на зоны, установку удобных входных групп и дополнительного освещения, а также современных детских, спортивных площадок и площадок для дрессировки собак. А сейчас мы напомним, что Основинский парк является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области за минувшую неделю было возбуждено 70 административных расследований за нарушение правил пожарной безопасности. Как сообщили в пресс-службе МЧС, было составлено 133 протокола. Оштрафованы 4 юридических лица, 2 индивидуальных предпринимателя, 1 должностное лицо и 126 граждан. Всего с 11 по 17 мая патрульные группы с участием пожарных инспекторов провели 233 выездных обследования территории. Напомню, в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Жителям и организациям запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, захламлять придомовые участки горючими материалами. В Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя в период проведения Всероссийского библиотечного конгресса. Это следует из постановления администрации города. Мэрия Уральской столицы установила ограничение с 15 часов до 22.30 19 мая и с 14.00 до 23 часов 20 и 21 мая в границах улиц Первомайской, Пролетарской, Дзержинского, Царской. Кроме того, коммунальные службы должны обеспечить чистоту и порядок в районе Космоса и в литературном квартале, где намечены основные активности конгресса. Полиция проведет проверки торговых точек в указанных районах. Всероссийский библиотечный конгресс пройдет с 18 по 22 мая. Он охватит крупнейшие библиотеки города, музеи, литературного квартала и киноконцертный театр «Космос». В мероприятии примут участие более 1300 профессионалов из России и других стран. Акция «Пошли жениться» пройдет для жителей Свердловской области 26 июня. С 0 часов 1 минуты до полуночи в Екатеринбурге будут работать сразу 7 дополнительных необычных площадок для регистрации брака. Решение открыть дополнительные локации принято из-за высокого спроса на регистрацию брака в этот день. На середину мая в отделы ЗАГС Свердловской области подано 1074 заявления, в том числе 334 заявления в отделы ЗАГС Екатеринбурга. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, крепкие семьи, надежная опора Среднего Урала, и здорово, что их становится все больше. Почти 29 тысяч браков было заключено в регионе в прошлом году. Если есть спрос на регистрацию отношений в особенную дату, обязательно надо поддерживать стремление уральцев и дать возможность большему количеству пар стать семьями. Подать заявление на регистрацию брака пары региона могут до 25 мая через портал госуслуги. Как принять участие в акции после этой даты, можно узнать в любом отделе ЗАГС Екатеринбурга. Количество мест ограничено, а на отдельных площадках могут быть особенные требования к числу гостей.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия «Вкус и Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
6: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
7: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область является Россией-образующей. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Денисом Паслером. Глава Беларуси отметил, что производственная база Свердловской области в советский период, продукция, которая изготавливалась в регионе, была предметом гордости. «Все, что мы не могли сделать на окраинах, мы делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас», — заявил Лукашенко. Паслер отметил, что Свердловская область и Беларусь намерены нарастить товарооборот между регионом и государством. Товарооборот почти 1 миллиард долларов. С учетом тех перспектив, которые мы обсуждали, я думаю, это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году и уверенно будем реализовывать другие совместные проекты, заявил Паслер. В Екатеринбурге стартовал проект по утилизации старой электротехники с территории садоводческих некоммерческих товариществ. Как отмечает портал Екатеринбург.РФ, на территориях СНТ на протяжении многих лет бессистемно накапливается крупногабаритная бытовая техника – холодильники, стиральные машины, телевизоры и компьютеры. Отсутствие организованной системы вывоза приводит к тому, что такие отходы годами хранятся на участках, в проходах и местах общего пользования, создавая экологическую угрозу и захламляя территорию. Представленный проект предусматривает создание системы организованного сбора выше из употребления техники и электроники с использованием инфраструктуры СНТ. Взаимодействие строится следующим образом. Председатель СНТ информирует жителей о датах и месте сбора отходов. Жители приносят ненужную технику на указанное место на территории СНТ. Крупногабаритная и мелкая техника принимается бесплатно. Когда накопится не менее 20 единиц крупногабаритной техники, будет организован централизованный вывоз и безопасная переработка на специализированных предприятиях. Проект уже прошел успешную апробацию в тестовом режиме на базе одного из товаров. В результате организованного сбора жители сдали 1,5 тонны отработанной техники и электроники. Планируется, что пилотный проект будет действовать в радиусе 50 километров от Екатеринбурга. Площадки всероссийской акции «Ночь музеев 2026» в Екатеринбурге посетили около 83 тысяч человек. Всего в мероприятии приняло участие 100 выставочных пространств. Музеи и галереи были открыты с 11 часов до полуночи. За это время для посетителей провели более 6 тысяч экскурсий. Самой посещаемой площадкой стал креативный кластер Л-52. На втором месте оказался дом генерала Качки, главное здание Музея истории Екатеринбурга. Третью позицию занял Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. В честь 20-летия проекта «Ночь музеев» в Екатеринбурге впервые прошел фестиваль маршрутов. Он объединил около 50 видов экскурсий – пешеходных, автобусных, трамвайных, с выездами на предприятия и в другие города. Всего в рамках фестиваля маршрутов прошло более 200 экскурсий, которые посетили свыше 3500 человек. Кроме того, в рамках проекта «Культура для всех» были проведены 3 адаптированные экскурсии для людей с инвалидностью. Арт-прогулка по объектам фестиваля «Стенография», экскурсии в музей андеграунда и музей истории плодового садоводства. В них приняли участие 58 человек.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я Диана Кох, певица из Екатеринбурга. Не ищи себя, а создавай. У тебя все получится. Слушай мои песни на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
3: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nasroch.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
7: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
8: Самое старое здание Екатеринбурга находится на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта. Сегодня здесь располагается Уральская государственная консерватория имени Мусоргского. Изначально здание было построено как канцелярия Главного правления сибирских и казанских заводов в начале 40-х годов XVIII века. Здание было двухэтажным с высокой крышей и балконами на столбах колоннах. В 30-е годы 19 века в ходе реконструкции в особняке появился третий этаж, а его фасад приобрел черты классицизма. Но окончательный облик здания приобрело в середине 20 века, когда было пристроено крыльцо на улице 8 марта.
9: I've seen the devil down sunset in every place.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Встреча с представителями управляющих компаний Ленинского района, посвященная подготовке помещений для укрытия в случае угрозы БПЛА, прошла на площадке Ленинской администрации. Напомню, согласно законодательству РФ, организация, управляющая домом, обязана содержать помещения, определенные укрытиями на случай угрозы атаки БПЛА в сухом и чистом виде с освещением и вентиляцией. Не допускается их подтопление, захламление, загрязнение и загромождение. А вот чем их оборудовать, решают сами жители. При необходимости на общедомовом собрании можно выбрать, что необходимо для укрытия. Мебель, медикаменты, вода и прочее, и определить источник финансирования. Памятки с информацией о местонахождении временных укрытий УК или ТСЖ обязаны разместить в подъездах домов. В них должны быть указаны адреса подвального помещения или подземного пространства, которое можно использовать как укрытие, место хранения ключей от него и порядок доступа. В Екатеринбурге прошел концерт в поддержку голосования за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Местом проведения флешмоба стала улица Вайнера. В нем приняли участие несколько десятков воспитанников учреждений молодежной политики города. Параллельно волонтеры помогли собрать голоса жителей. Также встретить добровольцев можно ежедневно с 16 до 20 часов в торговых центрах Екатеринбурга. Узнать волонтера ФКГС легко по соответствующим атрибутам – жилетки и бейджу с символикой голосования. Для подтверждения выбора добровольцы запрашивают только 4-значный код из СМС. Это отличает их от мошенников, которые требуют 6-значный код для входа в госуслуги. Всего к поддержке программы в этом году присоединилось более 3000 молодых людей. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня не только с помощью волонтеров, но и на портале госуслуги. В Свердловской области продолжается активное внедрение национального мессенджера «Макс» в сферу ЖКХ. Число пользователей домовых чатов в регионе уже превысило 524 тысячи человек и продолжает расти. Основная цель внедрения сервиса – сделать взаимодействие между жителями многоквартирников, управляющими компаниями и городскими службами более быстрым, удобным и безопасным. Кроме того, жителям многоквартирных домов доступен чат-бот госуслуги «Дом». Он интегрирован в домовые чаты и позволяет передавать показания приборов учета, подавать заявки в управляющую организацию и просматривать информацию о недвижимости и подключаться к чатам своих домов. В Свердловской области уже создано порядка 22 300 домовых чатов в национальном мессенджере. Подобные инициативы отвечают задачам нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика данных».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможные осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 136 тысяч екатеринбуржцев. В числе лидеров на данный момент бульвар по улице Культуры, Основинский парк и сквер по улице Амундсена от Волгоградской до Академика Бардина. Одна из территорий, претендующих на благоустройство, парк имени Архипова. Общественное пространство носит имя главы Ленинского района с 1977 по 2006 год Константина Архипова. Парк круглый год пользуется популярностью у горожан для прогулок с колясками или встреч с друзьями. Напомню, выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтера или на платформе обратной связи портала госуслуги. Узнать волонтеров ИКГС легко по соответствующим атрибутам, жилетке и бейджу с символикой голосования. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 154 тысяч горожан. Памятник Алексею Балабанову будет установлен в Екатеринбурге 18 июня у Дворца молодежи. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, по задумке скульптора Мейрама Баймуханова, уральский режиссер изображен сидящим в пустом грузовом трамвае, частым героем его фильмов. Стены и кабины вагона напоминают летописи, содержат отсылки к Свердловскому рок-клубу, знаковым кинокартинам и биографии Алексея Балабанова. Напомню, решение увековечить память уральского режиссера приняли в августе прошлого года на заседании Общественного совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга. Тогда мэр Алексей Орлов широко поддержал предложение об установке скульптуры. Алексей Балабанов родился в Свердловске. Первый игровой фильм снял в 1985 году в возрасте 26 лет. Сценарий он написал всего за одну ночь. Малобюджетный фильм был снят в ресторане в качестве камео. В фильме играла рок-группа Наутилус Помпилиус. Изначально памятник планировали установить к 18 мая, годовщине смерти Балабанова, но затем дату перенесли на месяц. Екатеринбургская теплосетевая компания начала первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба организации. Опрессовки пройдут по 21 мая. Испытания будут проводиться холодной водой от насосных станций в ночное время с 23.00 до 6 утра без ограничения горячего водоснабжения потребителей, сообщили в пресс-службе. В ЕТК не исключают, что на период испытаний горячее водоснабжение в квартирах все же может пропасть. В случае отсутствия горячей воды жителям советуют обращаться в свои УК или ТСЖ. Также жители просят быть внимательными и соблюдать меры предосторожности, не подходить к трубопроводам и тепловым камерам, не оставлять автомобили в охранных зонах теплотрассы, не заходить за ограждение места проведения ремонтных работ.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте teatr.icpko.rf.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
4: Вот у меня появилось желание возразить двум большим дядям. Вот тому поколению, которое делало изначальный наш свердловский рок-н-ролл, трек «Урфин Джуз», были просто в свое время недоступны некоторые вещи, которые были доступны мне и моим знакомым. Они даже и не представляют, что это такое. Мы были просто восхищены Штокгаузеном где-то года 2-3 назад. Мы были восхищены перспективой попасть в дурдом. Нас это так все завлекало. Мы шли по другим улицам. Это были белые улицы, которые пролегали между строчек книг. Я отнюдь не хочу сказать, что рокеры не читают книг, что рокеры не читали книг. Я, может быть, очень резко выразил свою мысль, но мне кажется, что этой атмосферы просто не было. Я ведь тогда тоже жил, пусть и был молод. Я видел, я помню 75-й год, я помню, как я нашел копейку, двушку с надписью 75-й год,
5: потерял, в
4: снегу. Я потерял эту копейку, вполне возможно. Но мне кажется, я могу возразить, всему этому. Я могу возразить тому, что ничего нового и интересного не возникало после 70-х годов. Я не знаю, насколько интересен апрельский марш, но то, что происходит у меня в голове, мне почему-то в данный момент, мне почему-то значительно интереснее всей этой славной истории 80-х.
6: Фрагмент телепрограммы «Чёртово колесо» 1989 года о Свердловском рок-клубе снято в той самой комнате номер 64. 23-летний Евгений Кормильцев рассуждает о рок-музыке в присутствии тех самых больших дядь Владимира Шахрина, Александра Помтыкина, Егора Белкина. Двум последним, старший брат Евгения Илья, к тому моменту уже написал немало текстов. Евгений родился на 7 лет позже, 21 мая 1966 года, и в 1985 во время учебы в УПИ заявил, что хочет заняться музыкой, но нужен был единомышленник.
7: Еще больше ереси в регрессивном и разветвленном романе «April Match». В суждениях об этой книге никто не отрицает, что видит в ней игру. Да будет мне дозволено заметить, что я, автор, никогда не считал ее чем-либо иным. «Этому произведению я присваиваю, — говорил он мне, — главные черты всякой игры — симметрию, произвольность правил, скуку. Даже в названии есть легкий каламбур. Оно не означает «апрельский марш», но буквально «апрель-март». Кто-то обнаружил на его страницах отзвук доктрин Данна, сам Куэйн в прологе предпочел вспомнить перевернутый мир Брэдли, где смерть предшествует рождению, шрам ране, рана удару».
6: Хорхе Луис Борхес, анализ творчества Герберта Куэйна. Вымышленный писатель и вымышленное произведение привели к появлению вполне себе настоящей свердловской рок-группы «Апрельский марш». Причем спустя полвека после написания того самого упомянутого Борхесом романа 1936-1986. Если же верить одному из создателей группы Игорю Гришенкову, Борхеса он слушал еще лежа в колыбели. Но существует и другая версия названия, по которой Игорь наткнулся на книгу стихов Евдокима Русакова, крестьянина из деревни Коровки Новгородской области. Все совершенно реально. Вот одно из них, как раз «Апрельский марш».
7: «Крепки, крепки еще морозы, и вьется вдаль следов тесьма. А здесь у кузницы колхозной почти на нет сошла зима. Весне, готовя новоселье и звоном радуя сердца, выстукивает марш апреля веселый молот кузнеца. Интересно, что Гришенков затем закончит как раз Институт народного хозяйства, нынешний УРГЭУ. И вот они сошлись на Шувакишской туче. Подробный рассказ об этом в 12-м выпуске проекта. Все части доступны на странице «Город.ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Кормильцев поехал туда специально. Кто-то из знакомых предложил свести Женю со своим приятелем, который неплохо играет на фортепиано. Историческое знакомство состоялось прямо в электричке, в вагоне на той самой деревянной скамье. У Игоря Гришенкова свои критерии и требования.
5: С самого начала у нас было направление не работать на толпу. Наш идеал в этом отношении, в отношении публики, это чтобы нашлось какое-то количество людей, неважно, там их будет 10, 20, 50 или 500, которые врубаются в эту музыку. Ну, для того, чтобы врубаться в нее, нужно обладать определенным каким-то там образом мышления, там, психологии, может быть, схожей с нашей.
4: Пережить какие-то моменты.
5: Да,
4: похожие на
5: то есть иметь что-то, так сказать, с нами общее. Большинство людей с нами общего этого не имеют.
7: Евгений Кормильцев всему вышесказанному соответствовал. Можно сказать, подходил идеально. И они стали искать других, таких же людей, про которых уместно сказать еще одной фразой Борхеса. Миры, представленные в April Match, не являются регрессивными. Регрессивен способ изложения. И скоро в этом убедятся очень многие. Не только на Урале.
8: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
3: Году уральского рока посвящается.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107,6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко перспективные направления двустороннего сотрудничества. Глава региона отметил, на сегодняшний день реализуются совместные проекты Среднего Урала и Беларуси в машиностроении, энергетической и транспортной отраслях. Очень рад встрече с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко и благодарен ему за возможность лично обсудить перспективные направления сотрудничества. Как справедливо отметил Александр Григорьевич, санкции показали, что необходимо производить свое и ориентироваться на импорт. Замещение. Поэтому мы будем вместе выстраивать новые кооперационные цепочки в области электротехнического оборудования, систем автоматизированного управления, металлообрабатывающего оборудования, сказал Паслер. Республика Беларусь занимает третье место среди стран внешнеторговых партнеров Свердловской области. Депутаты Екатеринбургской гордумы приняли решение о переносе празднования Дня города на первую субботу августа. Решение было принято большинством голосов. 27 за, 2 воздержались. Таким образом, в этом году День города будет отмечаться 1 августа. Официальным инициатором изменений стал глава города Алексей Орлов, который сослался на обращение общественных организаций. В пользу переноса приводится два довода. Погода в начале августа лучше, чем во второй его половине, и теперь праздник не будет выпадать на Успенский пост. Напомню, с 1987 года празднование проводилось в третью субботу августа. Историческим днем рождения Екатеринбурга считается 18 ноября. Именно тогда, в 1723 году, он был основан как завод-крепость на реке Сеть. Форум партии «Единая Россия. Есть результат» прошел на площадке гимназии номер 155. Глава железнодорожного района Виталий Першин подвел итоги реализации народной программы партии за последние 5 лет. Так, в районе была проведена большая работа по обновлению образовательной инфраструктуры. Реконструированы школы номер 179 в поселке Северка, номер 30 и номер 83. Открыто новое здание детского садика номер 328. В прошлом году включился в работу один из ключевых социальных объектов. Новое здание детской поликлиники ДГКБ номер 9 на 500 посещений в смену. Серьезные результаты, достигнутые в сфере спорта. Всего было реконструировано 10 спортивных объектов. Открыта Академия волейбола имени Николая Карполя. Реконструирован спортивный стадион в поселке Северка. В рамках проекта «Спорт в каждый двор» с 2020 года отремонтировано 6 спортивных дворовых площадок. В прошлом году появились новые корпуса детской музыкальной школы номер 7 имени Рахманинова и детской художественной школы номер 4 имени Метелева. Проведена реконструкция дома культуры «Сортировочный», а на базе обновленной библиотеки номер 14 создан современный центр культурного взаимодействия.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: центре внимания.
1: Добрый день. Начинается программа «В центре внимания» в эфире радиостанции «Город ФМ», в студии Алексей Кузнецов. И сегодня мы поговорим про Почту России. Я думаю, это достаточно интересный разговор. У нас в гостях директор группы регионов «Урал» Почты России Наталья Алимасова. Наталья, добрый день.
2: Добрый день.
1: Рад вас видеть в нашей студии. Напомню, что у нас есть контакт 99-15-15-176. Можете к нам присоединяться и Наталье задавать вопросы по поводу работы Почты России. В том числе, я думаю, что и вам будет, Наталья, интересно. В общем, обратную связь получить. Но в целом, для начала хотелось бы разобраться. То есть вы управляете Почтой России в нашем регионе? То есть вы бигбосс,
2: да,
1: большой директор?
2: На территории Свердловской области и еще 11 федеральных округов.
1: Это все ваше?
2: Да.
1: То есть вас таких совсем немного по стране?
2: Ну, 5 человек.
1: То есть 5 человек. Мне кажется, это интересно как раз-таки с вами поговорить о том, как это все работает. А насколько я понимаю, вы пришли в Почту России из коммерческой структуры?
2: Да, все верно.
1: Какие у вас были впечатления вообще от Почты России?
2: Ну, меня, наверное, сложно удивить, потому что карьеру свою я начинала в Сбербанке в 1994 году, и, собственно, у меня было ощущение, что я ровно в этот год примерно и вернулась, когда пришла на почту.
1: Что вы сделали первым делом?
2: Ну, первым делом познакомилась с коллективом, да, потому что это многотысячный коллектив. Понятно, что со всеми многотысячами не познакомиться, но познакомиться хотя бы с теми, кто находится на территории Свердловской области и территории, за которые я отвечаю, это, наверное, была первая задача первого месяца.
1: То есть вы прямо общались с людьми?
2: Да, конечно, конечно.
1: О чем они говорили?
2: Ну, жаловались.
1: Насколько я понимаю, вообще в целом Почта России — это ведь, наверное, такой обязательный государственный социальный конструкт. То есть это ведь не столько про доставку писем, корреспонденции, какой-то посылок от физических лиц физическим лицам, сколько вообще обязательное условие для того, чтобы какие-то отдаленные регионы могли существовать в целом.
2: Все верно, да, потому что почта обеспечивает равную доступность граждан к услугам почтовой связи всех граждан, проживающих на территории Российской Федерации. Вот. А у нас, как известно, территория Российской Федерации огромна. Вот.
1: Безмерно даже.
2: Да, и помимо там городов, где проживают 1 000 000 жителей, у нас есть города, где проживает 15 тысяч жителей, есть села, где проживает там 100 человек, а есть деревня, где проживает 7 человек. И, собственно...
1: И вы там должны присутствовать?
2: Присутствовать мы там не должны, но вот пенсию доставлять мы туда точно должны.
1: А сейчас пенсия также, в общем-то,
2: ну,
1: в вашем видении,
2: ну,
1: да?
2: Ну, понимаете, деревня 7 человек, куда они вот эту карту, в какое место они ее приложат? Там ничего нет, там только мы приезжаем,
1: раз в месяц. То есть вы приезжаете и привозите пенсию?
2: Да, мы приезжаем, привозим пенсию тем, кто выписывает какую-то корреспонденцию, а у нас же еще сохранились и газеты, и журналы в бумажном виде. Мы еще привозим периодику, мы привозим еще счета на оплату электроэнергии в эти населенные пункты.
1: Так вы как раз то самое окно в мир.
2: Да.
1: Слушайте, это интересно. И так получается, что по большому счету Почта России — это в любом случае дотационное предприятие. Ну, потому что это же сплошные убытки, насколько я понимаю,
2: ну,
1: так ведь?
2: Так и есть, да, с учетом того, что у нас 60% отделений находится в сельской местности, 60% из 38 тысяч отделений, 60% в сельской местности.
1: Ну, то есть те вопросы, которые иногда возникают у потребителя, uh-huh. их надо все-таки делить на какое-то да. количество, там, на 50, допустим, и так далее, потому что это ведь ужасно сложный процесс.
2: Да.
1: Ну, вот эта логистика вся.
2: А учитывая то, что мы с 2019 года стали акционерным обществом, и мы, соответственно, никак не дотируемся государством.
1: А, серьезно?
2: То есть мы, собственно, на самофинансировании и самоокупаемости.
1: То есть вы не государственное предприятие на данный момент?
2: Мы акционерное общество, которое 100% принадлежит государству, да, но условно каких-то там бюджетных выделений на наш адрес не происходит. Вот последнее бюджетное выделение, это нам анонсировали 5 миллиардов рублей на ремонт сельских отделений в 26-27 годах. Вот ждем, когда
1: деньги поступят. То есть, условно говоря, сейчас это ваша задача основная, зарабатывать столько, чтобы хватало?
2: Чтобы хватало, да. Все
1: ну и получается?
2: С переменным успехом.
1: Все-таки про ту доставку в отдаленные регионы. Как это вообще происходит? Как эта логистика устроена? То есть, насколько я понимаю, опять-таки, все вот эти сервисы, которые сейчас появились, логистические, ну, то есть сервисы по доставке, они для отдаленных регионов фрахтуют, опять-таки, вас.
2: В
1: да?
2: том числе.
1: Покупают вашу услугу.
2: В том числе, конечно, в том числе, потому что есть территории, где, в принципе, там, кроме нас, особо никого нет. Вот, поэтому нашими услугами пользуются как и логистические компании, так и маркетплейсы, в том числе, для доставки своих товаров куда-то на отдаленные территории.
1: То есть это нормальное явление, ну, то есть у них цена получается дороже.
2: Ну, это нормальное явление, это, собственно, и мне кажется, это и называется житье в конкурентном рынке, с одной стороны, да, а с другой стороны, коллаборация с нашими где-то конкурентами, а где-то партнерами.
1: Слушай, ну это напоминает немножко Ростелеком, когда провайдеры заходят на их линии и оплачивают их услуги, и никуда от этого не денешься.
2: Ну, да, как при этом мы примерно, мы же примерно-то все из одного места и вышли. У нас даже был, если вы помните, там очень давно, где сейчас главпочтамп на Ленина 39, да. Это дом связи,
1: ходил, да.
2: Да, дом связи, где и Ростелеком был, соответственно.
1: А, да?
2: Да, где и почта, где, в общем-то, и радио там же было в то время.
1: Но, кстати, насколько я понимаю, теперь нельзя отправить, да, почту с главпочтамп-то, нет?
2: Почему
1: или
2: нельзя?
1: Есть? Все
2: конечно,
1: там, все
2: можно,
1: там, все там
2: да,
1: же, да, в подвальчик.
2: Же, да. А, нет, почему? У нас с центрального входа с улицы Ленина парадный вход с очень красивым нашим залом.
1: Все работает.
2: Да, объект культурного наследия, поэтому мы все сохранили.
1: Включая... Да, здание конструктивизма.
2: Да, у нас даже памятник Ленина стоит прямо внутри зала, в центре, поэтому...
1: Но, кстати, да, это вот, мне кажется, один из тех моментов, которые можно туристам предлагать, зайти на...
2: А к нам заходят прям экскурсии, мы всегда приветствуем.
1: Ну, здорово. Но про логистику мы не закончили. Вообще, насколько сложно вот это все доставлять в столь отдаленные регионы? Допустим, у нас ведь тоже есть вот здесь в области какие-то, ну, я не знаю, совсем маленькие поселочки, деревни.
2: Конечно. Ну, это действительно очень сложный, трудоемкий и, честно говоря, очень дорогостоящий процесс. А последние годы очень-очень дорогостоящий процесс.
1: Ну, то есть это...
2: Даже если взять территорию Свердловской области, да, ну, там, возможно, многие слышали, да, про Гаринский район.
1: Да.
2: Вот даже говорят, что Гари — это ужасно, не доберешься. А я говорю про Гаринский район, потому что в Гаринском районе, помимо Гари, есть еще несколько деревень, где живет 10-15, где-то 4 человека живет.
1: И они все ждут вас.
2: И они все ждут нас, и мы туда едем на снегоходах, на боже, что мы, на квадроциклах, там просто нет дороги вообще никакой.
1: Погодите, так это у
2: на
1: вас в гараже все есть?
2: А, нет, тут мы арендуем. И мы даже арендуем, у нас есть прекрасный человек, который помогает нам, мы у него арендуем телегу с лошадью, потому что там больше ни на чем не доехать
1: это
2: вообще.
1: Это куда телега с лошадью? Но он как бы, он не в штате у вас, да?
2: Нет, нет, это мы заключаем договор там с ИП, самозанятыми, и пользуемся вот услугами, когда нас, нам доставляют либо вот на квадроциклах, либо на снегоходах. Но на Ямале у нас свои снегоболотоходы, и там мы на своих ездим.
1: Это удивительно. Вот. И это все в вашем видении?
2: Да. На Ямале у нас есть речной катер, ну, потому что Ямал это вообще, в принципе, водная доставка большей части года. А, на Ямале есть территории, где мы не можем ни катером, ничем, только по зимнику, а когда зимника нет, то это вертолет. Исключительно только вертолетом доставка.
1: То есть вы фрахтуете вертолет для того, чтобы доставить и корреспонденцию, и пенсии, и так далее. То есть просто я про себестоимость, да?
2: Да.
1: Ведь эта услуга очень дорогая.
2: Вот. Но это вот мы говорим про уральскую территорию, но страна же огромная, у нас есть Магадан, Камчатка, где, собственно, проблем, ну вот, нисколько не меньше, чем на Ямале. Это примерно все одна и та же история.
1: А есть какая-то периодичность, с которой вы должны появиться, ну, допустим, вот в этом конкретном населенном пункте?
2: Вообще есть закон о почтовой связи, и в соответствии с этим законом мы обязаны обмениваться почтовыми сообщениями в городе ежедневно 6 дней в неделю. Ну, в воскресенье разрешается не обмениваться.
1: Так.
2: А в сельской местности не реже 3 раз в неделю.
1: То есть даже в самый маленький отдаленный пункт 3 раза в неделю надо приехать на той самой лошади, например?
2: На лошади или на катере, или на чем мы туда можем доехать.
1: И я так понимаю, что сезонность еще сказывается очень сильно, да?
2: Конечно.
1: То есть зимой сложнее, летом попроще или нет?
2: Если мы говорим про труднодоступную территорию, то там как раз зимой и сложнее, и легче, потому что там хотя бы дорога есть, там все замерзло, и мы можем проехать. А летом там все растаяло, и там болото, и по болотам никак. Поэтому только вертолет, да, либо вот снегоболотоход, если он проходит по этой территории.
1: Слушайте, это вообще удивительно, какое-то зазеркалье, если честно, это где-то там происходит. И вам приходится этим заниматься, и часто в ручном режиме или нет?
2: Ну,
1: то есть, условно говоря, вы не нашли эту самую лошадь.
2: Мы договор заключаем сразу на год, ну как не нашли мы эту лошадь? Вот, поэтому у нас постоянные поставщики.
1: Нет, если что-то сломалось, там, я не знаю, мне кажется, что вот этих болотоходов не такое количество большое, как хотелось бы, например, да, и они выходят из строя со временем, и что тогда происходит?
2: Ищем варианты. Если что-то сломалось, можно найти и заменить тем, что не сломалось. А вот, например, если погодные условия, да, когда штормовое предупреждение, и невозможно не летать, запрет на полеты, не ехать, запрет на выезды на автотрассу, это бывает на крайнем севере, вот, тогда никак. Тогда никак. У нас есть разрешение, у нас есть от МЧС уведомление о том, что неблагоприятные погодные условия, и мы тогда, нам тогда возможно не ехать.
1: Это очень интересно. Хотелось бы поговорить о том, что из себя сейчас представляет Почта России, вот вашими глазами, и к чему вы стремитесь.
2: Ну, в целом, Почта России — это же не только отделение почтовой связи.
1: Но для нас только отделение.
2: Да. А вообще-то огромная логистика, как мы с вами только что обсудили. Потому что для того, чтобы доехать и до любой точки, нам нужно автомобили. Нам нужно там вездеходы, нам нужно речные катера, нам нужны железнодорожные вагоны, и нам нужны самолеты. И это все у нас есть.
1: Подождите, в личном пользовании? Ну, в смысле, в пользовании компании?
2: Конечно,
1: да. То есть у вас есть самолеты Почты России?
2: Да, у Почты России два самолета и 600 вагонов железнодорожных.
1: Ну, давайте мы прервемся буквально на минутку, и затем вот как раз про это все расскажем.
0: Реклама на 107.6. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
3: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
0: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Это программа «В центре внимания» в эфире радиостанции «Город ФМ». Сегодня говорим про Почту России, как она устроена, как работает Почта России. У нас в гостях Наталья Алимасова, директор группы регионов «Уралпочты России», большой начальник. Наталья, добрый день еще раз. Мы закончили предыдущую студию на том, что, в общем-то, обсуждали ту самую логистику и как устроена Почта России. Сегодня я удивительным образом узнал, что у вас есть свои самолеты, то есть вы их полностью загружаете почтой, да?
2: И, не обязательно почтой, коммерческим грузом тоже, да, потому что...
1: то есть зарабатываете,
2: да,
1: на этом еще.
2: Как мы с вами в первой части обсудили, вообще там работа по доставке письменной корреспонденции глубоко убыточная, с учетом того, что у нас огромное количество сельских территорий.
1: Ну, в связи с этим именно
2: убыточная. В связи с этим именно, да. Вот. И поэтому для того, чтобы нам быть прибыльным, нам нужно искать другие варианты. А другие варианты — это работа в сегменте B2B, ну, то есть с крупными или не очень крупными корпоративными клиентами.
1: То есть, условно говоря, можно...
2: Оказывая логистические услуги. Конечно, поэтому, когда возникает желание, например, в Мурманске, да, продать, ну, условно, там, что там в Мурманске, свежих морских ежей, продать в Арабские Эмираты, да, то можно загрузить на наш самолет, что мы, кстати, и делали в прошлом году, и отвезти, например, в Арабские Эмираты.
1: Серьезно?
2: Из Мурманска. Абсолютно.
1: То есть, да, вы мурегадов разных возите?
2: Да, да. А из Москвы, например, или с там, Краснодара, свежие овощи и фрукты мы можем привезти самолетом на Дальний Восток.
1: Слушай, это очень интересно. И у меня даже как-то это не клеится все с Почтой России, но, тем не менее, бывают ли какие-то невероятные заказы, которые вы обсуждаете в коллективе, говорите, ну вот, кто пришел?
2: Ну, у нас, мне кажется, огромное количество невероятных заказов. Вот морских ежей мы возили, улиток мы возили. Мы каждый год ввозим рассаду.
1: То есть, подождите, это вот прямо целый борт или просто это какое-то
2: место? А не обязательно на самолете. Улиток мы вообще везли на машине.
1: Это частник какой-то
2: обращается. Из Удмуртии в Свердловскую область. Там какая маленькая плантация по разведению улиток. И вот, собственно, так, он их в малыши улиток продает по всей стране. Ну, мы доставляем.
1: Это же какая-то сложная транспортировка.
2: Специальная упаковка, живой,
1: да,
2: груз. Да, пчел мы доставляем.
1: Вот. Это очень интересно.
2: Вот. Ну, естественно, мы по весне и осени всегда доставляем рассаду. То есть яблони, кусты какие-то, там, смородину, вишню, малину.
1: То есть для вас это нормальное, как бы, рядовое такое явление, да?
2: Да?
1: То есть,
2: да,
1: повезли. Сегодня везем улиток, завтра везем ос.
2: Да.
1: Слушайте, это удивительно. У вас поезд еще, насколько я понимаю, есть,
2: да,
1: свой, да?
2: Да, у нас свой поезд, действительно. Мы совместно с РЖД реализовали проект по направлению Владивосток-Москва, Москва-Владивосток.
1: Так, вот, 001, это... я помню, поезд такой ходит.
2: Вот, он ходит по расписанию пассажирского поезда. Соответственно, из Владивостока до Москвы он у нас доезжает за 11 дней.
1: Ну, не быстро, да?
2: Как-то не быстро. Это очень быстро.
1: Это нормально?
2: Да, то есть если вы посмотрите, как едут контейнерные поезда, то это в среднем там 1.5 до 2 месяцев.
1: А, то есть у вас приоритет, так или иначе, верно.
2: У нас приоритет. Вот, поэтому если что-то вы везете с Дальнего Востока, можно погрузить на почтовый поезд, коммерческий груз, ну и, собственно, с Дальнего Востока довезти до Екатеринбурга. У нас здесь станция, где мы разгружаем вагоны, либо отцепляем, разгружаем, либо разгружаем из сборного вагона, ну, в зависимости от заказа, ну, бизнеса.
1: Ну, то есть, получается, к вам может обращаться любой человек, и физик, и юридическое лицо.
2: Конечно.
1: Большое.
2: Причем юридические лица у нас могут выкупать как место, ну, в вагоне, так и целый вагон, или несколько вагонов. Даже может есть поезд выкупить, если есть такое желание.
1: Бывало?
2: Да, бывало.
1: Кто выкупал?
2: Ну, в основном это фэшн-индустрия. Доставка до магазинов, ну, из Москвы, до магазинов, условно, во Владивостоке. Доставка товара, фэшн-индустрия, ну, одежда.
1: В смысле одежды?
2: Ну,
1: целый,
2: конечно,
1: поезд одежды?
2: Ну, конечно, а в магазин Хабаровский, Дальний Восток, там же много магазинов, и нужно же их довезти все.
1: Ну, для вас-то это очевидные вещи и категории, да. А я, если честно, с трудом себе это представляю. Ну и, насколько я понимаю, сейчас у вас еще и с Китаем отношения укрепляются, как у всей страны, так или иначе, и у вас в особенности.
2: Да.
1: Как это выглядит?
2: Соглашение подписано с Китаем о развитии взаимодействия. Вот у нас прям Китай спецтариф установил для Почты России. Вот, и у нас ходит мой контейнерный поезд со станции Хунчунь. Это недалеко от Уссурийска, 200 километров от погранперехода. В чем преимущество?
1: Да,
2: рельсы же у нас
1: смешно.
2: Разной ширины, да? Вы, наверное, знаете, что в России рельсы своей ширины.
1: Я догадывался, мне кажется, да.
2: И даже с Китаем у нас тоже рельсы разной ширины. Вот станция Хунчунь, у них рельсы те же самые, что в России. Соответственно, не приходится делать перегруз. Перетаскивание контейнеров.
1: Это они специально под Россию так сделали, да?
2: Да, ну или мы довели тогда-то.
1: Ну ладно,
2: вот, не будем...
1: То есть там загружается состав?
2: Там загружается состав, да, то есть мы его маркируем как почтовый груз. Через 12 дней он приезжает в Москву, где он растамаживается, мы сами эти услуги оказываем, растаможки, и доставляется на склад нашего покупателя. Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы можно было от этого поезда отцеплять какие-то нужные вагоны, контейнеры, выкатить в Екатеринбурге, чтобы не до Москвы, но все-таки мы с вами в Екатеринбурге
1: сейчас
2: живем.
1: Транзитом это все идет.
2: Сейчас это, да, он прямо идет без остановок до Москвы, вот, где, собственно, сразу на растаможку и на доставку уже на склад заказчика.
1: Но как только здесь будут отцеплять, я так понимаю,
2: как только
1: что...
2: у нас появится клиент, которому это нужно, мы организуем, чтобы здесь была отцепка и растаможка в Екатеринбурге.
1: Ну, то есть, в том числе, благодаря вам, вот это вот большое количество товаров из Китая попадает в страну, насколько я понимаю, да? А когда вы говорите о том, что у вас есть преференции с китайской стороны, это что, как они выглядят?
2: Это взаимодействие, соглашение, подписанное между Почтой Китая и Почтой России. У каждой компании есть своя тарификация. Вот. Но каждая компания вправе установить какой-то более там приятный тариф для какого-то большого клиента.
1: То есть вы оптовик, условно говоря, да?
2: Да?
1: И вы получаете тот самый дисконт.
2: Да, которую мы можем эту преференцию уже транслировать на наших клиентов.
1: Ну, то есть вот если я заказываю на каком-то маркетплейсе товары, ну, допустим, в Китае, то вполне возможно они этим поездом попадают? Или нет?
2: Вполне возможно, да.
1: То есть, может быть, и так, да?
2: Да, вполне возможно. Но мы для маркетплейсов из Китая тоже возим товар и растамаживаем.
1: А в Китай что-то возите или нет?
2: И в Китай возим.
1: А что в Китай едет, интересно?
2: К сожалению, из Екатеринбурга ничего пока не возим.
1: То есть мы пока получаем в основном?
2: Да, пока получаем в основном. А так, все, что касается продуктов питания в том или ином виде.
1: Но не зря.
2: Ну, все, что не терморежим, не требует терморежима, там не живая птица, вот, а что-то, что можно перевести.
1: Я не удивлюсь, да, если она появится. Но не зря эти новости появляются из Китая, они все больше любят там, не знаю, какие-то наши товары.
2: И плюс у нас самолет летает в Китай, у нас постоянные чартерные рейсы в Китай, поэтому мы можем какие-то особо ценный груз, потому что понятно, что чем дороже груз, который ты везешь, тем с точки зрения логики проще его там довезти на самолете. Чем он дешевле, тем проще довезти по земле, иначе у нас как это... Как в русской народной поговорке: за морем телушка, полушка, да перевоз дорог получится.
1: Ну, мне кажется, мы вообще привычные к этому, да, и удивляемся, когда, допустим, тариф не очень высокий.
2: Вот.
1: И с Китаем, я так понимаю, отношения все плотнее и плотнее в этом плане.
2: Да. Да.
1: То есть мы еще больше увидим. И...
2: Ну, смотрите, мы с Китаем же очень давно работаем. Например, в свое время, не знаю, может быть, помните, такой был маркетплейс еще AliExpress.
1: А он, который, мне кажется, он где-то есть,
2: который, нет? Ну, да, конечно, есть.
1: Есть?
2: Он, да, конечно, есть. Вот, который, собственно, всю доставку на территорию Российской Федерации в свое время делал через Почту России.
1: Ну, и, собственно, и продолжаем с ними работать. Он-то давно работал, да, давненько уже.
2: То есть у нас он прямой контрагент, у нас прямой контракт, и, собственно, все, что AliExpress поставляет на территорию Российской Федерации, ну, в общем, это мы.
1: Наталья, ну вот очень многие говорят, что с китайскими партнерами сложно договариваться. Или это все-таки на уровне физических лиц или маленьких компаний? Когда большие компании играют, там нет такого?
2: Слушайте, договариваться всегда сложно, потому что две же стороны, один хочет подороже продать, другой подешевле
1: логично,
2: купить.
1: Да.
2: Ну, это логично. И с какой бы стороной вы ни договаривались, все равно это будет сложный процесс, потому что каждый отстаивает свои интересы. Мне кажется, это нормальная история.
1: Ну, то есть с ними примерно так же, как со всеми другими?
2: Конечно.
1: Ничего особенного. А логисты ваши, это, наверное, какая-то отдельная история вообще? Это очень должны быть люди, ну, не знаю, опытные, так, может быть, назвать их. Но... Это как выглядит вообще? То есть это сидят, я не знаю, специальный коллектив сидит, разрабатывает маршруты. Как это выглядит?
2: Да, но только, к счастью, у нас же с вами есть теперь искусственный интеллект, который помогает нам разрабатывать
1: же, да?
2: маршруты. Да, конечно. Но зачем, если есть гораздо проще история, чем специальный

0: разработчиками.
1: Какие-то минусы есть вообще у вот этой нейронки или нет? Или вам нравится вообще все?
0: Слушайте, ну, это же технология, да, у любой технологии есть какие-то баги, есть какие-то минусы, но как раз задача людей их находить и корректировать. Да, конечно, но если какую-то рутинную операцию может сделать не человек, а человек может сделать, ну, такую интеллектуальную операцию, с рутинных надо убирать, на интеллектуальных операциях оставлять.
1: Отлично. А про Почту России, то, как она выглядит, мы так потихонечку с вами на Китай ушли, на Дальний Восток и на Китай. Что из себя представляет все-таки Почта России сегодня, и куда вы стремитесь? И, наверное, еще интересно, конечно, как-то будут ли трансформироваться в ближайшее время все-таки привычные нам почтовые пункты?
0: Ну, смотрите, мне кажется, сейчас весь вот такой вот вся сфера розничных услуг и весь розничный ритейл, он очень сильно трансформировался. Давайте вспомним банки 20 лет назад. Или даже магазины, вот крупные розничные магазины 6 лет назад. Да? Я просто помню, как я лет там 7 назад заходила в магазин, а там такая длинная-длинная линия касс. И на каждой кассе кто сидел? Прекрасная девушка, иногда юноша. А сейчас мы с вами...
1: Ну, прекрасно это вы, конечно, да, махнули.
0: Я просто людей люблю.
1: Ну да, а сейчас касса самообслуживания.
0: Да, да. Соответственно, ну и мы идем ровно туда же. К зонам самообслуживания, к почтоматам, где можно получить вашу посылку из почтомата, не подходя даже к оператору. К зонам самообслуживания, где можно просто научиться, как оформлять письмо-посылку из дома и прийти ее просто отдать по QR-коду. И,
1: ну да, собственно... там прямо курсы молодого бойца проходят постоянно. Нет, ну я понимаю, кто-то есть возрастное поколение, которым надо показывать в любом случае.
0: Мы стараемся обеспечить наше отделение сотрудниками, которые бы подсказывали. Видимо, судя по тому, как вы улыбаетесь, не всегда получается. Но в будние дни у нас обычно сотрудники работают.
1: Да. Угу. Так, то есть это все-таки будет какой-то электронный документооборот, условно говоря.
0: Ну, давайте так. Да? Все, что связано, например, с юридически значимыми документами, мы вообще все хотим увести в цифру. Что такое юридически значимый документ? Это все, что связано с официальной перепиской, чаще всего с органами власти. Налоговая. Ну, то мировые есть, суды, вот, судебные приставы.
1: То есть, чем часто приходят кипы бумаг,
0: да,
1: и вот
0: да,
1: очередь
0: ждет. Да. Потому что вот это все, это можно сделать в электронном... У нас есть формат электронное заказное письмо, где юрлицо в своем приложении формирует письмо в электронном виде, и мы его доставляем либо через госуслуги, либо через приложение Почты России у другого юрлица.
1: Подождите, но вы же должны убедиться, наверное, в том, что это легитимное письмо.
0: Ну, поэтому существует электронная подпись.
1: А, ну да. Ну ладно, хорошо. То есть так или иначе вы перекладываете это на отправителей.
0: Но...
1: Так это можно назвать, нет? Или как-то попроще? Нет? Ну, то есть им придется все-таки все это делать.
0: А им сейчас приходится это делать. Смотрите, если у нас клиент хочет отправить письмо, он его сам печатает, сам складывает в конверт, сам приносит в отделение.
1: И наклеивает марку.
0: Да, а здесь, да, ну да. А сейчас можно его написать и в электронном виде нам отправить. Все. Не надо ходить, не надо тратить деньги на конверт. Не надо тратить время. И даже на бумагу не надо тратить время.
1: То есть вообще пересылки как таковой не будет?
0: Ну, собственно, задача именно такая. Вы автолюбитель?
1: Ну да.
0: Вот. Вам письма счастья иногда от прекрасного нашего ГИБДД приходят,
1: да? Вот. Ну и вообще в госуслугах появляются письма такие.
0: Да, но чтобы они появились в госуслугах, их отправляет Почта России туда.
1: Все серьезно?
0: У нас договор с ГИБДД, и мы отправляем через госуслуги все штрафы каждому...
1: Нет, вашу сторону я понимаю. То есть так или иначе вы же все равно какой-то тариф
0: так
1: применяете.
0: Так и вам удобно, конечно.
1: Да. Нет, я просто имею в виду, почему нельзя там гаишникам сразу переслать нам.
0: Гаишникам вам, потому что им нужно будет в этом случае прям Почту России еще одну открыть на территории ГАИ. Но это же огромный объем. Это огромнейший объем.
1: То есть они пользуются просто вашими услугами, в данном случае, как курьером, да? Таким, ну вот, электронным получается.
0: Электронным. Ну. И это дешевле для них. Почему? Потому что бумаги нет. Стоимость письма-то не меняется. Ну, затрат на бумагу, на картридж, на конверт ничего нет.
1: То есть в данном случае, получается, нам дешевле.
0: Да.
1: Ну, нам компания, нам людям, когда нам надо обязательно куда-то доставить письмо.
0: У вас
1: письмо,
0: голова не болит, где купить там бумагу нужно, где купить конверты, вот, сбегать на почту, еще какие-то марки купить, потом еще их приклеить. В общем,
1: прекрасно и далеко пришло.
0: Да. И есть нюанс какой? Например, меня могут спросить, а если в госуслугах человек, ну,

0: там, кому мы направляли письмо, они его не открыли, не прочитали, и вообще на эти госуслуги не заходят. И что толку? Мы отправили, а он последний раз заходил туда год назад. Так. Когда ребенка в первый класс, например, регистрировал. Вот, вот в этом случае идет следующий этап, который, опять же, экономит нашим клиентам деньги. Мы сами это письмо распечатываем, сами складываем в конверт и сами отправляем его адресату в бумажном виде.
1: Поподробнее чуть позже. Сейчас у нас новости, буквально 3 минутки, и вернемся в студию.
2: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
3: На 107,6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Законодательное собрание Свердловской области переназначило Татьяну Мерзлякову уполномоченным по правам человека на очередной 5-летний срок. За проголосовали 38 депутатов из 41. Напомню, Татьяна Мерзлякова избиралась уполномоченным уже 5 раз. В 2001, 2006, 2011, 2016 и 2021 годах. В апреле губернатор Свердловской области Денис Паслер направил в областное заксобрание кандидатуру Мерзляковой для утверждения на должность омбудсмена. Ее срок полномочий заканчивался летом этого года, однако в марте в парламент внесли законопроект, который продлил их еще на 5 лет. В 16-й международной промышленной выставке «Иннопром» примут участие представители более 50 стран. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. В пресс-службе оргкомитета выставки сообщили, что страна-партнер «Иннопром-2026» – Республика Индонезия. Экспозиция компании, которая займет более 1500 квадратных метров выставочной площади. Помимо Индонезии, участие в выставке с национальными экспозициями подтвердили Беларусь, Кыргызстан и Казахстан. Форумная часть включает 15 тематических треков и более 100 мероприятий с участием представителей бизнеса, органов власти, международных организаций и экспертов. Участники обсудят внедрение цифровых решений в промышленности, развитие роботизации и автоматизации производств, создание промышленной инфраструктуры, городской среды и транспортных систем. Ключевым событием станет главная стратегическая сессия и промышленный диалог Россия-Индонезия. Общая площадь выставочной экспозиции составит около 50 тысяч квадратных метров. Инновационные разработки представят ведущие российские промышленные и технологические компании. Будет организован стенд инновационных промышленных проектов Минпромторга. Коллективные экспозиции со своими предприятиями и проектами представят ведущие промышленные регионы России. Прием заявок на конкурс «Достояние Среднего Урала» завершится 31 мая. Конкурс проводится в этом году уже в 5-й раз. По положению о конкурсе, этот почетный статус может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, художественной культуры, спорта, традиционным мероприятиям, коллективам и организациям, связанным с нашим регионом и имеющим для него особое значение. Выдвинуть объект на соискание почетного статуса может любой гражданин Свердловской области. Организатором конкурса по указу губернатора является региональная общественная палата. По данным, на 18 мая на сайте палаты зарегистрировано более 80 заявок. Свердловчанам будет из чего выбирать. На суд общественности представлены предприятия, коллективы, памятники, музеи, уникальные фестивали, природные достопримечательности и многое другое. От атомной станции до кекса «Свердловский».
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 30 градусов.
2: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Продолжается программа «В центре внимания». Сегодня у нас в гостях директор группы регионов «Урал Почты России» Наталья Алимасова. Наталья, добрый день еще раз. 99-15-15-176 наш телефон. И мы сегодня говорим про то, как устроена Почта России, куда движется, чем вообще занимается. И, насколько я понимаю, вот тот самый электронный документооборот, которого мы коснулись, это прямо веха целая. Потому что раньше действительно нам надо было принести на Почту России письмо, предварительно, соответственно, где-то его распечатать, купить марки, заклеить в конверт, отправить, отставить в очереди, что очень часто случалось. И для, все для того, чтобы адресат в обязательном виде получил это письмо. Ну, допустим, я не знаю, какие-то судебные у вас разбирательства, какие-то претензии. Или вам надо отправить письмо, я не знаю, в какую-то государственную структуру. Вам надо было пройти весь этот путь, который сейчас, в общем-то, нивелирован. И вы можете в электронном виде отправить письмо. Это каких-то денег все равно стоит, насколько это,
1: ну,
0: насколько
1: я понимаю. Ну да, стоимость, как у обычного письма. Письма, да. С одной оговоркой, что вы не тратитесь ни на бумагу, ни на картридж, ни на принтер, ни
0: ну
1: на...
0: Ну да, и это все равно официальное письмо.
1: Абсолютно.
0: Да, которое вы отправляете через Почту России. Но возникает один момент, если адресат все-таки не прочитал ваше письмо. Насколько я понимаю, шел вообще разговор о том, что письмо, пришедшее через Почту России, все равно пришло, и даже если адресат его не увидел, это никого не должно волновать. Но вот я не очень понял, до конца дошли эти обсуждения или нет.
1: Ну, видите, мы же сейчас говорим про госуслуги, и пока письма, в отличие от повесток, неважно, если ты его не видел, не прочитал, а там же видно, когда ты письмо открываешь, что оно прочитано. Если ты не прочитал, не увидел это письмо, мы его дублируем. Да, мы это отслеживаем, мы его дублируем в печатном виде. Это как со штрафами, опять же, мы возвращаемся к ГИБДД. Да? То есть если вы видите, вам приходит своевременно сообщение, вы их оплачиваете, вы наши... печатные квитанции и не увидите никогда. Да? Но если вы в госуслуги не заходите и забываете заплатить штраф, то вы увидите бумажную квитанцию на оплату.
0: И это как раз-таки почта этим занимается.
1: Это занимается
0: Подождите,
1: почта.
0: Но это тогда экстра деньги какие-то или нет?
1: Почему экстра?
0: Ну, потому что вы уже вроде бы отправили письмо, а потом еще и бумажный вариант начинаете высылать.
1: Ну, считайте, что бонус.
0: Да. Ладно, хорошо.
1: Да, на самом деле, смотрите, мы же, когда мы отправили письмо в электронном виде, и оно дошло, и представим, что из общего объема писем, не знаю, из 1000 писем, у нас 500 прочитали, а 500 не прочитали. Но мы как минимум 500 писем уже бумагой не потащили в машине, не потратили бензин, не запихали в железнодорожный вагон, не отправили на Дальний Восток, а все это сделали в электронном виде.
0: Ну, я так понимаю, вы в этом направлении развиваетесь, потому что сейчас, в общем, так или иначе, прежде чем что-то отправить, надо в приложении все сделать и прийти, собственно, уже
1: отдать. Мы идем по пути цифровизации, потому что чем, наверное, меньше вот этой вот рутинной, ручной работы, тем меньше количество ошибок и тем выше скорость доставки.
0: Мы говорили сегодня о том, что вы не только письма доставляете, не только корреспонденцию, доставляете пенсии, какие-то еще вещи, но про грузы, про сами не говорили. То есть есть ощущение, что вот то, что в приложении там указано, допустим, не более 20 килограммов такого-то размера, и дальше все, уже двинуться нельзя. Так оно или нет?
1: Это приложение для физических лиц. Вот, это вот, ну, как бы одна история. А если вы самозанятый или индивидуальный предприниматель, или общество с ограниченной ответственностью, или в любой, собственно, форме собственности вы компания, которая хочет отправить груз, то здесь у нас возможности гораздо шире. То есть как возможно отправлять мелкие пакеты, там, какие-то крупные, более тяжелые отправления, там, по 30 килограмм, это будет посылка. А также можно отправлять стандартная палетная доставка весом до 500 килограмм в любое
0: полтонны
1: направление.
0: Можно, да?
1: Полтонны, да, в любое направление, по любому направлению нашей необъятной родины.
0: А где грань между посылкой и, собственно, уже негабаритным грузом?
1: Ну, смотрите, например, вы предприниматель и, не знаю, что-то делаете? Пряники печете в огромных количествах. И вам нужно... чтобы весь Владивосток ел пряники уральские. Вот. А для этого вы напекли тонну пряников,
0: так.
1: Упаковали каждый пряник в отдельную коробку. Возможно, каждая коробка — это отдельная посылка. Все коробки упаковали в два палета по 500 килограмм, загрузили к нам в вагон, и мы их отправили во Владивосток, где можем развести их непосредственно там, до магазинов. А у вас ваши пряники продают по Владивостоку там, 40 магазинов. Вот в 40 мест мы отвезем. Располетим, разберем по магазинам и до каждого магазина доставим.
0: То есть вся логистика в одно окно получается, да?
1: Да. Да.
0: Ну, это интересно. Вопрос по, собственно, работникам Почты России. Ну, он такой, мне кажется, тоже обросший стереотипами, что на Почту России особо никто не идет работать, потому что зарплаты не очень высокие. Как вообще с этим сейчас все?
1: Боремся со стереотипами. Я не могу сказать, что мы лидеры рынка по зарплату, естественно, но у нас там, второй год меняется очень активно мотивация. Например, наши операторы получают мотивационные бонусы за прием и выдачу каждого письма. За прием и выдачу каждой посылки.
0: Подождите. То есть есть оклад?
1: Да.
0: И еще бонус за то, что принимают. А так подожди, так, ну ведь сотрудник и так принимать должен письмо и отправлять.
1: Да. Но если он это будет делать
0: быстрее,
1: он это сделает больше. Если он сделает больше, он больше заработает.
0: Слушайте, это интересно, потому что Почта России всегда был таким, знаете, вот архетипичное такое явление, что вот сидит человек, ждун такой, да, и вот у него очереди бесконечности, и ему без разницы, в принципе, сколько он сегодня обслужит. Ну, как-то вот раньше это такое вот представление
1: было.
0: Ну,
1: вот мы, собственно, поэтому систему мотивации и меняем.
0: Это здорово. Я бы вообще всем продавцам такую мотивацию впаял, потому что, ну, как-то вот глаз-то должен гореть немножко, да, ведь?
1: Да, все верно.
0: Так, вот, то есть оклад и, соответственно, объем.
1: Все верно, оклад и объем, и получается бонусная часть. Поэтому кто хочет зарабатывать, тот приходит и работает очень быстро. Быстро выдает посылки, быстро помогает оформлять, быстро обслуживает очередь. Ну и, собственно, там по итогам месяца получает денег поболее, чем те, кто сидят и ждут.
0: Ну, теперь особенно интересно зайти на почту, посмотреть, как это все происходит. Но помимо этой мотивации еще и сопутствующие товары есть, да? Насколько
1: да, у нас еще есть реализация товаров, которые представлены на почте наших партнеров. И тут тоже сотрудник получает бонус от объема реализации этого товара.
0: Ну, например, а что? То есть это просто продажа товаров или что-то еще может быть?
1: Это продажа товаров, продажа лотерейных билетов, продажа сим-карт, потому что можно на Почте России и купить сим-карту, и пополнить сим-карту, если вдруг вы с наличными пришли, мимо шли, решили пополнить сим-карту наличными.
0: Ну, вообще, если этой логике следовать, то на Почте России скоро появится что угодно вообще, любой товар. Или нет?
1: Ну, нет. Во-первых,
0: как вы вообще подходите к этому?
1: Ну, мы точно не работаем со скоропортящимся товаром. Mm-hmm. Да, это все-таки, ну, отдельная категория. Вот. У нас товар, который срок хранения не менее 12 месяцев.
0: Ну, я имел в виду немножко даже другое. Mm-hmm. То есть не только продукты, а вообще любые товары. То есть если какой-то предприниматель хочет с Почтой России заключить какой-то договор на продажу его товаров, это реально или нет?
1: Реально. И не только на продажу, но и на рекламу. Да? Поскольку Почта России присутствует по всей стране, можно заключить договор на рекламу. В отделениях почты разместить информацию о ваших товарах. Во всех крупных городах у нас в отделениях есть большие панели медийные, где мы можем показывать...
0: Ну, телевизоры здоровые.
1: Ну, телевизоры, ну, да. Предприниматели поменьше, открыл кофейню и хочет, чтобы в диаметре 1 километра все узнали, что есть новая кофейня. Пришли на почту, заключили договор, и в почтовых ящиках всех жилых домов будет реклама, там, добро пожаловать, новая кофейня.
0: Ну, а вы сами избирательно к этому подходите или готовы принимать всех?
1: Мы со всеми клиентами работаем, мы, собственно, никого не сортируем на хороших и плохих. Для нас все хорошие.
0: Хорошо, последний вопрос. К чему стремитесь? То есть в ближайшие годы что увидит потребитель? Ну, если мы про физиков говорим все-таки.
1: Если про физиков, то все-таки почта — это цифровая компания, которая юридически значимую корреспонденцию доставляет в электронном виде, в которой можно получить услуги стандартные по отправке посылок не только на территории Российской Федерации, но еще в 152 страны мира.
0: Хороший такой релиз. Да, как-то у нас получился, такая кода получилась, да, всей беседе. Спасибо огромное за то, что зашли. Я действительно теперь схожу, посмотрю, что там на почте вообще происходит.
1: Добро пожаловать,
0: очень интересно.
1: Будем рады.
0: Наталья Алимасова, директор группы регионов Урал Почты России. Удачи вам, чтобы все развивалось и работало как часы.
1: Спасибо большое.
0: Ну, а мы движемся дальше.
1: Да, всего доброго.

0: Реклама на 107.6.
1: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от Екатеринбургской теплосетевой компании.
2: Как жителей оповещают о проведении гидравлических испытаний или, как их называют проще, опрессовок?
1: О сроках проведения гидравлических испытаний можно узнать в вашей обслуживающей организации, управляющей компании или ТСЖ. Ресурсоснабжающие организации направляют управляющим компаниям и ТСЖ график проведения опрессовок в централизованной зоне горячего водоснабжения, который состоит из нескольких этапов. Перед каждым этапом УК или руководитель ТСЖ также получают уведомления и обязаны оповестить жильцов о дате и времени проведения опрессовок. Это поможет подготовиться и учитывать возможные неудобства тем жителям, в домах которых опрессовки проходят с отключением горячей воды. Адреса и телефоны организаций, обслуживающих ваш дом, указаны в квитанциях и на информационных стендах в подъездах. Также информацию можно проверить на портале тепловой справочной службы tss.tplusgroup.ru.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли законопроект, ограничивающий использование искусственного интеллекта в агитационных материалах. По законопроекту теперь кандидатам запрещается использовать в агитациях изображение и воспроизведение голоса человека, в том числе вымышленного или умершего. Ограничение действует и на создание изображения и аудиозаписи с использованием информационных технологий. По словам первого зампреда регионального Заксобрания Дмитрия Жукова, законопроект предусматривает и исключение. Партиям разрешается использовать изображение или голоса кандидатов. Дата, выдвинутого на выборах, можно использовать образ и голос иного человека, достигшего 18 лет по письменному согласию. Депутаты Екатеринбургской гордумы одобрили проект решения об отдельных мерах по оказанию содействия военным комиссариатам. Его принятие рассмотрят в гордуме позднее. Документ предусматривает возможность передачи муниципального имущества, площадей, учреждений культуры военным комиссариатам в безвозмездное пользование без проведения торгов. Мера разработана в рамках содействия мобилизационной работе и в соответствии с требованиями федеральных законов. Как уточнили в департаменте по управлению муниципальным имуществом, инициатива не затронет музеи, театры, парки и зоопарк, а также не повлияет на деятельность учреждений, помещения которых будут использоваться. Отмечу, право бесплатно пользоваться свободными муниципальными помещениями уже предоставляется, например, социально ориентированным некоммерческим организациям. Организаторы конкурса среди волонтеров федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» подвели промежуточные итоги и отметили лучших. Замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко в рамках форума «Есть результат» наградил благодарственными письмами волонтеров, оказывающих содействие горожанам в голосовании на площадке парка «Семь ключей». Волонтеры сегодня становятся настоящими проводниками проекта для жителей. Они работают в общественных местах, на улицах, в торговых центрах, рассказывают людям, что такое ФКГС, почему важно на голосование, помогают пройти процедуру через госуслуги буквально за несколько минут. Именно благодаря такой живой работе многие жители вообще узнают, что могут напрямую повлиять на благоустройство своего района, отметил Ноженко. Он напомнил, что после окончания голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды будут подведены итоги работы волонтеров, и самые активные из волонтеров получат денежные поощрения. Проголосовать за парки можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Родительский комитет.
1: Приветствуем всех наших радиослушателей. В эфире программа «Родительский комитет». Меня зовут Евгения Лемесева. Сегодня, как и всегда, в этой программе говорим о нашем будущем, о наших детях, о нашем продолжении и, конечно, о том, где эти дети будут реализовывать свои таланты, а также приобщаться к высокому. Именно по этому поводу у нас в студии сегодня представители театра балета «Щелкунчик», а именно Елизавета Савастьянова, педагог, солистка, выпускница. Да, театра. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте. И Майя Давыдовская, руководитель литературно-драматической частью. Здравствуйте, Майя.
2: Здравствуйте, доброго дня всем.
1: Ура! Мы здесь собрались. Давайте поговорим о ваших новостях, о насущном, о том, что принесли свеженького.
2: Ну, во-первых, хочу, чтобы весь город нас поздравил. Мы недавно вернулись с золотой маски из Москвы. Впервые за всю историю золотой маски самой престижной национальной театральной премии была введена детская номинация, и впервые «Щелкунчик» попал в эту номинацию. То есть там шла борьба среди почти 70 театров страны, а там было отобрано только 10 постановок. И вот 2 мая «Щелкунчик» с балетом «Дюймовочка» выступил на сцене новой оперы, это Центральный театр в Москве, в Эрмитаже, выступил с большим успехом, и вот такие воодушевленные мы приехали в Екатеринбург, чтобы вот, ну, что называется, чтобы дальше продолжать на такой же волне. У нас большая очень труппа ездила, и среди них немало детей младшего возраста, то есть нашего младшего звена учебного. Это вот дети от 10 до 11 лет. Представляете, в таком возрасте, вот, почему надо быть в «Щелкунчике»? Вот потому что нужно получать именно такой бесценный опыт и формировать вот эти бесценные детские паттерны, да, на всю дальнейшую жизнь.
1: Так, вот они такие маленькие. И как вы выступили вместе с ними? Как все прошло? Какие шансы впереди?
2: Ну, вы знаете, значит, по условиям «Золотой маски», значит, номинанты отобранные, как я уже говорила, выступают на московских сценах. Затем экспертная комиссия выберет, значит, один спектакль победитель в нашей номинации «Лучший спектакль для детей».
1: А критерии вам известны?
2: Ну, критерии, наверное, вот это у нас было 15 экспертов, и, наверное, каждый со своей стороны оценит и художественность, и, наверное, как бы вот соответствие вот материала запросам зрителя. Ну, наверное, все-таки художественный уровень спектакля. Mm-hmm. И 20 июня в Омске состоится церемония награждения «Золотой маски», где будут награждены театры во всех номинациях, в том числе и в номинации «Спектакль для детей». Ждем, конечно, надеемся.
1: Но мы будем за вас болеть.
2: Это уже победа, мы номинанты. Я говорю, первый раз за всю историю «Щелкунчика» вот такое случилось. Поэтому вот сразу же ответ на вопрос, почему нужно быть в «Щелкунчике», наверное.
1: Вы еще Елизавете хотели дать слово о том, как выступили.
3: Ну, это такой вопрос, достаточно интересный, как мы выступили, потому что не сказать, что это был идеальный спектакль, который прошел просто по всем моментам ровно. Были косяки, конечно, куда без них, потому что все равно это нервы, потому что у нас достаточно было мало времени для репетиции, так как мы приехали в пятницу 1 мая, и этот день у нас был без репетиции вообще, потому что нам не дали возможность выйти на сцену, была монтировка. И мы вышли на сцену 2 числа, то есть целый день дети были без репетиции, они гуляли там по Москве, и немножко все равно было отвлечение в другую сторону.
1: Они тусовались.
3: Да. Даже то, что им 10-11 лет, все равно...
1: Конечно.
3: Впервые кто-то увидел Москву. Вот, и поэтому собраться было достаточно тяжело. Я могу сказать однозначно, что ведущие партии, те, кто вели спектакль, это и взрослые солисты, и сама девчонка, которая у нас играла Дюймовочку. Здесь не было никаких нареканий, здесь было все хорошо. А вопрос по массовым партиям, там уже, да, там уже сыграла свою роль отсутствие там один день без репетиций, то, что им предоставили другую сцену, которая отличается по параметрам от нашей домашней сцены.
1: А как адаптироваться? Это только прогонами?
3: Это один прогон. Uh-huh. Это мы приходим за один прогон, который длится достаточно долго, 3-4 часа. Параллельно, пока кто-то не задействован в своей сцене, он идет обедать, потом возвращается, там, допустим, на финальную сцену, где он есть, продолжает репетировать. И потом через час уже все одеваемся, гримируемся. Грим сложный, грима много. и выходим на спектакль.
1: Гримеры тоже ваши, все с вами едут?
3: У нас были приглашенные гримеры, но как бы мы с ними, грубо говоря, уже работали.
1: То есть это костюмы были... все, вы тоже все это везете?
2: Да-да, мы все это везли.
1: У вас с собой какой-то декорации. Специальный автомобиль?
2: Да, как обычно.
1: Грузовой.
2: Гастрольные, да, действительно, варианты вывозные.
3: Вот тоже одна из сложностей, то, что мы не можем репетировать до самого дня отлета, потому что костюмы, декорации забираются заранее, потому что они едут на машине, им ехать несколько дней, и поэтому, если у нас вот есть возможность два дня перед отлетом порепетировать, мы это делаем уже без декораций, без костюмов. То есть какие-то моменты, которые могут не всегда получиться на сцене, потому что это работа с реквизитом, они, ну, как бы уже не проверятся. Да, у нас был спектакль перед отъездом во вторник, потом сразу мы вот так резко все с себя сняли, загрузили это в машины, оно уехало этой же ночью, и оставшиеся два дня мы репетировали без, просто проверяя еще раз по порядку, по синхрону, то, что можно проверить в таком случае.
1: Ничего себе, вот такие вот сложности. Ну, это очень-очень любопытно, как вот так вот путешествует, гастролирует театр. Круто.
2: Класс. Конечно, тем более для детской труппы. Вот строгий взыскательный педагог, она все разобрала по полочкам. А я была в центре, в зале во время спектакля. Я была в центре вот этих эмоций, которые мы вообще получили, эту обратную связь. Зал был полный, и ну, на браво. Все было на браво, на молодцы, как дети могли кричать. У нас даже еще была такая фишка, у нас были даже еще и незрячие зрители. Да, Машка предприняла такую попытку сделать тифлокомментарии со своим московским тифлокомментатором балета. И вот эти незрячие дети, ну, они были очень довольны.
1: Здорово. То есть они реагировали вместе, да, вот где нужно?
2: Конечно.
1: Посмеяться,
2: поаплодировать? Да. Они это все понимали, и по музыке чувствовали, им все рассказывали. И вот тоже был такой интересный опыт. Не знаю, вот там восторг. Ну, публика очень хорошо московская нас приняла. Ну, будем ждать результата.
1: А у вас в ближайшее время стартуют вообще наборы в театр, все верно?
2: Да, у нас приемная кампания начинается. Она, в принципе, сейчас уже идет, заявочная кампания, а просмотры детей будут 5 и 6 июня.
1: Так, а сейчас, получается, можно подать документы?
2: Сейчас можно подать документы, угу. Да.
1: Это до какой поры?
2: Ну вот.
1: Наши слушатели записывают.
2: Да, записывайте. Лучше не тянуть с этим. Лучше подавать документы в ближайшие 2 недели, чтобы не перед самым вот просмотром, чтобы можно было успеть обработать, сделать четкий график, чтобы никто не стоял в очереди, знаете, друг за другом там на просмотры. Все приходили к нужному времени. Так что...
1: То есть это непосредственно в самом театре?
2: Это будет проходить все в самом театре. Вот мы все поводы заявки обработаем, и всем назначим свое время. Все просмотры будут проходить в балетном классе. Педагоги, в том числе и Елизавета, она сейчас поподробнее расскажет, что там происходит за закрытыми дверями.
1: Так.
2: Что нужно для того, чтобы стать балериной.
3: Еще хотела дополнительно сказать, что театр очень лоялен к донаборам, к возможности прихода в театр, допустим, в начале года. И то есть у нас бывает такая практика, что те, кто не успел в даты набора, что они могут подойти немножко в другие даты, что это обязательно все рассмотрят и предложат подойти в другой день. Возможно, что не будет собрана такая большая комиссия, как обычно на просмотрах, там 3-4 человека. Возможно, это будет один педагог, но это все равно произойдет, по возрасту определят группу, по силам, и то есть есть возможность попасть в театр и не в эти даты, потому что все равно мы, ну не то чтобы боремся за то, чтобы у нас были дети, а открыты ко всем, у кого даже не было возможности появиться вот на просмотрах летом, в июне.
1: С какого возраста можно прийти на кастинг?
3: Ну, стандартно это 5-6 лет, но бывают исключения, что у нас приходят дети и 4 лет, и они тоже поступают в группы, поэтому сейчас...
1: Они же совсем пупсики.
3: Совсем пупсики, да, которым довольно тяжело. И это еще одно ответвление того, что ребенок в течение года, допустим, адаптируется или не адаптируется. И у него есть разные пути развития, либо остаться, допустим, на 2 год и попробовать себя еще раз в этот год обучения, возможно, уже с другой группой, но... Просто это будет менее тяжело ему физически, и проще будет адаптироваться уже к программе, которая дается в 1 году обучения. Либо есть варианты того, чтобы остаться с группой, попытаться нагнать программу, даже несмотря на то, что возраст младше.
1: А со скольких лет обучения у вас в театре ребенок уже может быть задействован в спектакле? Ну, в каких-то прям гастролях там или как?
3: Но вот прям гастроли, это чаще всего лет с 9-10.
1: Это при условии, что он пришел в 5?
3: Да.
1: Угу.
3: То есть 4 года база. Конечно же, бывают исключения. Бывают исключения, что ребята могут прийти отзаниматься год уже в более взрослом возрасте, там, в возрасте там, 10-12 лет, и от того, что они год позанимались, они потом могут попасть в труппу, потому что у них до этого уже была какая-то база. Что они пришли не просто с улицы заниматься балетом, как у нас это называется, а может быть, они занимались до этого где-то в коллективах, занимались гимнастикой или еще каким-то видом деятельности, где, возможно, присутствовала хореография, и они понимают в целом, что от них потом будут требовать в театре, потому что все равно у нас постановки относятся к разряду классических. У нас многие танцуют на пуантах, и балетную терминологию, балетные движения обязательно нужно знать, чтобы понимать, какую хореографию тебе ставит постановщик.
1: А какой возраст тогда максимальный, ну, для того, чтобы прийти к вам? Может быть, с нуля?
3: Ну, у нас были, что приходили к нам 30-летние.
1: Прекрасно, так.
3: В труппу попадали к нам артисты, да. Но это очень исключение, потому что это был мужчина, который в будущем стал и нашим педагогом по современному танцу, и постановщиком в том числе. И он также задействован в некоторых спектаклях, в которых требуются артисты взрослее, потому что партия подразумевает это.
1: Так, а у него по полу привилегия была? Мужчин всегда мало?
3: Ну, в том числе да, но я думаю, что и взрослые девчонки тоже могут к нам попробоваться. Просто, наверное, не такой большой спрос и у других в отношении нашего театра, и у нас в отношении взрослых девочек.
1: Уточняющий вопрос, буквально перед рекламой один. Он с базой пришел?
3: Конечно. Он... Конечно.
1: Вот. А если конечно. Без базы?
3: Ну, тогда смотрите спектакль.
1: Спасибо. Сейчас прервемся на одну короткую паузу и продолжим.
0: Реклама на 107.6. Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Программа «Родительский комитет» продолжается. У нас сегодня в гостях Елизавета Савастьянова, педагог и солистка и выпускница театра «Щелкунчик», и Майя Давыдовская, руководитель литературно-драматической части. Все время хочу быстро сказать, не успеваю. Так, давайте мы остановились на самом кастинге. Как он проходит? Что там смотрят?
1: Так, запускается в класс балетный, где сидят уже несколько педагогов, которые отсматривают отчасти свои будущие группы или просто это педагоги театра, которые, возможно, потом в будущем когда-то возьмут класс, где будет ребенок, которого отбирали на просмотре, отсматривают основные данные, которые есть у ребенка. А именно, если мы пойдем там, допустим, снизу вверх, мы смотрим на стопы обязательно. Какие у ребенка подъемы, насколько хорошо у него носочки тянутся к полу. Это все природное, то есть это не то, что у всех это есть, у всех этого нет. Это все по-разному. Зависит от строения, как вообще, какое физиологическое строение у ребенка. Дальше поднимаемся выше. Мы смотрим на растяжку. Растяжка у нас идет разного вида. Мы можем посмотреть растяжку в складочке, когда мы тянемся руками к носочкам, сидя или стоя. Можем посмотреть растяжку шпагата. Но это тоже максимально все в лайт-версии, потому что до шпагатов дети добираются потом только спустя там, год-два обучения, чтобы это именно разрабатывать, растягивать, потому что до этого нужно все равно привить ребенку базу растяжки до шпагатов. Дальше мы смотрим на выворотность, насколько хорошо у ребенка раскрываются ноги в сторону, если мы сидим вот в бабочке, так называемой, либо лежим на животе и делаем ту же самую бабочку лежа на животе. Смотрим на гибкость. С одной стороны, гибкость — это наклониться вперед к ногам, с другой стороны, это погнуться назад в спине, насколько хорошо у ребенка гнется спина. Ну и последнее, это, конечно, ну точнее, первое надо было сказать, что это в целом физиология, какое строение, телосложение у ребенка. Вес, конечно же, мы на это смотрим. Мы смотрим на то, насколько ровные, длинные или короткие, возможно, ноги. Одинаковая длина ног, разная длина ног. Насколько пропорционально тело относительно друг друга, голова относительно размера тела, длина туловища относительно длины ног. Ну, то есть это все равно не остается незамеченным.
0: А вот голова здесь при чем?
1: Эстетика балета.
0: Да. Есть, то есть голова должна быть какой? Поменьше, побольше?
1: Она не должна быть визуально, не должна смотреться слишком большой относительно размера тела.
0: А ведь у детей всегда голова чуть больше, чем...
1: Не всегда. Это все очень тоже индивидуально. Но это просто на то, что мы смотрим, не сказать, что есть плохо, есть хорошо. Это просто то, на что обращает внимание любой педагог. Ну и последнее — это прыжок. Мы смотрим, насколько музыкальный ребенок, насколько у него развит прыжок, потому что, к сожалению, в современном, наверное, обществе большинство детей, которые к нам приходят, не умеют прыгать.
0: В какую сторону-то прыгать?
1: Ну. Наверх. Угу. Просто толкнуться двумя ногами от пола, вытолкнуться наверх, вытянуть при этом ножки или просто, чтобы был какой-то отступ от земли во время прыжка. Угу. Очень часто в последнее время приходят дети, у которых нет этого навыка, потому что за те там 4-5 лет жизни он им либо не пригодился, либо не развился, и это то, над чем работают вот затем педагоги, понимают, что там ребенок очень хороший по комплекции, по строению, очень хороший по данным, но не умеет прыжка, просто базового навыка, это то, над что придется биться, ну, просто в будущем это будут рекомендации для родителей, чем заниматься дома, что отрабатывать.
0: А кого тогда не берете? Ну вот, то есть вы посмотрели, покастинговали, поняли, что все пропорционально, это супер, это хорошо, если прыгают, они проходят, а, ну, и музыку слушают. А если вот какие-то нюансы, то...
1: Вообще мы стараемся брать, можно сказать, что большинство. Угу. Все зависит от количества детей, которые приходят на наборы. Потому что в любом случае у нас ставятся оценки комиссии, и потом выводится средний балл, который получен в результате всех вот этих критериев, которые есть. Отбираются группы. У нас отбираются две группы по, ну, максимально 30 человек. То есть 60 девчонок.
0: Это
1: я говорю конкретно
0: набор
1: про девочек. Да, 60 девчонок. До конца первого года доходят не все, потому что кому-то может не подойти расписание, они могут попробоваться в одну группу расписания, в другую, там отличаются немножко дни.
0: А сколько нужно заниматься в неделю?
1: 3 раза в неделю. По 50 минут один день, в другой день 2 урока, то есть 50 плюс 50, потому что есть ритмика и есть гимнастика.
0: Это даже если вот им 5?
1: Это даже если им 5. И третий день у них есть, помимо ритмики, еще занятие музыкой по 25 минут. Там тоже они делятся одна группа делится на две подгруппы и занимаются музыкой. То есть в совокупности у них получается, если так взять, в один день они приходят на час, в другой день на два часа, в третий день на полтора часа.
0: Знаете, какой вопрос? Вот к вам пришли в один и тот же набор, не знаю, там, десятилетка и пятилетка, и у них, вот как вы говорите, по занятости одинаковая нагрузка. Понятно, что по возрасту, наверное, как-то различается, но они вот когда выровняются тогда?
1: Десятилетка и пятилетка, у них будет абсолютно разная нагрузка, потому что 10 лет — это уже школа, то есть это первый балетный класс. И там у них совершенно другие занятия начинаются. Потому что если мы берем малышей 5 лет, 6 лет, 4 года, они занимаются на коврах, они лежа или сидя изучают базу, которая потом им пригодится, когда они подойдут к станку балетному и будут около балетного станка делать экзерсис.
0: А к станку подходят в...
1: Ну, сейчас у нас возрастной ценз снизился, потому что мы немножко попробовали перейти на программу чуть скорее. И поэтому у нас дети, которые отучились 2,5 года, подходят и встают к станку. Ну, то есть в зависимости от возраста, когда вы пришли. Если вы пришли в 5 лет, то вы в 7,5 встаете к станку. Если пришли в 4, то в 6,5. Тут зависит от возраста, когда вы сюда пришли.
0: Отговариваете ли вы от идеи заниматься балетом, ну, тех, у кого, ну, вот, генетически нет такой супер-пупер предрасположенности? Ну, то есть они же могут пойти не только к вам. Они же могут искать варианты.
1: Вы их сказать, не взяли. Что мы отговариваем, если мы взяли ребенка, в первую очередь мы поверили в то, что этот ребенок сможет справиться с программой, сможет адаптироваться в группе именно вот ритмики и танца. В конце года, в середине года проходят открытые уроки, на которых приглашаются родители. В середине года урок для родителей. И, возможно, есть пару человек комиссии из театра. В конце года тоже обязательно есть комиссии из театра, которые ставят оценки, смотрят, насколько вообще дети освоили программу. И, конечно, родители видят, если его ребенок стоит, допустим, в третьей линии, не слышит замечания педагога, отвлекается, не выполняет упражнения, то, конечно, он может понять, что, возможно, сейчас либо не тот возраст, либо не та группа, либо не то занятие, которым этому ребенку интересно заниматься. Можно заставить ребенка ходить, такие есть практики. Возможно, что в будущем он добьется каких-то высот в этом, потому что станет более осознанный, поймет, чем он занимается. Может выбрать другой путь, что он из театра, возможно, ребенка заберет, и либо там, допустим, годик пропустит вообще, потом попробует снова в театр, либо пойдет в другое место, где, возможно, не такие жесткие условия, потому что у нас достаточно требовательные педагоги, достаточно, ну, серьезная программа даже для такого маленького возраста. Возможно, они попробуют себя вообще в другом виде деятельности, не обязательно в танцах, потому что бывает, что ребенок так болтает на уроках, что есть ощущение, что вот в актерском где-нибудь в студиях, где можно играть спектакли, разговаривать на сцене, что этому ребенку будет намного интереснее, круче, и что здесь у него есть потенциал.
0: То есть у вас артистизм не главное? Важнее все-таки физика.
1: Это важно, но для начала обязательно нужно.

0: балетной школы. И, по-моему, даже у меня был значок какой-то балеринки. Mm-hmm. Мне вручался значок балеринки. У нас есть полноценный выпускной. Во-первых, это экзамены по всем дисциплинам, которые у нас есть к этому возрасту. То есть это классический танец, это современный танец, это гимнастика. Есть по этим всем предметам экзамены. Затем есть выпускной полноценный. Красная ковровая дорожка на сцене. Представление Wow. выпускников, вручение дипломов, вручение подарков. И небольшой фуршетик в одном из балетных залов. Это уже дальше как родители наши захотят. Как бы может нас куда-то отвезти, может оставить нас там в театре. Вот, так что это все есть. Но можно пойти дальше. Потому что дальше есть школа хореографического мастерства. Если ты закончил балетную школу, ты переходишь в этот статус. Не знаю, насколько сейчас она у нас как бы прям официально функционирует, но все равно есть ребята, которые остаются после балетной школы и хотят дальше продолжать заниматься, потому что там обычную школу еще не закончили, вот как было в моем случае. Ну и просто интересно в целом участвовать в репертуарных спектаклях. Возраст еще в районе там 15-16 лет, почему бы и нет. И продолжается дальше занятие. Бывает, что меняется педагог на другого. Бывает, что остаетесь у этого же самого педагога. Просто, возможно, к вам придут другие девчонки помладше. И то есть будет основное как бы внимание на то, чтобы им добавить базы, которые у них еще недостаточно, а вы просто занимаетесь в том же формате, участвуете в спектаклях и, возможно, даже попадаете в труппу театральную, и вас ставят на зарплату, и вы начинаете получать деньги от дела, которое вам приносит удовольствие.
1: Да, а параллельно еще осваиваете другие профессии, например, как ассистент хореографа, да, вот перед вами, да, и в дальнейшем и хореограф. То есть вот именно вот такая, значит, трудоустройство и вот эта возможность получать вот именно профессиональную ориентацию в этой сфере.
2: Вы взращиваете реально с пяти лет условно, и вот потом до сотрудников.
1: Да, у нас такая архитектура выстроена, вот архитектура образования, она вот у нас выстроена именно по такой системе, именно поэтапно. Ступенечкам.
2: Чем нужно обладать, вот помимо там, физики тела, ну, вот, всех вот, качеств, что ли, всех физических, каких-то психологических, может быть, то, что мы перечислили, музыкальности. Вот чем еще нужно обладать, чтобы дойти до конца? Это должно просто нравиться, вот к этому вопросу? Желание. Или это все-таки, ну, не знаю, большой спорт? То есть это какая-то соревновательный дух, я не знаю. Что
0: если
2: это?
0: Нет желания, то и не будет потом никаких сил, чтобы справиться с тем, что все равно тебе приходится переживать. Потому что помимо какого-то стресса от конкуренции, которая появляется в более взрослом возрасте, как я изначально сказала, у нас набирается в группу 30 человек. Если до конца дойдет 12, это уже Бинго. Вау, как много. Угу. 12 — это прям, наверное, огромный ценз. Если среди этих 12 еще, наверное, половина будут с хорошими данными, это тоже уже вау, как круто.
2: То есть балетом нужно по-хорошему болеть?
1: Сценой.
0: Ну, да.
1: Сценой, вот, спектаклями.
2: А разведите эти понятия. То есть нужен все-таки человек, который хочет выступать, или нужен спортсмен?
0: Любой ребенок, который приходит в танцы, хочет выступать.
1: Угу. И щелкунчик эту возможность дает.
0: Обязательно.
1: Это фишка обучения сцены, это фишка щелкунчика. То, что
2: то есть это не та история,
1: всех.
2: Что мы посадили в 3 года ребенка перед балетом, значит, смотри, напитывайся классическим искусством, и он такой, да, хочу, спустя какое-то время.
0: Продолжаем подкупать людей, которые хотят прийти к нам в театр. Первый год обучения, помимо того, что дети занимаются вот эти 3 раза в неделю, у них также есть подготовка к отчетному концерту, который проходит в апреле каждого года. Неважно, ты пришел в первый раз в жизни
2: он
0: в театр.
2: Он для всех зрителей? Ну, то есть, или только для родителей? Вот так.
0: Билеты продаются в свободном доступе, но, конечно, большой спрос у родителей, у родственников, детей. Эти концерты проходят 2 раза в год. Они проходят в апреле, и затем этот же самый концерт повторяется в ноябре. И он проводится несколько дней, так, чтобы все родители и все родственники mm-hmm. успели посмотреть на своего ребенка на сцене.
1: Я вот. Уточню, это не совсем даже отчетные концерты, они уже давно вышли за рамки просто отчетных концертов. Это уже, в принципе, проекты, большие художественные проекты, в котором работают хореографы очень известные, которые вот и педагоги, которых мы извне привлекаем, профессиональные, они ставят. Это большое искусство на таких маленьких детей ставить высокохудожественный продукт. И они участвуют не только, смотрят не только родители. Мы традиционно участвуем в ночи искусств и городских мероприятий, мероприятиях, вот с этим, да, концертом. Это очень
2: на этой прекрасной, позитивной ноте мы прервемся на новости и затем вернемся.

0: студию.
1: В Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
2: На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Директор Департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева представила депутатам Екатеринбургской гордумы отчет об исполнении бюджета Уральской столицы за первый квартал этого года. Доходы бюджета города составили 19 миллиардов 502 миллиона рублей, что составляет 19,5% от плана. Расходная часть – 20 миллиардов 957 миллионов или 20,2% от плана. Почти половина расходов бюджета в первом квартале направлена на сферу образования – 9 миллиардов 861 миллион рублей. Расходы на социальную сферу в целом составили 60,8% от общего объема расходов бюджета города. По итогам обсуждения депутаты Екатеринбургской гордумы приняли отчет об исполнении бюджета за первый квартал. 29 человек проголосовали за, один воздержался. В столице Урала открылся 30-й Всероссийский библиотечный конгресс Российской библиотечной ассоциации. На форум приехали более 1300 гостей со всей России и из-за рубежа – библиотекари, педагоги, музейные специалисты и реставраторы. Главным событием открытия стала торжественная передача Екатеринбургу символа библиотечной столицы России. Почетный статус город будет носить весь 2026 год. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, Всероссийский библиотечный конгресс – крупнейшее профессиональное событие года. Закономерно, что более 1000 представителей сферы собрались в Екатеринбурге, библиотечной столице России. Областной центр – единственный город в стране, который во второй раз удостоен этого звания. Уверен, что конгресс станет площадкой для конструктивного взаимодействия экспертов, любителей литературы, а принятые на нем решения послужат развитию библиотечного дела в стране. Тема конгресса – многообразие культур, единые ценности, единая страна. В течение 4 дней на 15 площадках Екатеринбурга участники обсудят современные вызовы библиотечной сферы, цифровые практики сохранения культурного наследия и развития библиотек. Продолжается прием заявок на участие в традиционном городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург». Заявки принимаются до 1 июня. Попробовать свои силы могут незамужние жительницы уральской столицы и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет и ростом от 165 сантиметров. Помимо внешней привлекательности, жюри будет оценивать обаяние, ум и индивидуальность. Для участия в проекте будут отобраны 25 девушек. До финального шоу дойдут 16 из них. На этапе подготовки участницы будут обучаться дефиле, танцам и актерскому мастерству, займутся фитнесом, изучат мировую культуру и историю Екатеринбурга. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Финал пройдет во время празднования Дня города. Победительницу выберут на главной сцене. Заполнить анкету можно на официальном сайте конкурса. Напомню, «Мисс Екатеринбург» – главный городской конкурс красоты, который проходит с 1997 года при поддержке администрации Екатеринбурга.
2: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Продолжается эфир на Город ФМ. У нас программа «Родительский комитет». И у нас еще один гость в студии. К Майке Елизавете присоединился Константин Хлебников, хореограф-постановщик, да, вашего премьерного спектакля. Мы сейчас о нем поговорим. И самое главное, то, что он солист и хореограф «Урал-опера-балет». Здравствуйте, Константин.
1: Здравствуйте.
0: Как так получилось, что вы пригласили-то стороннего человека к вам в театр?
2: Ну, у нас так все работает в театре. Мы стараемся к постановке спектаклей приглашать профессиональных хореографов известных. И Константин уже с Щелкунчиком дружит. Не первый год он и ставит и номера, в том числе и для того самого возраста, который мы сейчас оговорили, для младшего звена и для отчетных концертов. А вот решили попробовать большую форму. Константин расскажет, наверное.
0: Нет, прежде чем мы перейдем к вашей премьере, давайте мы как-то подведем итог, да, темы наборов. К чему нужно быть готовым родителю, если хочешь отдать ребенка в ваш театр?
3: Нужно быть готовым к тому, что ребенок не всегда сделает то, о чем думает родитель. Родитель думает, что он отдаст ребенка, и все. Он забудет вообще о каких-либо проблемах, что наоборот могут возникнуть трудности. И родитель должен в первую очередь уметь найти подход, как с ребенком поговорить, донести ему ту информацию, которую просит педагог донести для ребенка. Потому что все равно не всегда получается педагогу правильно и корректно объяснить, что хочет, вот, что я хочу от ребенка увидеть, потому что детей очень много в группе. Ну, то есть, вот если 30 человек действительно набралось, 30 человек действительно дошло до конца года, или хотя бы 25 человек, все равно нет времени на этих 50 минутах, помимо освоения программы, еще уделять время постоянным разговорам, объяснениям. Это все, конечно, есть, но это все идет уже вне учебное время, это все идет после уроков, до уроков. И чтобы не так сильно, на это уделять внимание, потом уже происходит работа именно с родителями, где родители как раз-таки детям уже доносят информацию о том, что это важно, это нужно, и пытаются, ну, как-то дать мотивацию. Виды мотивации бывают разные, их перечислять я не буду, потому что у каждого родителя свой подход к этому, там доходит до каких-то подкупов, но тут уже индивидуальная история.
0: Спасибо вам большое. Ну что, Константин, я надеюсь, что вы появились таки у нас в кадре для тех, кто смотрит нашу прямую трансляцию в нашей группе ВКонтакте «Город ФМ». Вы присоединяйтесь, что-нибудь да увидите. Константин, расскажите о своей премьере, да, которой готовитесь, балет «Муха, цикатуха».
1: Добрый день, спасибо за приглашение. Да, действительно, как ранее говорили, что я уже более 10 лет, на самом деле, сотрудничаю с театром «Балет Щелкунчик». Начиналось все с каких-то маленьких, небольших номеров для самых маленьких участников. Потом я уже ставил номера для конкурса «Щелкунчик приглашает». И вот сейчас мне предложили поставить свой первый спектакль «Муха-цикатуха». А на самом деле названий было несколько. И художественный руководитель Петр предложил мне именно «Муху-цикатуху», я согласился. Но хотя меньше всего я думал об этом спектакле изначально, об этом названии. Думал, что я вообще могу здесь сделать? Что я могу из этого спектакля, из этого произведения выжить?
0: Это связано с тем, что мы все его и так знаем?
1: Ну да. И какие-то насекомые, что вообще, зачем мне это все? Но в процессе я послушал музыку, музыка прекрасного композитора Салимана Владимирова. Она на самом деле очень говорящая. Она прям подсказывает и шепчет тебе, что и как нужно ставить, что делать, какие сцены. Я в нее влюбился. Она, это действительно музыка для детского спектакля.
0: Дети какого возраста как раз-таки задействованы там?
1: На самом деле разных возрастов. Угу. От самых маленьких до уже взрослых
0: артистов. А как вы это все сводите потом, если они в разных классах занимаются?
1: Да, хороший вопрос. Дети разбиты по группам, и мы, чтобы не было путаницы, и потом легче было репетировать, также берем, допустим, группа «Паучат» — это один возраст детей, «Бабочки» — это другой возраст детей. И вот так раскидываем.
0: А к чему она приурочена-то?
2: А, ну это вот не просто идея этого художественного руководителя была все-таки, значит, приурочить это к 80-летию основателя нашего театра Михаила Когана. Дело в том, что «Щелкунчик» начался с «Мухи-цикатухи» в 1988 году, 17 ноября.
0: История закольцевалась.
2: Да, да, да, да. На сцене оперного театра был балет на музыку Салимана Владимирова, «Муха-цикатуха», хореографии Когана. Угу. Вот прошло 38 лет, да, и вот мы решили таким образом, что называется, такую дань памяти нашему мастеру поставить, конечно, с новым либретто, с новым содержанием, но на ту же музыку. Не знаю, как Константин с ней работал, но, видите, говорит, что ему понравилось, да. Вот, с новыми, понятное дело, переосмысленные, с новым содержанием иным, совершенно другим, да. Ну вот, будем посмотрим, что у нас получилось. Занято очень много детей.
0: А сколько времени готовились?
1: Мне кажется, мы начали еще до Нового года. Разработка сценария, да, то есть с чего начинается постановка? С названия. Определились с названием, дальше мы думаем, про что это будет, в каком жанре это будет. Составы. Нужно отсмотреть всех детей, понять, кто что будет танцевать, придумать драматургию. То есть до того, как мы начинаем вот постановочный процесс, еще много-много-много всего происходит. Ну, уже почти год прошел с того момента.
0: А с кем сложнее вообще работать тогда? Раз вы на опыте, со взрослыми или с детьми?
1: Сложнее? Со всеми сложно. На самом деле, у всех как бы с детьми чем хорошо? Они, у них глаза горят. А с ними сложность в том, что не так просто подобрать лексический материал, хореографию. Не каждое движение будет хорошо смотреться на них. Не каждое движение они исполнят хорошо. Есть движения, которые они вообще еще не проходили по программе. То есть это тоже момент нужно учитывать. Но в любом случае, я считаю, что наш спектакль — это на вырост. Потому что мы делаем какие-то вещи, которые ребята еще не проходили, но мы попробовали, у них получается, и мы, да, даем возможность этому развиваться.
0: Когда премьера?
1: Премьера будет, по-моему, 30-го.
2: 30 мая, да? Мая у нас премьера, 30-го 18 часов, 31-го 11 часов. И дальше до 9 июня мы, за исключением выходных, там двух дат показываем в ежедневном режиме. Это все премьерная неделя. А я думаю, Константин немножко расскажет еще, о чем этот балет получился. Как вышел на сюжет и чем он будет интересен.
0: Давайте очень коротко.
1: Да. Очень коротко. На самом деле, не очень люблю рассказывать, о чем и как, и почему.
0: Лучше танцевать.
1: Лучше прийти и посмотреть вживую. Всех приглашаем. Да, мы ушли в отпуск, сидя дома, мы с женой сидели и думали, ну, про что же это может быть спектакль? Как он может... Как мы ему можем подать? Что тут придумать? И решили, что это будет... в жанре детектив, потому что дети, как правило, очень любят детективы. У нас у самих ребенок, и она обожает детективные истории. А что здесь? Значит, есть какое-то некое происшествие, да? Что-то происходит, есть подозреваемые, и есть сыщик, который расследует это, распутывает эту паутину, и должен случиться хэппи-энд. Вот. Здесь на самом деле все. Здесь большие контрасты. И дружба, любовь, и в то же время и страдания, и принятие и непринятие, и социальные отношения, взаимоотношения родителей с детьми. Много всего.
2: Да, и сам еще очень великолепный художественный мир, визуальный мир, потому что костюмы и сценография — это работа двух художников, Ольги Меньшиковой по костюмам и Дарьи Бочкарёвой, художник-сценограф, и золотомасочный художник по свету оживит всю эту картину, да, этого фантастического мира насекомых.
1: Ксения Котенёва, да.
2: Ксения Котенёва, да, Санкт-Петербург.
0: Зрители из какого возраста мы приглашаем на эти премьерные показы?
2: Ну, мы приглашаем, собственно, зрителя с пяти лет, но современный зритель очень прокачан. Я думаю, что даже ребенку с трех лет будет интересно увидеть вот это.
0: Отлично. Все. Давайте напомним. 30 мая в 6 вечера, 31 мая и дальше 2-9 июня премьерные показы. А также мы всех приглашаем 5-го, да, и 6-го?
2: 5-го и 6-го это будет просмотры детей в балетную школу Щелкунчика. Но сейчас мы призываем уже зайти на сайт и оставить свою заявочку.
0: Спасибо вам большое. У нас в студии был театр Щелкунчик, Елизавета Савастьянова, Майя Давыдовская и Константин Хлебников. А далее на Город ФМ вас ждет программа «Наши люди» в 14.00, представители разных народов и национальностей. В 15 в центре внимания, в 17 «История успеха», в 17.45 «Движение по правилам», программа, подготовленная совместно со Свердловской госавтоинспекцией. В студии Город ФМ была Евгения Лемесева. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на 107.6.
4: Реклама на 107.6.
5: Дом — не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» — строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» — строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере имени Полярника Соловьева. Факт первый. Сквер Полярника Соловьева расположен в границах улиц Техническая, Росточная, Строителей, Дружининская в железнодорожном районе Екатеринбурга. В 2023 году сквер получил название в честь почетного полярника России, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Сергея Александровича Соловьева. Факт второй. Сергей Соловьев стал организатором трансконтинентальной полярной экспедиции газеты «Советская Россия». Соловьев был руководителем группы и вместе с журналистами и учеными отправился на Северный полюс. Экспедиция вошла в историю как самая протяженная. На собачьих упряжках участники группы преодолели 10 тысяч километров за 243 дня. Их маршрут проходил от Уэлина Магаданской области до Мурманска. Факт третий. Сквер имени Полярника Соловьева создан, чтобы напомнить горожанам историю этого большого путешествия на Северный полюс. Сейчас в зеленой зоне любят прогуливаться жители района сортировки вместе со своими питомцами. Они ждут, когда кусочек леса в районе превратится в благоустроенную территорию со скамейками, облагороженными входными группами и ухоженными тропами. А сейчас мы напомним, что сквер имени Полярника Соловьева является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко перспективные направления двустороннего сотрудничества. Глава региона отметил, на сегодняшний день реализуются совместные проекты Среднего Урала и Беларуси в машиностроении, энергетической и транспортной отраслях. Очень рад встрече с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко и благодарен ему за возможность лично обсудить перспективные направления сотрудничества. Как справедливо отметил Александр Григорьевич, санкции показали, что необходимо производить свое и ориентироваться на импорт. Замещение. Поэтому мы будем вместе выстраивать новые кооперационные цепочки в области электротехнического оборудования, систем автоматизированного управления, металлообрабатывающего оборудования, сказал Паслер. Республика Беларусь занимает третье место среди стран внешнеторговых партнеров Свердловской области. Депутаты Екатеринбургской гордумы приняли решение о переносе празднования Дня города на первую субботу августа. Решение было принято большинством голосов. 27 за, 2 воздержались. Таким образом, в этом году День города будет отмечаться 1 августа. Официальным инициатором изменений стал глава города Алексей Орлов, который сослался на обращение общественных организаций. В пользу переноса приводится 2 довода. Погода в начале августа лучше, чем во второй его половине, и теперь праздник не будет выпадать на Успенский пост. Напомню, с 1987 года празднование проводилось в третью субботу августа. Историческим днем рождения Екатеринбурга считается 18 ноября. Именно тогда, в 1723 году, он был основан как завод-крепость на реке Сеть. Форум партии «Единая Россия. Есть результат» прошел на площадке гимназии номер 155. Глава железнодорожного района Виталий Першин подвел итоги реализации народной программы партии за последние 5 лет. Так, в районе была проведена большая работа по обновлению образовательной инфраструктуры. Реконструированы школы номер 179 в поселке Северка, номер 30 и номер 83. Открыто новое здание детского садика номер 328. В прошлом году включился в работу один из ключевых социальных объектов. Новое здание детской поликлиники ДГКБ номер 9 на 500 посещений в смену. Серьезные результаты, достигнутые в сфере спорта. Всего было реконструировано 10 спортивных объектов. Открыта Академия волейбола имени Николая Карполя. Реконструирован спортивный стадион в поселке Северка. В рамках проекта «Спорт в каждый двор» с 2020 года отремонтировано 6 спортивных дворовых площадок. В прошлом году появились новые корпуса детской музыкальной школы номер 7 имени Рахманинова и детской художественной школы номер 4 имени Метелева. Проведена реконструкция дома культуры «Сортировочный», а на базе обновленной библиотеки номер 14 создан современный центр культурного взаимодействия.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Наши люди.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. Это программа «Наши люди», самая межнациональная, интернациональная, международная на нашем самом екатеринбургском радио. Каждую неделю в это время в нашей студии представители самых разнообразных национальностей, культур, этносов, народов, единств, традиций, обычаи, правила, мудрости, ну а также культура, кухня и все это, органично вплетающееся в жизнь современного мегаполиса. Екатеринбург. Возможности без границ. Наша программа – одна из основных иллюстраций. Кстати, об иллюстрациях. Программу «Наши люди» всегда нужно не только слушать, но и смотреть. Видеотрансляция прямо сейчас на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на портале «Екатеринбург РФ». Тем более, этот год – год единства народов России. Еще одна тема, еще одна актуальность. Ну а прямо сейчас мы также принимаем ваши вопросы на эфирный мессенджер «Макс». Его номер – плюс 799-15-15-107-6. В нашей студии сегодня наш частый гость, участник эфиров в мессенджере «Макс» и приятный собеседник Денис Рожкани, соучредитель и заместитель руководителя Интернационального союза диаспор Свердловской области. Денис Михайлович, приветствую, рад снова видеть.
2: Здравствуйте, Борис. Взаимно. Я вдвойне рад видеть вас и быть в вашем эфире. Я бы хотел бы поздороваться, как и принято, на родном языке и на могучем русском языке. Это на языцком языке. На грузинском гамарджубат огесавнебит калбатонебода батонебо. Это на грузинском языке. На русском. Здравствуйте, дорогие мои зрители, наши зрители, уважаемые жители города Екатеринбурга. И спасибо за приглашение.
1: Спасибо и вам. Ну, а также сегодня в нашей студии Шохжан Хунгир Бахридинов, председатель Свердловской региональной общественной организации помощи узбекам «Адолат Справедливость». Просто Шох. Здравствуйте.
3: Да. Здравствуйте, Борис. Очень рад участвовать в таком замечательном мероприятии и в радио, и так далее.
1: Традиции не нарушайте.
3: Да. Ассаламу алейкум, хурматли ватандошлар, хаммайлани яхши курамиз, соғ бўлинглар. Мусофир юрти хаммайлига соғлиқ саломатлик тилаб қоламан. Здравствуйте, дорогие слушатели. Очень рад приветствовать вас с уважением, как бы, Шах Бахридинов, председатель узбекской диаспоры.
1: Так, тут только нужно понять, вы сейчас самый главный среди всех узбеков Екатеринбурга и Свердловской области, или это не совсем так? Вот поясните, за каких узбеков вы отвечаете и так далее.
3: Ну, в целом, Свердловская область. Отвечаем за узбеков.
1: Так, ну тогда рассказывайте, тем более, что известно, в Свердловской области не так давно зарегистрировались как узбекское НКО. Вот скажите, что за это время сделано хорошего во благо узбекского общества и Екатеринбурга в целом? Ну, проще говоря, чем помогаете людям, за какой помощью они к вам обращаются, то есть что именно вы делаете, чтобы слушающие нас сейчас понимали, в каком контексте и аспекте с вами можешь сотрудничать, на какую помощь рассчитывать?
3: Борис, спасибо за вопрос. С момента регистрации «Адалат Справедливость», да, мы сразу включились в реальную работу. Наша главная цель — помогать соотечественникам адаптироваться в Екатеринбурге и при этом сохранять свои корни, традиции и культуру. За это время мы провели многие совместные фестивали, выставок и концертов. Они показывают уральцам все богатство нашего наследия и помогают нам лучше понимать друг друга. Отдельно мы поддерживаем молодежи, плотно работаем с узбекскими студентами в Свердловской области, помогаем ребятам в учебе и быту. В планах только наращивать этот темп. Ведь Россия и Узбекистан связывает огромная общая история. Как сказал президент Владимир Владимирович Путин, мы не просто друзья, мы братья. И наша задача, один из задач, беречь эту дружбу, братскую дружбу, отношения, да, и сохранить. Ну, как-то так.
1: Так, каким образом вы взаимодействуете между собой? Потому что Денис Михайлович у нас, насколько я знаю, чуть рангом повыше. Он теперь и за многие диаспоры отвечает, контролирует все, что происходит в их взаимодействии, и знает, что там внутри организации происходит.
2: Да, Борис, но Денис Михайлович человек скромный, поэтому я понимаю за такое возвышение и спасибо за комплимент.
1: Ну, должность но... звучит, по крайней мере, очень официально и серьезно.
2: Да, да, да. Да.
1: Обязывает так или иначе.
2: Да, так как являюсь заместителем руководителя Интернационального союза диаспор Свердловской области, СРО «Адалат» взаимодействует с Интернациональным союзом диаспор. И, Борис, поверьте мне, что насколько они адресно работают, помогая людям, жителям Свердловской области, не только взять соотечественников, но и всем жителям. Вот я помню, перед Новым годом Шах мне позвонил и говорит: «Денис Михайлович,
1: с новым, с наступающим».
2: Да, не только с наступающим, наступающим потом. Что самое интересное, где бы мы бы могли бы, у нас есть желание у организации сделать ремонт у малоимущего или у граждан. Ну, адрес один мне подскажите, семью одну подскажите, пожалуйста. То есть безвозмездно. И реально они это делают, они безвозмездно помогают гражданам. Вот, и поэтому...
1: Так, вы представляете, какая сейчас к вам очередь желающих выстроиться?
2: Это однозначно.
1: Телефончик не подскажете? Шах, поди, еще сам ремонт делал или только руководил, направлял?
3: Ну, понятно, что руководили, как бы у нас строительное направление есть. Мы нигде не афишировали, только среди близких. Ну, такое у нас дело, как бы, обычно у мусульман как бы не афишируется. Если благо делаешь, просто как бы оставляешь. Но мы бы...
1: Но, с другой стороны, если об этом не рассказать, то никто и не узнает. Как еще подтвердить благие свои намерения? Скромность — это, безусловно, очень похвальное качество, но иногда нужно как-то эти границы тоже расширять, согласитесь?
3: Да, у нас есть определенный круг, который как бы помогает... У меня, например, есть строительная бригада, да, как бы есть люди, которые помогают малоимущим, заслуженным людям, там, дедушкам, бабушкам, которые нуждаются в помощи, да, как бы мы делаем просто как бы ремонт. Ремонт там, условия создаем, чтобы у них все было хорошо, как бы, потому что мир и так коротко, как бы все это закончится рано и поздно. И от наших предков оставалось, и от нас тоже все останется. В этом ключе как бы... Но хотелось бы, чтобы хорошее имя осталось после нас. И работаем над этим. И если у кого-то будет желание как бы хоть чем-то как бы помочь, там, присоединиться, мы готовы как бы выйти на диалог и собрать определенную команду. И неважно, какой национальности как бы, мы будем помогать, поддерживать и...
2: Вот, между прочим, на этой основе он сказал, главное доброе имя свое оставить, да? Я вспомнил езидскую притчу. Я сейчас постараюсь перевести. Говорят, дымоход дома, он короткий. Сегодня он есть, завтра его нету. Но только человеку остается оставить после себя свое драгоценное имя, свое доброе имя. Ибо все остальное — это мгновение одно.
1: Мудро? Здорово. Да. Тем более, тут как раз еще на днях у Омара Хайяма был день рождения. Честно говоря, мне кажется, что тут какую-то аналогию можно провести.
2: Аналогию, да, можно.
1: Так, у кого есть вопросы из наших радиослушателей, либо пожелания по поводу ремонта, тем более сезон как раз сейчас, я сам нахожусь в подобной ситуации. Поэтому +7 99 15 15 107 6, пишите нам, пожалуйста, сообщение в наш эфирный мессенджер Макс, либо 227 107 6, это телефон нашего прямого эфира. И еще важная информация для наших зрителей и слушателей. Постоянно и, безусловно, в курсе, но аудитория у нас постоянно расширяется. И поэтому, если вы опоздали на начало прямого эфира, если вы нас не сначала слушаете, либо наоборот, прослушали всю программу и хочется еще раз на каких-то моментах остановиться, поделиться с друзьями, может быть, даже включить кнопку пауза, что-то выписать себе, зафиксировать, есть у вас такая возможность. На странице Город FM ВКонтакте и на нашем канале на Рутюбе все программы, в том числе программа «Наши люди», они хранятся, более того, сгруппированы в специальной плейлист. Все, что вам нужно, это подписаться на наш канал на Рутюбе или на наше сообщество ВКонтакте, зайти туда, либо в поисковике набрать интересующую вас программу, имена гостей и тему, либо в разделе «Видео» плейлист «Наши люди», и там все вам откроется. Эта программа исключением не будет. Ну и продолжайте писать нам в прямой эфир. Вопросы есть, вопросы приходят. +7 99 15 15 107 6. Сейчас небольшая полезная пауза, потом продолжим.
0: Реклама на 107.6. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
4: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
0: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
7: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Продолжается программа «Наши люди» на город ФМ. Шох Бахриддинов, председатель Свердловской региональной общественной организации помощи узбекам «Адулат Справедливости», и Денис Рашкани, соучредитель и заместитель руководителя Интернационального союза «Диаспор» Свердловской области в нашей студии. В нашей студии флаги России и Узбекистана, как вы можете убедиться. И в нашей студии книга Дениса Рашкани, которую он в свое время нам дарил, подписывал. И вот одного из радиослушателей это очень-очень заинтересовало. Пишет нам Матвей. «Уважаемый Денис Михайлович, я ваш давний поклонник, с большим интересом начал изучать историю вашего древнего народа езидов. Знаю, что вы написали прекрасную книгу о своем народе, его традициях и обычаях. К сожалению, нет возможности приобрести книгу. Вот, кстати, да, на видеотрансляции Денис Рашкани сейчас демонстрирует. Я сейчас крупный план включу, секундочку. Так вот, вопрос. Не могли бы вы выслать книгу в подарок? Буду безмерно благодарен. С уважением, Матвей».
1: Матвей, огромное спасибо. И,
0: вот сейчас можно и показывать книгу, да. Вот в эту камеру. Не, вот в эту, на столе.
1: В эту, да, камеру. Матвей, персонально... Я надеюсь, что вы оставили свои данные, контактные.
0: Номер телефон, уже зафиксировался.
1: Да. Персонально в эфире я озвучиваю, что эта книга в подарок вам.
0: Он может даже под камеру подписать сейчас для Матвея.
1: Да, ручка есть? Да, да, можно подписать.
0: А, у Шаха есть ручка. Ага. О, все, вот какие подготовленные гости к нам пришли.
1: Вот, между прочим, тут только было написано от автора. С добрыми пожеланиями.
0: Кстати, какой почерк красивый. Прям каллиграфия настоящая.
1: Ну да, есть такой
0: у меня. Я вот так не умею от руки писать, честно. Поэтому примите комплимент очередной.
1: Спасибо, Борис. Да, есть такое. Мне в школьное время и преподаватели постоянно хвалили. Так, от автора с добрыми пожеланиями. Дорогому.
0: Так, опять же, Матвей, если вы нас сейчас слушаете и смотрите видеотрансляцию, то вот можете наблюдать, как Денис Рашкани подписывает книгу. Так, а вот пока Денис подписывает, вы же можете одновременно два дела делать. Вот у нас еще один вопрос от радиослушателя. Пишет нам Насирджон Джалилов, если я неправильно озвучил, уж не обессудьте. А вот он приобрел книгу «Езиды. Народ архангелов». Очень понравилось и самому слушателю, и семье. Вопрос. Скажите, пожалуйста, когда возможен выпуск второго издания данной книги и есть ли такое в планах?
1: Во-первых, Матвей, вот персонально... Я написал. Повторяю, от автора с добрыми пожеланиями дорогому читателю Матвею. Подпись и дата. Отвечаю на поставленный вопрос. Борис, спасибо.
0: Над этим... Это слушателям, да, больше, да, спасибо.
1: Да, да, да. Слушателям спасибо. Над этим я работаю. На самом деле, второе издание выйдет в свет в ближайшее время, я надеюсь. Ну, сами понимаете, писательская жизнь такова, что вот эти бессонные ночи, постоянно недовольны своими какими-то мыслями и так далее. То есть эта творческая работа, она реально дает понять, что надо работать, надо работать. И, между прочим, на основании вот этого ответа, Борис, вы мне позволите, так как книга является очень интересной, таинственной, и что в переводе означает «Езиды, народ архангелов, тайна человеческого мироздания». Я первый раз в жизни захотел вот именно в эфире «Город ФМ» обратиться к Богу. Можно? Это как звонок Богу. С вашего позволения.
0: Вопрос более чем риторический, конечно.
1: И постараюсь на двух языках. Ходи, яреби, эсте хаздекан, завразме, чем родди, ходи, особике воки адлои битупо деньой, вори хеваро зензори мэн, Уэзав-зав терозимен, вакитто тэме, келекомей. Господи, един Бог, властелин всего сущего на земле, так и на небесах. Я тебе благодарен за то, что ты есть. Сделай так, чтобы все народы на земле были в благополучии, и всегда был мир над головой. А нам, езидам, вместе со всеми народами. Спасибо тебе за то, что ты есть.
0: Спасибо и вам, и спасибо нашим радиослушателям за вопросы. Шаху продолжают тоже присылать сообщения. Еще раз напоминаю, наш номер плюс 799-15-15-176. Шах, расскажите, а что вообще в целом сейчас происходит с узбеками России в Екатеринбурге, в Свердловской области? Ремонт ремонтом, но какие еще дела? И в чем, опять же, основные сложности? Вот поскольку вы все равно сейчас человек далеко не последний, вот над какими проблемами сейчас какие проблемы сейчас решаете?
2: На сегодня как бы проблем есть, но намного меньше, чем 2 года назад. Много было отношений к нашим соотечественникам, они недобросовестные работодатели, и законным путем мы достигли такой уровень, что звонков в месяц, несколько звонков, как бы сейчас 2 года назад, ну, до прошлого года, в неделе там около 8 обращений было, начиная от строительного направления, заканчивая ресторанным бизнесом. Люди вроде работают и не могли свою заработную плату получать. Но сейчас, слава богу, как бы все устаканилось, работает, все как бы легализованы, все как бы платят свои налоги в том числе. И, слава богу, хорошо все идет. И стремимся сейчас на сегодняшний день студентам поддержку хорошую дать, чтобы они еще больше показателями были. Они были как бы образованными. И в том числе как бы по спорту продвигаем и показываем, что узбекский народ достойный и доброжелательный, мирный народ, дружный народ и порядочный народ. И над этим мы очень как плотно работаем. Ну, дай бог, как бы ближайшее время покажем хорошие результаты, и какие бы проблемы ни было, мы все обойдемся как бы законным путем, да, и решим.
0: Вот вы сказали студенты. А кого сейчас больше из населения, из ваших земляков в Екатеринбурге и Свердловской области? Молодежи, студентов? Или это все-таки уже люди постарше, которые сюда работать приехали? И, может быть, кто-то есть еще, ну, совсем уж интересной целью? Потому что, ну, в основном ведь едут для чего? Либо учиться, либо работать. А может, у кого-то что-то еще интересное?
1: Или просто отдыхать, народ. Да?
0: Ну, отдыхать, все время отдыхать невозможно. Какая-то подработка все равно необходима.
2: Ну, статистика как бы показывает больше работать. И учиться тоже как бы много сейчас. Рост растет. И создаем условия. Исходя из условий, исходя из поддержки, исходя юридической поддержки, статистика поднимается, как бы на этот студентов тоже увеличивается.
0: А по поводу того, что вы сказали, покажем хороший результат. Меньше месяца осталось до старта чемпионата мира по футболу. К сожалению, там нет сборной России, но там есть сборная Узбекистана.

0: есть честь, это то, как мы живем каждый день. В его основе лежат уважение к старшим, гостеприимство, честность и трудолюбие. Нас с детства учат, по твоим поступкам судят обо всем твоем народе. Здесь, в России, сохранять эту планку — наша главная задача. Мы стремимся к тому, что каждый соотечественник был примером культурного и отзывчивого человека. Только через такое взаимное уважение мы сможем построить стабильное и дружественное будущее. Есть определенные волнения, как бы.
1: Хорошо сказано.
2: Дело не в этом. А вы попробуйте за себя ответить. Ну, вы же гражданин Узбекистана. Наверняка не в первом, не в пятом, даже не в десятом поколении. Вот у вас какие... У каждого человека все равно есть свое собственное кредо. Вы здесь... Вот представьте, что каких-то вот установок нет. Вот вы. Для чего живете? В чем, как говорится, тот самый смысл жизни? И как вы будете об этом рассказывать своим детям, младшим братьям или молодежи, с которой вам придется работать как наставнику, как руководителю? Представьте, что вы сейчас общаетесь не столько со мной, сколько вот с ними.
0: Ну, для меня, знаете, что нету такого национальности. У меня разного вида национальные друзья, как бы, да. И мы делились и будем делиться, как бы, каждый кусочек хлеба, как бы, да. И показываем друг другу свои недостатки, свои... так скажем, ошибки, стараемся как бы все, что хорошее, лучшее, правильное, показать себе и потом как бы своим детям.
3: То есть, шах, получается, кодекс чести — это честность узбека, это моральная устойчивость узбека, это набожность узбека. Что еще? Что можно добавить?
2: Я думаю, что здесь не то, что добавить. Здесь вот, если расширить высказывание, то, в принципе, мы ведь сейчас начинаем наносить такие штрихи к портрету вообще такого, ну, идеального человека, каким каждый из нас должен быть.
3: Ну, стремление к этому-то есть.
2: И тут-то как раз уже не важно твоя национальность, твоя принадлежность, что в первую очередь должен быть человеком с большой буквы. Да. Ну, а там уже какие-то внутренние традиции, предков, заветы. Это, конечно, есть у каждого. Вот тут и начинается та самая уникальная самобытность, которой мы и посвящаем каждую программу «Наши люди», и благодаря которой рассказываем, что вот вроде бы мы все похожи чем-то друг на друга, но мы в то же время разные. А потом выясняется, что вроде разные, а на самом деле общего-то все-таки у нас тоже немало. Но это и хорошо, потому что вот этот баланс своеобразно должен так или иначе соблюдаться. У нас тут еще очень много вопросов от радиослушателей. Все видим, на все обязательно ответим. Но сейчас нам нужно сделать еще одну паузу, послушать выпуск новостей. Максим Клеменов уже подготовил очередной информационный блок, поэтому сейчас информационный голод утолим, тем более время как раз обеденное, а потом продолжим.
4: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут. На 107,6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Законодательное собрание Свердловской области переназначило Татьяну Мерзлякову уполномоченным по правам человека на очередной пятилетний срок. За проголосовали 38 депутатов из 41. Напомню, Татьяна Мерзлякова избиралась уполномоченным уже 5 раз в 2001, 2006, 2011, 2016 и 2021 годах. В апреле губернатор Свердловской области Денис Паслер направил в областное заксобрание кандидатуру Мерзляковой для утверждения на должность омбудсмена. Ее срок полномочий заканчивался летом этого года, однако в марте в парламент внесли законопроект, который продлил их еще на 5 лет. В 16-й международной промышленной выставке «Иннопром» примут участие представители более 50 стран. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. В пресс-службе оргкомитета выставки сообщили, что страна-партнер «Иннопром-2026» республика

0: Республика Индонезия. Экспозиция компании, которая займет более 1500 квадратных метров выставочной площади. Помимо Индонезии, участие в выставке с национальными экспозициями подтвердили Беларусь, Кыргызстан и Казахстан. Форумная часть включает 15 тематических треков и более 100 мероприятий с участием представителей бизнеса, органов власти, международных организаций и экспертов. Участники обсудят внедрение цифровых решений в промышленности, развитие роботизации и автоматизации производств, создание промышленной инфраструктуры, городской среды и транспортных систем. Ключевым событием станет главная стратегическая сессия и промышленный диалог Россия-Индонезия. Общая площадь выставочной экспозиции составит около 50 тысяч квадратных метров. Инновационные разработки представят ведущие российские промышленные и технологические компании. Будет организован стенд инновационных промышленных проектов Минпромторга. Коллективные экспозиции со своими предприятиями и проектами представят ведущие промышленные регионы России. Форум партии «Единая Россия» «Есть результат» прошел на площадке гимназии номер 155. Глава железнодорожного района Виталий Першин подвел итоги реализации народной программы партии за последние 5 лет. Так, в районе была проведена большая работа по обновлению образовательной инфраструктуры. Реконструированы школы номер 179 в поселке Северка, номер 30 и номер 83. Открыто новое здание детского садика номер 328. В прошлом году включился в работу один из ключевых социальных объектов. Новое здание детской поликлиники ДГКБ номер 9 на 500 посещений в смену. Серьезные результаты достигнуты и в сфере спорта. Всего было реконструировано 10 спортивных объектов. Открыта Академия волейбола имени Николая Карполя. Реконструирован спортивный стадион в поселке Северка. В рамках проекта «Спорт в каждый двор» с 2020 года отремонтировано 6 спортивных дворовых площадок. В прошлом году появились новые корпуса детской музыкальной школы номер 7 имени Рахманинова и детской художественной школы номер 4 имени Метелева. Проведена реконструкция дома культуры сортировочной, а на базе обновленной библиотеки номер 14 создан современный центр культурного взаимодействия.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Возвращаемся в эфир, и у нас по-прежнему в студии программы «Наши люди» Шохжахангир Бахретдинов, председатель Свердловской региональной общественной организации помощи узбекам «Адала справедливости», Денис Рашкани, соучредитель и заместитель руководителя Интернационального союза «Диаспор Свердловской области». Плюс 799-1515-107-6. В наш мессенджер «Макс» вам в том числе приходят приветы. А вот еще такой вопрос... Уважаемый Денис, пламенный вам привет от жителей Арамиля. Мы знаем, что вы вместе с командой Интернационального союза и грузинским обществом Сакартвело раз в неделю привозите горячие обеды нуждающимся, за что говорим спасибо. Хотелось бы уточнить, планируете ли расширять помощь на другие города Свердловской области? Если да, какой город и на какое количество человек?
1: Спасибо за вопрос. Между прочим, многие уже в курсе. И... Я как заместитель руководителя Интернационального союза диаспор Свердловской области под целями и задачами нашей организации у нас руководитель Нукри Мурадович Чавлиашвили, между прочим, привет, Нукри Гагимарджузма.
0: Присоединяюсь.
1: Да, вот, поэтому мы раз в неделю по пятницам горячие обеды привозим в Арамиль, прекрасный город Арамиль. И со временем, да, собираемся расширить. То есть, если мы где-то 150 горячих обедов, 150 пайков, скажем так, да, привозим в Арамиль, а в Екатеринбурге где-то будет 200-250 пайков. Вот, поэтому мы ориентируемся, смотрим на какие районы, и также смотрим на малоимущие семьи. Так что будем расширяться. И, между прочим, я бы хотел бы сказать, как оно есть. Эта инициатива была Нукри Мурадовича. Вот, и поэтому... Это все он сорганизовал, и мы с командой с ним взаимодействуем. А как заместитель я выполняю поручения руководителя, как и положено.
0: Еще один вопрос, он довольно-таки серьезный. Я думаю, что на него уместнее будет ответить обоим гостям. Мы знаем, что... Вот вопрос. На ваш взгляд, в каком положении национальная политика Свердловской области? Вы хотите что-либо изменить или дополнить в данной сфере?
1: Можно я скажу?
2: Давайте.
1: Спасибо. Ну, этот вопрос нам долгое время с Нукри Мурадовичем интересовало, и мы в этой области говорили... уже несколько лет и говорим об этом. Но слава богу, что на сегодняшний день происходит реорганизация национальной политики. Сама власть и люди поняли, что та национальная политика, которая была, она ни к чему хорошему не приводила. И слава богу, что такие, как ШАХ, узбекская организация, и другие национальные организации, которые взаимодействуют и вхожи в Интернациональный союз. Мы открыты, мы реально адресно работаем и думаем, что вот эта реорганизация национальной политики, она будет во благо жителей. То есть были бы конкретные действия и адресная работа, а не то, что было. Вот было реальное бездействие. Поэтому я отвечаю, что слава богу, что Интернациональный союз, он в этой области работает. И я верю, что наша местная региональная власть посмотрит на это и увидит, что мы именно в этой области будем полезны. Спасибо.
0: Шах, добавите что-нибудь?
2: Да, добавлю. Где бы ни были, в каком бы обстановке не находились, надо быть человеком, как бы изначально, как бы мы озвучивали. И есть в любом случае мирные решения, мирные ответы. И надо дружить, надо сесть за круглый стол, пообщаться, поднять вопросы, поднять, какие есть проблемы, и устранить, жить и в мирном небе. И что я могу сказать? Ну, всем желаю как бы мирное небо над головой. И всем успехов, чтобы нашли как бы общий язык, сели как бы, создали как бы одну хорошую семью национальную.
0: Расскажите о ваших ближайших мероприятиях, вот таких общественных, которые, в принципе, может посетить любой желающий. Что это будет? Мероприятие культурное, мероприятие, связанное, может быть, с каким-то просвещением, либо социального характера, помощи. И, кстати, вы так и не упомянули, где организация это находится, куда обращаться?
2: Организация находится по улице Куйбышева, 44. Всем известна гостиница «Атриум Палас». На 4-м этаже и 407-й офис. По будням до 8 вечера работаем, и мы круглосуточно на связи. Вот.
0: А по мероприятиям?
2: По мероприятиям у нас ближайший сейчас религиозный Курбан-Байрам.
1: К концу мая, да?
2: Да. Будем раздавать определенные как бы жертвоприношения будет, и будем раздавать мясо как бы нуждающимся. Да.
0: Абсолютно всем? То есть тут опять же не важна национальность?
2: Не важна, как бы для нас не важна.
0: Если что, о ваших мероприятиях можно узнать, не знаю, там, из социальных сетей, с официального сайта, или это лучше, не знаю, там, позвонить вам или в офис прийти?
2: Можно позвонить, и есть определенная группа. Группа называется «Адалат Екатеринбург».
1: Что в переводе означает «справедливость».
2: Да, касаемо как бы справедливости, все, что не делаем, есть определенные аксакалы, старшие люди, которые прошли много чего. И советуемся, и где справедливость, там и мы. Вот.
0: Ну и Денису приходит очень много вопросов про книгу. В основном все благодарят, называют ее таинственной и бестселлером. Это вот самые часто встречающиеся слова. Я тут сейчас так слушаю гостей и одновременно сообщения в мессенджере мониторю. Спрашивают, вот в чем, на ваш взгляд, как автора книги, успех и какую тайну вы раскрываете своему читателю, а также просят поделиться новыми проектами? Ну, про новые проекты, про творческие планы мы отчасти уже говорили, но, может быть, что-то еще не досказали.
1: Если так таковым можно посчитать это проектом, потому что цели и задачи мои при написании этой книги, да, это реально произведение, оно впервые в библиографической истории России для русскоязычного читателя поначалу, да, и я реально раскрываю тайну человеческого мироздания, то есть то, что принято, Борис, нам знать из школьных учебников, из исторических каких-то учебников, да, я раскрываю то, что недосказано. Я открываю на взгляд езида, какими он таинствами владеет, сверхъестественной жизни, земной жизни. Вот. И я вот это все раскрываю. Поэтому реально эта книга стала бестселлером, потому что спрос на нее огромный. И я думаю, что эту книгу можно приобрести по интернету, в том же и Авито. Вот. Или же позвонить по телефону 992-027-4041. Еще раз повторюсь, значит, спрос огромный, но я раскрываю, я не хочу все больше раскрывать, то есть сейчас сказать, какие тайны человеческого мироздания, потому что потом приобрести эту книгу уже будет неинтересно. Лучше пусть желающие приобретают и сами это увидят. Но в комплексе я говорю, еще раз повторюсь, я раскрываю те нормы понимания жизни, да, которые нам преподносят по-другому. А я его раскрываю. Я говорю, вот мир, ну, к примеру, мир не состоит из черно-белого. Ну, к примеру, да? А он цветной. Вы понимаете? Яркие цвета. Поэтому вот таким примером читатель как почитает эту книгу, да, и я думаю, что он и даже может сказать, что а вот я чувствовал такое, вы понимаете, вот это был обман, а вот это правда. Так что таким образом приобретайте, не пожалеете.
0: В нашей программе только правда. И все только откровенно. Обмана уж здесь точно никакого нет. У нас заканчивается уже эфирное время, поэтому я еще раз благодарю наших гостей за участие в сегодняшнем эфире. Шах Бахриддинов, председатель Свердловской региональной общественной организации помощи узбекам «Адалат», то есть «Справедливость». Денис Рашкани, соучредитель, заместитель руководителя Интернационального союза диаспор Свердловской области, ученый, исследователь, автор книги «Езида. Народ архангелов». Поэтому, кстати, обладателем которой один из наших радиослушателей вот так и стал по ходу эфира. Тут был, кстати, вопрос, как забрать. Ну, Денис Михайлович, насколько я понял, книгу, если что, вручит сам лично.
1: Не, можно, Борис, можно, чтобы этот человек сам пришел.
0: Хорошо, эфир, хорошо.
1: Потому что, да, пусть он фотографируется, как он получит этот подарок.
0: Хорошо, но мы во всяком случае договоримся и обсудим. А на сегодня все. Программа «Наши люди» каждый вторник после 14 часов и в любое время в социальных сетях на Город ФМ, в сообществе ВКонтакте и на Рутьюбе. Всем хорошего дня и оставайтесь на нашей частоте.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре имени академика Семихатова. Факт первый. Бульвар назван в честь советского инженера-конструктора, участника Великой Отечественной войны, академика Николая Александровича Семихатова. В 1942 году он добровольно ушел на фронт, где был четырежды ранен. После войны работал в научно-исследовательском институте и участвовал в создании систем управления для отечественного ракетостроения. Стоял у основ советской космонавтики. С 1953 года был главным инженером НПО «Автоматика», а позднее возглавил его. В 2004 году НПО «Автоматики» было присвоено имя академика Семихатова. Факт второй. Бульвар академика Семихатова находится в академическом районе Екатеринбурга и носит свое название с 2011 года. Длина бульвара 746 метров. До недавних пор он был единственным бульваром района. Теперь их два. Факт третий. В 2018 году в честь столетнего юбилея академика на бульваре была открыта мемориальная доска, посвященная Николаю Семихатову. Ежегодно в апреле в рамках месячника чистоты на бульваре проходит субботник, который вместе с жителями организуют застройщики и разные институты Академии наук. А сейчас мы напомним, что бульвар имени академика Семихатова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Депутаты ЗАГС Собрания Свердловской области приняли законопроект, ограничивающий использование искусственного интеллекта в агитационных материалах. По законопроекту теперь кандидатам запрещается использовать в агитациях изображение и воспроизведение голоса человека, в том числе вымышленного или умершего. Ограничение действует и на создание изображения и аудиозаписи с использованием информационных технологий. По словам первого зампреда регионального ЗАГС Собрания Дмитрия Жукова, законопроект предусматривает и исключение. Партиям разрешается использовать изображение или голоса кандидатов. Дата, выдвинутого на выборах. Можно использовать образ и голос иного человека, достигшего 18 лет по письменному согласию. Депутаты Екатеринбургской гордумы одобрили проект решения об отдельных мерах по оказанию содействия военным комиссариатам. Его принятие рассмотрят в гордуме позднее. Документ предусматривает возможность передачи муниципального имущества, площадей, учреждений культуры военным комиссариатам в безвозмездное пользование без проведения торгов. Мера разработана в рамках содействия мобилизационной работе и в соответствии с требованиями федеральных законов. Как уточнили в департаменте по управлению муниципальным имуществом, инициатива не затронет музеи, театры, парки и зоопарк, а также не повлияет на деятельность учреждений, помещения которых будут использоваться. Отмечу, право бесплатно пользоваться свободными муниципальными помещениями уже предоставляется, например, социально ориентированным некоммерческим организациям. Организаторы конкурса среди волонтеров федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» подвели промежуточные итоги и отметили лучших. Замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко в рамках форума «Есть результат» наградил благодарственными письмами волонтеров, оказывающих содействие горожанам в голосовании на площадке парка «Семь ключей». Волонтеры сегодня становятся настоящими проводниками проекта для жителей. Они работают в общественных местах, на улицах, в торговых центрах, рассказывают людям, что такое ФКГС, почему важно на голосование, помогают пройти процедуру через госуслуги буквально за несколько минут. Именно благодаря такой живой работе многие жители вообще узнают, что могут напрямую повлиять на благоустройство своего района, отметил Ноженко. Он напомнил, что после окончания голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды будут подведены итоги работы волонтеров, и самые активные из волонтеров получат денежные поощрения. Проголосовать за парки можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: центре внимания.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6, у микрофона Борис Оболин. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». И мы продолжаем рассказывать вам об объектах, которые ждут вашего мнения, вашей поддержки. Еще раз напоминаю, что в этом году их сразу 17, по 2 в каждом административном районе. В Октябрьском сразу 3. Почему так произошло, мы накануне уже разбирались. Глава администрации Октябрьского района Игорь Костенко к нам приходил. Запись уже доступна на странице «Город ФМ» ВКонтакте, на нашем канале на Рутюбе. Там можете найти другие программы. Ну а прямо сейчас в нашей студии глава администрации Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин. Николай Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: У вас 2 объекта.
2: Да, в этом году главой города было принято решение определить по 2 объекта от каждого района. Но предварительно люди высказались за данной территории. Может, было предварительное голосование. Они обе важны, и Преображенский парк, и бульвар имени академика Семихатова. Поэтому 2 объекта, люди активно голосуют. Не так активно пока как хотелось бы, чтобы победить, но время еще есть.
1: Ну вот давайте тогда разберемся с активностью, но для начала все-таки немного истории. Преображенский парк, вторая очередь, второй этап. Напомните, как давно уже Преображенский парк задействован в голосовании и что уже сделано?
2: Ну давайте, наверное, с самого начала, так скажем, с истоков. Он был сформирован как будущая рекреационная зона еще в 2015 году. До этого, ну, как и все территории, застраиваемые в академическом, это болота были, сформирован в уникальном рельефе. Рельеф, который, ну, это единственный такой парк, и один из крупнейших парков в городе Екатеринбурге. Более 30 гектар, очень популярный у жителей района, у молодежи особенно, горки. Это, наверное, единственный пример, где, естественно, с таких уклонов можно зимой кататься. Ну, а когда появилась программа формирования комфортной городской среды, конечно, Преображенский парк участвовал в голосовании, и за первый этап, который являлся победителем, там проголосовало 90 тысяч жителей академического района города Екатеринбурга. Он был реализован в 22 году. Но в дальнейшем был реализован уже в 2024 году после повторного голосования первый этап второй очереди. Но это часть вот парка, которую как раз наши горожане привыкли воспринимать как Преображенский парк в границах улиц Сахарова, Дегенина, Чкалова и граничного русла реки Патрушихи. Там предполагается зона такого спокойного, комфортного отдыха. Уже обустроены пешеходные дорожки, малые архитектурные формы. Конечно, везде освещение, видеонаблюдение, чтобы было безопасно. Сделана часть регулярного парка, высаживаются деревья. А вот второй этап, вторая очередь, это правый берег реки Патрушихи вдоль улицы Академика Парина. Там предполагается как раз зона всех активностей. Пешеходная зона вдоль набережной от Вильгельма Дегенина до улицы Чкалова, где будут фудкорты, зона развлечений. То есть это то, что как раз ждет сегодня молодежь. И мы очень надеемся, что молодежь наша включится активно в процесс голосования.
1: Но вот на данный момент Преображенский парк, вторая очередь, второй этап, около 12 тысяч голосов. Да. Я называю цифры округленные, приблизительные, потому что, во-первых, они каждую минуту, каждую секунду меняются. У меня, правда, вот под рукой сейчас телефон с текущими цифрами, но это все равно ничего не означает. Кроме того, кто-то будет смотреть нашу программу в повторе, в записи, в социальных сетях, поэтому самая свежая оперативная информация, она всегда на госуслугах, поэтому если вы там зарегистрированы, то, пожалуйста, заходите и сами можете свое мнение высказать и, соответственно, проверить, как обстановка на данный момент. Николай Сергеевич, а вы за что проголосовали? За Преображенский?
2: Да, я проголосовал за Преображенский парк, потому что я во многом связана моя деятельность с этим объектом. Хотя второй объект, который участвует в голосовании, не менее важен. Это пешеходная зона, бульвар, который носит имя великого нашего ученого, академика Семихатова. Бульвар, который сформирован тоже в новой застройке. И сейчас это, по сути, ну, такая зеленая зона, газон в части еще и строящийся, ограниченная дорогами. Но очень надеюсь, что мы сможем и включить в программу и этот объект, его благоустроить и сделать там хорошую пешеходную зону. Она почти 800 метров прогулочная предполагается. Мы очень радуем и за этот объект, и будем очень рады, что любой из этих объектов, если победит, и будет благоустроен.
1: Ну, бульвар Семихатова — это сейчас такой типичный пейзаж для академического. Там же рядом продолжается стройка, да. Строительные площадки. И поэтому несведущему человеку иногда очень сложно понять, а где тут, собственно, зеленая зона?
2: Ориентир улицы, адрес, так скажем, жилой дом академика Семихатова, 6. Ну, там жилье практически застроено, в части уже ближе к улице Чкалова ведется строительство. Там площадка еще останется под будущую школу. Но каркас будущего бульвара, он уже просматривается. От улицы Амоцена до улицы Чкалова.
1: Это ведь, по-моему, первый бульвар в академическом, так называемый.
2: Наверное, первый бульвар, которому специально присвоено название. А бульваров, прогулочных зон у нас большое количество.
1: Само собой, академический, как район, во-первых, молодой, во-вторых, но все-таки расположенный обособленно и граничащий с какими-то с остальными районами постольку, поскольку в первую очередь должен надеяться только вот на население свое собственное. Или здесь есть надежда на другие районы?
2: Ну, конечно, в первую очередь мы надеемся на собственное население, причем видим такая конкуренция, да, между жителями микрорайона Краснолесья, да, и планировочного академического. Одни ратуют за бульвар Семихатова, другие ратуют за Преображенский парк. Ну, это естественно. Те, кто проживает ближе к объектам, те, соответственно, и голосуют за ту территорию, которую хотели бы видеть благоустроенной. Но, тем не менее, рассчитываем, что и горожане поддержат. Может, это действительно, вот я сказал про Преображенский парк, он место массового отдыха жителей не только академического района.
1: А есть уже какие-то данные, что Преображенский парк становится особенно посещаемым, что через пару лет и парку Маяковского уже как-то предстоит задуматься, что надо что-то новенькое придумать? Ну, то есть, и раньше все ездили в парк Маяковского, потом постепенно появились. Хочешь в Основинский едешь, хочешь в летний парк Уралмаш, хочешь в Дендрарии, а вот сейчас... А поехали в Преображенский, говорят друг другу жители Кировского района, Химмаша, Уралмаша.
2: Ну, я не думаю, что мы здесь конкурируем, потому что...
1: Нет, речь не о конкуренции, жители... речь о том, что как-то вот заинтересовались и на другом конце города.
2: Я думаю, да, по функционалу, по своему. Преображенский парк уже сформировался, и с естественных горок, возвышенности покататься на бубликах, где приезжают в Преображенский парк.
1: Но это зимой, а летом?
2: Зимой.
1: А вот сейчас, каток, в такую жару?
2: Если еще продолжить про зимний отдых, каток невероятно популярен.
1: Да.
2: За прошлый год посетил там более 60 тысяч человек, каток. Ну, а сейчас это место спокойного отдыха для прогулок. Ну, и водоем остался. Если в других территориях каток, он искусственный, и летом это какая-то территория, то у нас на пруду сейчас очень активно пользуются популярностью, катаются на различных лодочках, там, плавсредствах. Я думаю, за этим как раз едут в Преображенский парк.
1: Сколько сейчас населения академического?
2: Ну, давайте так. Официально зарегистрировано 129 тысяч. Но при этом мы понимаем, что у нас молодой район, и люди только приобретают свое жилье, переезжают, и не все регистрируются по месту жительства, чтобы эта статистика отражала реальное положение дел по данным, по геоданным, которые сегодня есть, и ну, почти 200 тысяч.
1: И при этом...
2: В чем мы с уверенностью можем сказать, это 46 тысяч подростков у нас живут в Академическом районе, и по этому показателю мы отстаем только от Чкаловского и Орджоникидзевского районов, а это районы с проживающими более 250, там 270 тысяч в каждом.
1: Ну, тут важно заметить, что при голосовании все-таки нужна прописка.
2: Не прописка, нужна регистрация на госуслугах, и активно голосуют в том числе жители, начиная с 14 лет. Прописка здесь не важна, поэтому мы с вами и говорили, что любой житель Екатеринбурга может проголосовать за Преображенский парк, либо...
1: Но я имею в виду прописка Свердловская, а в каком ты районе живешь? Вот это-то как раз не принципиально.
2: Да. Но, тем не менее, мы очень рассчитываем на нашу молодежь, потому что парк действительно в основном популярен у молодежи.
1: Мы обязательно продолжим, ну а сейчас ненадолго прервемся на Город ФМ. Полезная информация.
3: Свидетельство СМИ Город ФМ 107.6 L2660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет. Реклама на 107.6.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: 18+.
6: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
7: Но у меня тоже работа.
6: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
8: Дело. Я тоже пошел.
7: А ты куда?
8: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
9: Студия «Вкус и Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
7: Как вкусно!
6: А взрослым к вам можно?
10: 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Мы продолжаем. У нас в студии глава администрации Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин. Продолжается в Екатеринбурге голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже около 140 тысяч екатеринбуржцев. Данные обновляются. Точная информация, точные цифры и полный перечень всех 17 объектов на официальном портале Екатеринбурга, Екатеринбург.РФ. Ну вот опять же, если посмотреть сейчас на объекты Академического, Преображенский парк, вторая очередь, второй этап к 12 тысячам приближается. Бульвар Семихатова пока не набрал и 2000. О чем это говорит, Николай Сергеевич?
2: Ну, бульвар Академика Семихатова – это все-таки такая локальная площадка для микрорайона, для прогулочного, а Преображенский парк – это такое сердце Академического в самом центре, пользующийся огромной популярностью.
1: Ну, с учетом того, что пару лет назад там еще Сабантуй прошел с большим размахом и большим успехом.
2: Кроме Сабантуя, в целом площадка принимает на различных мероприятиях.
1: Ну, День Победы вот совсем недавно.
2: 3500 участников, да, на День Победы. Это, конечно, такой центральная, кроме площадки для отдыха, это центральная площадка для массовых, общественно значимых, культурных, спортивных мероприятий.
1: Вот мы специально подготовили несколько любопытных фактов про объекты и вот про Преображенский парк. Ну, мало того, что площадь составляет почти 50 гектаров. А одна из главных достопримечательностей – это каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов разных пород, 5 разных пород, характерных для Уральских гор. И концепция парка в создании Уральского хребта, большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы.
2: Но Уральские горы все-таки на возвышенности не зеленые. Они зеленые в низинах. Эта идея и сохраняется, еще раз.
1: Но если издали-то посмотреть, вот за город выехать на электричке, смотришь, кажется, что они все лесом.
2: А если с горы посмотреть на весь Уральский хребет, мы видим открытые пространства. Ну и с точки зрения, повторюсь, уже своего функционального назначения и пользования. Да, нас иногда критикуют жители, что там мало зеленых насаждений в летний период. Но когда мы зимой видим тысячи катающихся с горок счастливых семей, детей, то этот функционал мы обязательно сохраним.
1: А для того, чтобы зеленое насаждение все-таки тоже сохранять и приумножать, обязательно, вот просто жизненно необходима победа в голосовании и получение федерального финансирования или что-то своими силами, местным бюджетом или с помощью инвесторов район может как-то сделать?
2: Ежегодно проводятся мероприятия по озеленению. В целом в районе мы высаживаем до 3000 деревьев, в том числе Преображенский парк. Вот буквально в начале июня будет очередная выставка, не буду пока анонсировать, там «Аллея славы», но деревья мы высаживаем каждый год. Много организаций, которые выходят с инициативой высадить свои смысловые аллеи, и мы это приветствуем. Поэтому та территория, которая уже выиграла, попала в благоустройство, мы ей продолжаем заниматься, продолжаем развивать. Но, конечно, нам очень хотелось бы сделать набережную. Нам очень хотелось бы сделать прогулочную зону. Нам хотелось бы сделать зону активности вдоль улицы Академика Парина. Но это требует, конечно, больших вложений. И мы здесь рассчитываем на победу, на помощь федерального и регионального бюджетов.
1: Набережные вот практически всю по району. Вот все, что где Патрушиха район захватывает берегом своим. Вот.
2: Нет, на протяжении как раз Преображенского парка. От улицы Вильгельма Дегенина до улицы Чкалова. Вот эта часть. И это все будет единая парковая зона.
1: А какие еще пожелания звучат от населения? Ведь на них основана в первую очередь и сама концепция.
2: Колесо обозрения.
1: Да ладно?
2: Да. Еще. И у нас уже есть планы по реализации этого проекта, и здесь уже...
1: Канатную дорогу нет?
2: Не зависит. Канатная дорога, это, наверное, отдельная история, но многие знают, может быть, забыли, хотел бы напомнить, вообще идея Преображенского парка в таком рельефе и с его наполнением принадлежат нашим детям, учащимся школы номер 16. Еще в 2011-2012 году они сделали целый огромный макет и предложили сделать вот и пруд, и рельеф, повторяющийся холмы Уральских гор, и установить колесо обозрения. Почти все реализовано, кроме этого аттракциона. Но я думаю, что мы обязательно доведем до логического завершения ту идею, что придумали ребята.
1: Ну, кому-то с высоких этажей видно колесо обозрения на улице Репина возле Радуги. Кому-то, может быть, и из парка Маяковского видно. Ну, вот, тем более в летнем парке Уралмаш уже колесо обозрения появилось. Тоже тенденция такая своеобразная. Очень скоро это может быть даже по умолчанию обязательно.
2: Это раз такие объекты реализовываются один за другим, значит, они пользуются популярностью, спросом у наших горожан. Почему не предоставить такую возможность?
1: И к бульвару Академика Семихатова еще ненадолго вернемся. Мы сказали, что Николай Александрович Семихатов — это знаменитый советский ученый, но это еще и участник Великой Отечественной войны. Добровольцем ушел на фронт, 4 ранения. И уже после войны он работал в НИИ, участвовал в создании систем управления для отечественного ракетостроения. В 2018 году, в честь столетия юбилея Академика, на бульваре была открыта мемориальная доска, и ежегодно в апреле в рамках месячника чистоты на бульваре проходит проходит субботник, который организуют застройщики, различные институты и академии наук. Я так понимаю, этот год не стал исключением.
2: Год не стал исключением. Очень хорошо, что вы коснулись именно личности человека, академика Семихатова, чьим именем назван бульвар. Ну, и, кстати, напомню, что наша ведущая в этой отрасли организациям по автоматике тоже носит его имя. И
1: так он его возглавлял.
2: Он его возглавлял. И сейчас на многих, ну, так скажем, изделиях есть таблички, да, с названием по автоматике, чьи системы управления используются до сих пор. Мы обязательно приведем этот объект в достойный своему наименованию вид. Очень надеемся, что нам поможет участие в федеральной программе. Тем не менее, мы к этому маленькими шажками, но идем.
1: Если не поможет, какие-то текущие работы, зависящие, вот опять же, только от вас, они там будут проводиться регулярно, да, сезонно?
2: Да, субботники мы там проводим, в порядок, по крайней мере, привели. Освещение сделано, хотя и вот не сам бульвар, но тем не менее по уличной дорожной сети вдоль бульвара, и, соответственно, она покрывает. Будем продолжать эту работу.
1: Так, теперь давайте про волонтеров. Они есть в районе объектов, и как вообще организована работа с ними вот именно у вас на территории?
2: Да, большое количество ребят и советско-шестоклассников, и волонтерские центры активно включились в эту работу. Ну, а самая активность, их можно встретить в местах массового присутствия людей по всему району, и в торговых центрах, и просто на улицах. А самое большое, вот с ребятами разговаривал, количество участников голосования, наверное, и поэтому Преображенский парк так вперед вышел, именно в Преображенском парке. Очень много людей сейчас гуляет, отдыхает, и ребята с удовольствием там работают, опрашивают и привлекают к участию в голосовании.
1: Вы со стороны наблюдали, как это происходит?
2: Да, конечно. Да, и я сам на субботнике голосовал ровно так же.
1: К вам волонтеры подошли?
2: Волонтеры подошли, да, и
1: узнали проголосовал. Вас?
2: Ничего не сказали. Спросили, не желаю ли я принять участие в голосовании. Я с удовольствием проголосовал.
1: Кто же от такого откажется? После того, как с волонтерами будет проведена работа,

0: действует. Ну, просто замечательный объект. Те или иные выигрывают, и они преображаются.
1: Ну и парку с названием
0: «Преображенский», это уже будет зависеть от нас.
1: Не преобразиться?
0: Мы будем, да, стремиться к победе.
1: Какие еще в этом году в районе плана, вот если мы так немножечко уже отойдем от голосования за благоустройство, что в любом случае запланировано сделать в плане вот комфорта и прочего?
0: Школа строится. Школа строится. Это самое важное направление нашей работы, строительство уличной дорожной сети и социальных объектов, образовательных объектов. Радует нас, что начали строиться школы. Ну и продолжается. Все улицы новые застройки перечислять не буду, но самое главное, чего ждут, наверное, жители Академического, мы по улицам движемся к ИКАДу. И в этом году новые этапы улицы подойдут к Екатеринбургской кольцевой дороге, и останется уже построить, там мост уже построен, съезды. И мы значительно разгрузим выезд в центр города.
1: Имеется в виду развязка у ЕКАДа?
0: ЕКАД, да, Амундсена, ЕКАД.
1: А еще же были планы, ну, это понятно, что это уже не Академический район, в районе Амундсена, Ануфриева.
0: Они остаются, но мы видим, что наши жители... Хотя, вот парадоксально, да, направление движения все в центр города, но дальше по рабочим местам разъезжается по многим районам. И мы понимаем, что как только мы дадим возможность хорошего, удобного, комфортного выезда на ЕКАД, то направление в сторону центра по Амундсену, по Вильгельму Мадыгенину, оно значительно упростится. Те развязки на улице Ануфриева, если вы имеете в виду на объездной дороге,
1: да-да,
0: они настолько проблему не снимут. Потому что дальше, ну, новые перекрестки, если по Амундсену говорить, это Бардина, Шаумяна, Московская, ну и так далее. И сейчас основная задача — дать возможность на Екатеринбургскую кольцевую дорогу удобно выехать.
1: Но если снова уже возвращаться непосредственно в Академический, в Преображенский парк, то насколько вот сейчас уже вы довольны результатами его так называемого преображения именно вот в ходе голосования?
0: Там много еще работы. Там много еще работы.
1: А вот это очень хорошо звучит, что все-таки неудовлетворенность, что у тебя уже не первый раз задействован парк.
0: Ну, это огромный
1: не
0: парк.
1: Останавливаться,
0: это не останавливаться. Там много еще работы. Как и во всем Академическом. Академический строится, развивается, и улично-дорожная сеть строится, и социальные объекты, и жилье, а также и парк. Он этапом потихонечку преображается, но радует здесь одно — его популярность у жителей. Огромная просто популярность.
1: А вот о рабочих местах вы говорили. Есть какая-то информация в Академическом? Вот те, кто живут, они здесь же и работают? Или все-таки люди в основном ездят в другие районы? И с точки зрения организации рабочих мест в Академическом для жителей других районов?
0: Здесь тоже есть над чем работать. Сегодня порядка 35 тысяч рабочих мест у нас организовано. А еще надо создать 60 тысяч рабочих мест, которые необходимо создать. Мы понимаем, куда нам двигаться, и постепенно в этом направлении работа ведется. Это и развитие тех предприятий, организаций, учреждений, которые сегодня свою деятельность осуществляют районы. Есть планы у институтов Уральского отделения Академии наук, у отрасли здравоохранения есть планы по модернизации и развитию. Мы рассчитываем на продолжение строительства контурпарка. Там сейчас первый этап реализован, да, на 2000 работающих, а второй этап — это еще плюс 4000. Ну и так далее. По различным направлениям. Но это большая работа, которая не останавливается.
1: Не останавливается пока и голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Не только Академические, 17 объектов поддержим, и победа в любом случае будет победой всего Екатеринбурга. Николай Смирнягин, глава администрации Академического района Екатеринбурга, сегодня был у нас в гостях. Николай Сергеевич, огромное спасибо, удачи и до новых встреч.
0: Спасибо большое. Ждем всех неравнодушных принять участие в голосованиях.

0: на 107.6. Новости на Город ФМ.
1: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Директор Департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева представила депутатам Екатеринбургской гордумы отчет об исполнении бюджета Уральской столицы за первый квартал этого года. Доходы бюджета города составили 19 миллиардов 502 миллиона рублей, что составляет 19,5% от плана. Расходная часть 20 миллиардов 957 миллионов или 22% от плана. Почти половина расходов бюджета в первом квартале направлена на сферу образования – 9 миллиардов 861 миллион рублей. Расходы на социальную сферу в целом составили 60,8% от общего объема расходов бюджета города. По итогам обсуждения депутаты Екатеринбургской гордумы приняли отчет об исполнении бюджета за первый квартал. 29 человек проголосовали за, один воздержался. В столице Урала открылся 30-й Всероссийский библиотечный конгресс Российской библиотечной ассоциации. На форум приехали более 1300 гостей со всей России и из-за рубежа – библиотекари, педагоги, музейные специалисты и реставраторы. Главным событием открытия стала торжественная передача Екатеринбургу символа библиотечной столицы России. Почетный статус город будет носить весь 2026 год. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, Всероссийский библиотечный конгресс – крупнейшее профессиональное событие года. Закономерно, что более 1000 представителей сферы собрались в Екатеринбурге, библиотечной столице России. Областной центр – единственный город в стране, который во второй раз удостоен этого звания. Уверен, что конгресс станет площадкой для конструктивного взаимодействия экспертов, любителей литературы, а принятые на нем решения послужат развитию библиотечного дела в стране. Тема конгресса – многообразие культур, единые ценности, единая страна. В течение 4 дней на 15 площадках Екатеринбурга участники обсудят современные вызовы библиотечной сферы, цифровые практики сохранения культурного наследия и развития библиотек. Продолжается прием заявок на участие в традиционном городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург». Заявки принимаются до 1 июня. Попробовать свои силы могут незамужние жительницы уральской столицы и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет и ростом от 165 сантиметров. Помимо внешней привлекательности, жюри будет оценивать обаяние, ум и индивидуальность. Для участия в проекте будут отобраны 25 девушек. До финального шоу дойдут 16 из них. На этапе подготовки участницы будут обучаться дефиле, танцам и актерскому мастерству, займутся фитнесом, изучат мировую культуру и историю Екатеринбурга. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Финал пройдет во время празднования Дня города. Победительницу выберут на главной сцене. Заполнить анкету можно на официальном сайте конкурса. Напомню, «Мисс Екатеринбург» – главный городской конкурс красоты, который проходит с 1997 года при поддержке администрации Екатеринбурга.
0: О погоде.
1: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
4: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
5: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
6: Вот у меня появилось желание возразить двум большим дядям. Вот тому поколению, которое делало изначальный наш свердловский рок-н-ролл, трек «Урфин Джуз», были просто в свое время недоступны некоторые вещи, которые были доступны мне и моим знакомым. Они даже и не представляют, что это такое. Мы были просто восхищены Штокгаузеном где-то года 2-3 назад. Мы были восхищены перспективой попасть в дурдом. Нас это так все завлекало. Мы шли по другим улицам. Это были белые улицы, которые пролегали между строчек книг. Я отнюдь не хочу сказать, что рокеры не читают книг, что рокеры не читали книг. Я, может быть, очень резко выразил свою мысль, но мне кажется, что этой атмосферы просто не было. Я ведь тогда тоже жил, пусть и был молод. Я видел, я помню 75-й год, я помню, как я нашел копейку, двушку с надписью 75-й год.
7: Снегу.
6: Я потерял эту копейку, вполне возможно. Но мне кажется, я могу возразить. Всему этому. Я могу возразить тому, что ничего нового и интересного не возникало после 70-х годов. Я не знаю, насколько интересен апрельский марш, но то, что происходит у меня в голове, мне почему-то в данный момент, мне почему-то значительно интереснее всей этой славной истории 80-х.
4: Фрагмент телепрограммы «Чёртово колесо» 1989 года о Свердловском рок-клубе снято в той самой комнате номер 64. 23-летний Евгений Кормильцев рассуждает о рок-музыке в присутствии тех самых больших дядь Владимира Шахрина, Александра Помдыкина, Егора Белкина. Двум последним, старший брат Евгения Илья, к тому моменту уже написал немало текстов. Евгений родился на 7 лет позже, 21 мая 1966 года, и в 1985 во время учебы в УПИ заявил, что хочет заняться музыкой, но нужен был единомышленник. Еще больше ереси в регрессивном и разветвленном романе «April Match». В суждениях об этой книге никто не отрицает, что видит в ней игру. Да будет мне дозволено заметить, что и автор никогда не считал ее чем-либо иным. «Этому произведению я присваиваю, — говорил он мне, — главные черты всякой игры — симметрию, произвольность правил, скуку. Даже в названии есть легкий каламбур. Оно не означает «апрельский марш», но буквально «апрель-март». Кто-то обнаружил на его страницах отзвук доктрин Дамна, сам Куэйн в прологе предпочел вспомнить перевернутый мир Брэдли, где смерть предшествует рождению, шрам ране, рана удару». Хорхе Луис Борхес, анализ творчества Герберта Куэйна. Вымышленный писатель и вымышленное произведение привели к появлению вполне себе настоящей свердловской рок-группы «Апрельский марш». Причем спустя полвека после написания того самого упомянутого Борхесом романа 1936-1986. Если же верить одному из создателей группы Игорю Гришенкову, Борхеса он слушал еще лежа в колыбели. Но существует и другая версия названия, по которой Игорь наткнулся на книгу стихов Евдокима Русакова, крестьянина из деревни Коровки Новгородской области. Все совершенно реально. Вот одно из них, как раз «Апрельский марш». «Крепки, крепки еще морозы, и вьется вдаль следов тесьма. А здесь у кузницы колхозной почти на нет сошла зима. Весне, готовя новоселье и звоном радуя сердца, выстукивает марш апреля веселый молот кузнеца». Интересно, что Гришенков затем закончит как раз Институт народного хозяйства, нынешний УРГЭУ. И вот они сошлись на Шувакишской туче. Подробный рассказ об этом в 12-м выпуске проекта. Все части доступны на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Кормильцев поехал туда специально. Кто-то из знакомых предложил свести Женю со своим приятелем, который неплохо играет на фортепиано. Историческое знакомство состоялось прямо в электричке, в вагоне на той самой деревянной скамье. У Игоря Гришенкова свои критерии и требования.
3: С самого начала у нас было направление не работать на толпу. Наш идеал в этом отношении, в отношении публики, это чтобы нашлось какое-то количество людей, неважно, там их будет 10, 20, 50 или там, 500, которые врубаются в эту музыку. Ну, для того, чтобы врубаться в нее, нужно обладать определенным каким-то там образом мышления, там, психологии, может быть, схожей с нашей.
6: Пережить какие-то моменты.
3: Да,
6: похожие на
3: то есть иметь что-то, так сказать, с нами общее. Большинство людей с нами общего этого не имеют.
4: Евгений Кормильцев всему вышесказанному соответствовал. Можно сказать, подходил идеально. И они стали искать других, таких же людей, про которых уместно сказать еще одной фразой Борхеса. «Миры, представленные в April Match, не являются регрессивными. Регрессивен способ изложения. И скоро в этом убедятся очень многие. Не только на Урале».

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко перспективные направления двустороннего сотрудничества. Глава региона отметил, на сегодняшний день реализуются совместные проекты Среднего Урала и Беларуси в машиностроении, энергетической и транспортной отраслях. Очень рад встрече с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко и благодарен ему за возможность лично обсудить перспективные направления сотрудничества. Как справедливо отметил Александр Григорьевич, санкции показали, что необходимо производить свое и ориентироваться на импорт. Замещение. Поэтому мы будем вместе выстраивать новые кооперационные цепочки в области электротехнического оборудования, систем автоматизированного управления, металлообрабатывающего оборудования, сказал Паслер. Республика Беларусь занимает третье место среди стран внешнеторговых партнеров Свердловской области. Депутаты Екатеринбургской гордумы приняли решение о переносе празднования Дня города на первую субботу августа. Решение было принято большинством голосов. 27 за, 2 воздержались. Таким образом, в этом году День города будет отмечаться 1 августа. Официальным инициатором изменений стал глава города Алексей Орлов, который сослался на обращение общественных организаций. В пользу переноса приводится два довода. Погода в начале августа лучше, чем во второй его половине, и теперь праздник не будет выпадать на Успенский пост. Напомню, с 1987 года празднование проводилось в третью субботу августа. Историческим днем рождения Екатеринбурга считается 18 ноября. Именно тогда, в 1723 году, он был основан как завод-крепость на реке Сеть. Форум партии «Единая Россия» «Есть результат» прошел на площадке гимназии номер 155. Глава железнодорожного района Виталий Першин подвел итоги реализации народной программы партии за последние 5 лет. Так в районе была проведена большая работа по обновлению образовательной инфраструктуры. Реконструированы школы номер 179 в поселке Северка, номер 30 и номер 83. Открыто новое здание детского садика номер 328. В прошлом году включился в работу один из ключевых социальных объектов. Новое здание детской поликлиники ДГКБ номер 9 на 500 посещений в смену. Серьезные результаты, достигнутые в сфере спорта. Всего было реконструировано 10 спортивных объектов. Открыта Академия волейбола имени Николая Карполя. Реконструирован спортивный стадион в поселке Северка. В рамках проекта «Спорт в каждый двор» с 2020 года отремонтировано 6 спортивных дворовых площадок. В прошлом году появились новые корпуса детской музыкальной школы номер 7 имени Рахманинова и детской художественной школы номер 4 имени Метелева. Проведена реконструкция дома культуры сортировочной, а на базе обновленной библиотеки номер 14 создан современный центр культурного взаимодействия. Сегодня, во вторник, 19 мая, в 17:47 в эфир радиостанции «Город ФМ» выйдет программа «Движение по правилам», которая готовится совместно со Свердловской госавтоинспекцией. Гость в студии – заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности движения управления госавтоинспекции Свердловской области Дмитрий Прошунин. Тема программы – предстоящие каникулы. Какие ошибки чаще всего совершают юные пешеходы? Как взрослые могут сформировать привычки безопасного поведения в городе? Какие профилактические мероприятия проводит госавтоинспекция? Автоинспекция. Радиопрограмма подготовлена в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Повтор программы 23 мая в 17:47.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: весовый. Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото.
1: Метелям отбой.
0: Весна на Город ФМ.
2: Звезды, не страшно падать.

0: Реклама на 107.6.
1: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
2: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
3: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
6: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
7: Национальные проекты России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 16:30.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Законодательное собрание Свердловской области переназначило Татьяну Мерзлякову уполномоченным по правам человека на очередной пятилетний срок. За проголосовали 38 депутатов из 41. Напомню, Татьяна Мерзлякова избиралась уполномоченным уже 5 раз. В 2001, 2006, 2011, 2016 и 2021 годах. В апреле губернатор Свердловской области Денис Паслер направил в областное заксобрание кандидатуру Мерзляковой для утверждения на должность омбудсмена. Ее срок полномочий заканчивался летом этого года, однако в марте в парламент внесли законопроект, который продлил их еще на 5 лет. В 16-й международной промышленной выставке «Иннопром» примут участие представители более 50 стран. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. В пресс-службе оргкомитета выставки сообщили, что страна-партнер «Иннопром-2026» – Республика Индонезия. Экспозиция компании, которая займет более 1500 квадратных метров выставочной площади. Помимо Индонезии, участие в выставке с национальными экспозициями подтвердили Беларусь, Кыргызстан и Казахстан. Форумная часть включает 15 тематических треков и более 100 мероприятий с участием представителей бизнеса, органов власти, международных организаций и экспертов. Участники обсудят внедрение цифровых решений в промышленности, развитие роботизации и автоматизации производств, создание промышленной инфраструктуры, городской среды и транспортных систем. Ключевым событием станет главная стратегическая сессия и промышленный диалог Россия-Индонезия. Общая площадь выставочной экспозиции составит около 50 тысяч квадратных метров. Инновационные разработки представят ведущие российские промышленные и технологические компании. Будет организован стенд инновационных промышленных проектов Минпромторга. Коллективные экспозиции со своими предприятиями и проектами представят ведущие промышленные регионы России. Форум партии «Единая Россия»,

0: И есть результат. Прошел на площадке гимназии номер 155. Глава железнодорожного района Виталий Першин подвел итоги реализации народной программы партии за последние 5 лет. Так, в районе была проведена большая работа по обновлению образовательной инфраструктуры. Реконструированы школы номер 179 в поселке Северка, номер 30 и номер 83. Открыто новое здание детского садика номер 328. В прошлом году включился в работу один из ключевых социальных объектов. Новое здание детской поликлиники ДГКБ номер 9 на 500 посещений в смену. Серьезные результаты достигнуты и в сфере спорта. Всего было реконструировано 10 спортивных объектов. Открыта Академия волейбола имени Николая Карполя. Реконструирован спортивный стадион в поселке Северка. В рамках проекта «Спорт в каждый двор» с 2020 года отремонтировано 6 спортивных дворовых площадок. В прошлом году появились новые корпуса детской музыкальной школы номер 7 имени Рахманинова и детской художественной школы номер 4 имени Метелева. Проведена реконструкция дома культуры сортировочной, а на базе обновленной библиотеки номер 14 создан современный центр культурного взаимодействия.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Реклама на 107.6.
1: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.ицпкио.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от Екатеринбургской теплосетевой компании.
2: Что такое опрессовки и зачем их проводят каждое лето?
1: Гидравлические испытания или опрессовки тепловых сетей – это наиболее эффективный способ проверить трубопроводы на прочность при подготовке теплотрасс к отопительному сезону. Согласно правилам технической эксплуатации тепловых сетей, опрессовки должны проводиться после окончания отопительного сезона в период летней ремонтной кампании.
2: В каких случаях в домах отключают горячую воду?
1: В большинстве случаев опрессовки проходят без отключений горячей воды. При подготовке к зиме воду приходится отключать на время ремонта тепловых сетей, там, где невозможно провести ремонт без отключения. Специалисты ЕТК прилагают все усилия, чтобы возобновить подачу ресурса как можно скорее. Отметим, что кроме отключения из-за ремонтов тепловых сетей Екатеринбургской теплосетевой компании, вода может пропасть из-за ремонта труб внутри дома. Это зона ответственности управляющей компании или ТСЖ. Отключения могут вводиться также из-за ремонта теплоисточников, котельных или теплоэлектростанций. В каждом случае отсутствия воды для того, чтобы установить причины и срок отключения, необходимо обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ, которые владеют информацией и обязаны информировать жильцов.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко принял участие в пресс-конференции, посвященной итогам завершившегося отопительного сезона. По словам Гейко, несмотря на резкие перепады температур, характерные для минувшей зимы, завершившийся отопительный сезон прошел в штатном режиме. Кроме того, было зафиксировано снижение количества технических отключений, приведших к остановке горячего водоснабжения. Это свидетельствует о хорошей подготовке Екатеринбурга, отметил Гейко. По словам спикера, работы к следующему отопительному периоду начались в Екатеринбурге еще в начале этого года. 18 мая уже стартовали первые гидравлические испытания. Всего же специалистам предстоит подготовить к зиме почти 8500 жилых домов и около 1300 социальных объектов. Для этого планируется заменить более 18000 метров внутридомовых трубопроводов, отопление, почти 17500 труб горячего водоснабжения и 19700 холодного. Во всех жилых домах и зданиях промоют системы отопления и проверят оборудование на плотность и прочность. Также коммунальные компании заменят почти 39500 километров теплосетей. Новую партию автобусов особо большого класса в Екатеринбург поставит московская управляющая компания «Автотехком». Это следует из информации на сайте госзакупок. Итоги третьих с начала года торгов за 15 автобусов подвели в начале мая, но имя победителя стало известно только сейчас. Цена контракта по сравнению со стартовой не изменилась – 443,5 миллиона рублей. Подрядчик уже имеет опыт поставки гармошек в Екатеринбург. Его машины ходят по маршрутам номер 49 СТЦ «Мега ЖБИ» и 51 «Академика Ландау Елизавет». Предполагается, что автобусы из новой партии направят на маршруты номер 50 Урфу Широкая речка, 64 Компрессорный поселок Мичуринские сады и 67 ДМБ номер 9 Школа Созвездия. Сроки поставки до 30 июня. Напомню, сверхбольшие автобусы имеют длину салона более 18 метров и вмещают больше 184 человек. Салоны оснащены валидаторами, USB-разъемами для зарядки гаджетов, системой «Умный город», оборудованием для подсчета пассажиров и электронным табло с информацией о количестве оплативших проезд. Ранее в Екатеринбурге обновились торги по лизингу 53 секционных трамваев стоимостью 13 миллиардов рублей. Итоги станут известны после 20 мая. Строители с 11 по 14 июня закроют движение транспорта по улице Онежской от Шатурской до административного здания на улице Белинского 169Б/1. Это связано с проведением работ по благоустройству территории и строящихся домов в квартале улиц Савы Белых, Шатурской и Белинского. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Белинского, Савы Белых и Шатурской. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по завершении работ обязуются восстановить элементы благоустройства. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: История успеха.
1: В студии Денис Савин, это «История успеха». Мы выходим каждый вторник в 17:00 по Екатеринбургу в прямом эфире. Если вы нас слушаете в прямом эфире, вам хорошей дороги и, ну, и интересной беседы вместе с нами. Если слушаете в повторе, знаете, что найти нас можно в группе «Город ФМ Екатеринбург». Тоже туда добавляйтесь, мы вас всех туда приглашаем. И обычно там мы публикуем весь свой контент. И если хочется что-то интересное вечером, или рано утром, когда вы едете на работу послушать, то вот, пожалуйста. История успеха — передача, в которую мы приглашаем людей, с которыми нам интересно поговорить о их успехе. Как я всегда заявляю, они никогда с этим делом не согласны и говорят, что это еще не успех, это только просто точка в жизни, и еще можно много чего добиваться. Тем не менее, все, кто успешнее меня, они успех точно освоили. В гостях у нас сегодня Ирина Викторовна Пуц, генеральный директор компании «Швейная династия» и автор книги
2: «Швейная династия»,
1: которая так и называется тоже «Швейная династия». Вот он сейчас возьмет Ирина Викторовна в руки, покажет вам вот книжечку, вот сюда вот в камеру.
2: Вот сюда показываю, да, мне все... можно просто Ирина.
1: Да, Ирина. Это не нейросеть, книга настоящая.
2: Книга, да.
1: Книга настоящая. А что раньше-то появилось? «Швейная династия», которая компания, или «Швейная династия»,
2: конечно,
1: которая книга?
2: Сначала появилась сама «Швейная династия».
1: Ага.
2: А потом появилась компания, и потом уже написалась книга к юбилею. В 24-м году «Швейной династии» исполнилось 140 лет и 25 лет компании.
1: Обалдеть! Столько приятных и классных цифр. Ну, давайте по порядочку. У нас есть классический вопрос.
2: Давайте, поехали.
1: Ирина, с чего все началось? Уроженка какой столицы, какого города?
2: Я сама из Удмуртии.
1: Так.
2: Родилась я, конечно, в ее столице, в Ижевске, но очень быстро родители с новорожденным ребенком вернулись к родителям, чтобы была какая-то помощь. Поэтому я из маленького города, 40 тысяч населения, из Можги, и приехала в Екатеринбург в 88-м году учиться.
1: Как там вообще детство складывалось, я не знаю, замечали ли люди какие-то таланты, не знаю, предрасположенность к предпринимательству, может быть, уже что-то вот с швейным, значит, искусством было?
2: Ну, во-первых, сегодня день пионерии, если уж мы говорим.
1: 19 мая.
2: Да, о нашем детстве. Пионер всем ребятам пример все-таки.
1: Вот. Всегда готов.
2: Всегда готов, да. Но так как мы всегда были готовы к борьбе за дело... партии.
1: А вы были пионеркой?
2: Я была ярой, очень красной пионеркой.
1: Отличница,
2: я была,
1: да?
2: Нет, не совсем, чуть-чуть не отличница. Там был очень интересный случай, я вот уже описываю в книге. Мне не повезло по блату с родителями. По блату, поэтому я не была.
1: Ага.
2: Там такая короткая история, у меня была четверка. Директор школы, который вел черчение, сказал: так как у тебя папа главный инженер, я бы обычному ребенку поставил пятерку, но тебе рука не поднимается. Ты должна чертить лучше. Mm-hmm. Поэтому у меня была одна четверка.
1: Вот хорошо мы должны к такому учителю относиться или нет?
2: Ну, ему сейчас 95 лет, поэтому я думаю, что Бог его любит и ученики ценят. Поэтому, ну, мне было очень обидно.
1: Тогда обидно было, конечно, как ребенку.
2: Но папе было так приятно, он так смеялся.
1: Но вы запомнили, кстати, этот момент?
2: Конечно, я обижалась, потому что это же было не про меня, а про родителей. Если бы наоборот, то тогда, наверное, бы. А так нет. И я была комсомолкой очень рьяной, и меня приглашали в комитет комсомол после школы работать, поэтому я бы больше пошла по политической линии, если бы это все оставалось.
1: Получалось, да?
2: Да, я это очень любила.
1: До масс доносить свои мысли.
2: Да, очень, да.
1: Очень
2: я
1: важно.
2: В комитете комсомола была, да.
1: Какой человек у нас в студии сидит? Представляете, мы просто утром сегодня как раз разговаривали о пионерских временах. Я, к сожалению, не успел застать,
2: да,
1: потому что я в школу пошел в момент, когда все отменили. Все, и школьную форму отменили, и пионеров отменили. Они еще там где-то кучковались, как-то пытались там что-то делать. Но как-то резко все это все сняли. Вы не сильно расстроились, когда все закончилось?
2: А тогда как раз же у нас уже взрослая жизнь началась.
1: Да.
2: И поэтому были другие интересы, и... не до пионеров было.
1: Ну, я имею в виду вот комсомольское все это движение, оно же тоже быстро свернулось.
2: Я как будто бы тоже его переросла.
1: Да?
2: И потом я уже приехала учиться в Екатеринбург, и здесь начались... Ну, вообще, 20 лет — это же любовь, и какая там вообще политика, пионеры-комсомольцы, учиться. Мы зарабатывали стипендию, помогали родителям. Нужно было заработать повышенную стипендию, это на 5 рублей было больше, чтобы как-то вот разгрузить их, потому что шел передел собственности. Папа лишился тогда строительной компании, это называлось ремонтно-строительное управление, он там был директором.
1: Это когда вот 90-е наступили, да? 91-92 год.
2: Мама была директором швейного комбината, и они тоже проиграли на, как это называлось, не на аукцион, а как там записки писали, тоже их кто-то перекупил, в общем, там был полный раздрай, поэтому надо было быстро сдавать сессию, чтобы деньги все не потратить, и заработать чуть-чуть побольше, чтобы доехать до дома.
1: Ага. Ну, первая работа, получается, когда была освоена?
2: Вообще первая моя
1: работа... Ну вот первые деньги заработала. Вот Ирина заработала первые деньги. 10
2: лет на сборе ягод летом.
1: Это нужно было что, чем заниматься?
2: Это школьники ходили в зеленхоз, по-моему, это называлось. Там выдавали ведерки. Ты ходил между рядами, собирал смородину или малину, потом на весах сдавал, тебе давали копеечку.
1: Угу. Там можно было...
2: Ну, ты ел, да, есть можно.
1: Про это хотел, да, как-то мягко спросить, ну ладно.
2: Да, есть можно. Прямой ответ получил. Но смородина черная, она невкусная же.
1: В 10 лет, как думаете, сейчас не хватает вот нашим детям, которые испытывают гиперопеку? Ну, я имею в виду современно.
2: Мне кажется, у них несчастное детство, по мне так.
1: Потому что они, ну, вообще их как-то оберегают, и никто не работает из них. И они даже как-то так, ну, вот до 39 мы... Тут как раз за кадром я Ирине рассказывал, что там уже приняли к сведению, что до 39 лет это молодежь считается, да, и можно еще мечтать, кем хочешь стать, и с родителями жить, и так далее.
2: А мы сегодня разговаривали как раз на тему, что в 10 лет, когда нас принимали в пионеры, это был очень знаковый такой период инициации, возраст, когда тебя уже считали не за малышка, а за взрослого человека.
1: Оруженосец.
2: Тебе уже могли поручить, ты мог носить знамя. Мы стояли уже на посту памяти 9 мая. Это было очень здорово. Потом мы были тимуровцами, мы помогали бабушкам. А на минуточку, это мы не только мыли полы и стирали им занавески. Мальчики так-то дрова рубили в 10 лет.
1: Да, да, было-было. Да. Даже я это успел застать. Там даже вообще никто не разговаривал. Более того, тебе и самому было интересно, потому что твои деньги были. Ты, ну да, тратил там на глупости на всякие. Ну я, по крайней мере, не знаю, как вы. Может быть, копили уже там.
2: Я не помню вообще, как я тратил деньги.
1: Ну вот, видите. Слушайте, а с первой работы это ягоды, да? Но это же все равно, знаете, такое, вот как сказать, вот как бутылки собирать. Вот раньше это было вообще не зазорно. Каждый собирал, ну, по крайней мере, я на Вторчеремете.
2: Ну, у нас это мувитон был.
1: Ну вот, видите, да. У меня на Вторчеремете, типа, ну, собирал бутылки, зато там потом ходил, сдавал неплохую копеечку тоже давали.
2: Ну, это же по возрасту, если бы детей брали везде. На следующий год я уже работала на фабрике «Красная звезда». Мы счетные палочки складывали.
1: В 11 лет уже?
2: Да. Мы складывали счетные палочки в набор для первоклассников.
1: Это такая коробочка, помню,
2: да,
1: была.
2: Да, да, там
1: красная,
2: были красненькие,
1: по-моему.
2: Какие-то синенькие палочки. Счетные вот там палочки, я поняла ценность издельной оплаты труда и качества, что на это влияет.
1: Это в будущем поможет?
2: Это прям сильно мне помогло. То есть, смотрите, вот сейчас прям вам первым признаюсь. Ты собираешь палочки, и сколько соберешь, только тебе заплатят. И вот заканчивается, и ты откидываешь некачественное в сторону. Но вот они заканчиваются качественные, а новую партию не привезли. Но у тебя же тикает время по сдельной оплате труда. И ты присматриваешься к той кучке, у которой чуть-чуть есть небольшой брак, и вкладываешь их в упаковку. И вот они тоже заканчиваются, а новую партию все еще не привезли. И тут ты решаешь, у тебя прям сделка с совестью. Ты или сидишь и ничего не делаешь, либо ты начинаешь уже такие полубракованные палочки вкладывать, сильно бракованные.
1: Я прям представил вообще эту ситуацию,
2: а это был такой стресс.
1: Соблазняет тебя вот это,
2: вообще,
1: значит.
2: Это был стресс прям детский. Я его прям помню. Сделка с совестью. Заключать, не заключать.
1: Дальше что было? Вот когда студент, да, вот нужно же...
2: Подождите, я в 14 лет была няней в детском саду на трехлетках. Вы представляете, им было 3 года, и они взяли 14-летнего ребенка, чтобы быть няней.
1: Это нелегко тоже было.
2: И меня запомнила одна девочка. Она меня нашла потом в Одноклассниках. Представляете,
1: да,
2: написала, я вас
1: серьезно?
2: Помню. Представляете? Я, говорит, вас помню.
1: Что-то прям так написала. Ирина Викторовна Пуц, вы помните?
2: Нет, Ирина,
1: как...
2: здравствуйте. Вы, да? Наверное, меня не помните, а я вас помню. Вы у нас в группе нянечкой работали, когда мне было 3 года. А она такая...
1: Да еще... как это возможно?
2: Она была такая кудрявенькая, ну, то есть у нее характерная внешность была.
1: А-а-а.
2: Такая вот немножечко глазки такие интересные были посажены. Я смотрю, это прям реально она. Здорово было, да.
1: Ну, то есть в работе росли,
2: ну, да,
1: сочетая
2: в
1: себе.
2: Работали.
1: А увлечения вот какие были?
2: Ой, увлечения.
1: Была же какая-то отдушина?
2: Конечно.
1: Чем-то же нравилось заниматься?
2: У нас по средам шла передача на эстрадной радиоволне, где самые современные хиты были, и мы на кассетный магнитофон в полной тишине это записывали самые модные песни. И самое, конечно, грустное было, когда кто-то умирал из правящего руководства, и тогда включали музыку Тихона Хренникова, и на эстрадной радиоволне не было. Это было самые печальные среды для подростков.
1: Ничего себе, конечно, это вот сложно мне такое представить.
2: А так
1: уже.
2: Мы очень были заняты. Я ходила в музыкальную школу, это полная вторая школа.
1: Музыкальная школа была?
2: Да.
1: То есть освоили какой-то музыкальный инструмент, сольфеджио, гармонизация,
2: да,
1: это было?
2: Где я себя почувствовала абсолютно бездарной и тупой, да. И там мне это объясняли целыми днями, насколько я бездарная и тупая.
1: Ну, это классика вообще, музыкальная школа советская. Фортепиано?
2: Фортепиано, 7 лет, да. 7 лет
1: не закончили?
2: Закончила. Вы что?
1: То есть все получили? Да. Что, четверочные там, пятерочные?
2: Троечные.
1: Как у меня? Ну, наконец-то хоть кого-то я встретил, кто здесь.
2: Я же говорю, я там себя это, хорошие.
1: Мы не будем в музыкальную школу долго уходить. Просто интересно тоже, как вы считаете, она дала какой-то...
2: Дала, да.
1: Отдача от нее тоже была?
2: Очень большая. Я туда попросилась сама, уже конкурсы все заканчивались, но моя подружка Оксанка пошла. И я попросилась, и папа пошел и договорился на индивидуальное прослушивание. Меня взяли. И потом, когда я через 3 года захотела спрыгнуть, мне сказали, не-не-не-не-не.
1: Да, все уже.
2: Это было твое решение, поэтому ты потом доделываешь, а потом следующее решение опять принимаешь ты.
1: Ну, как
2: и
1: интересно.
2: Поэтому, да, и у меня всегда были партнеры, которые это знали, и их задача была заманить меня в проект, вовлечь, потому что знать, что если я иду в проект, значит, проект будет работать.
1: До конца.
2: И долго, до конца, да.
1: Вот тут, кстати, это вот мы ведь очень сложный вопрос сейчас с вами затрагиваем, потому что ведь есть адепты, те, кто считает, что если не нравится, не надо мучиться, ну, не надо, типа, доводить до конца. А вот другие считают, что, ну, нет, взялся, ты доведи, выводы сделай, а потом уже обсудим. Но это уже после небольшой паузы. Вижу ваши вопросы, не переживайте, все успеем
2: Спасибо.
1: Задать. Короткая пауза, и потом возвращаемся в студию.
0: Реклама на 107.6.
3: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Разбираем сегодня на атомы, ну пытаемся, по крайней мере, историю успеха генерального директора компании «Швейная династия», она же автор книги «Швейная династия», и вообще «Швейная династия», сейчас мы будем с этим разбираться, у нее в крови Ирина Викторовна Пуц у нас в гостях. Ирина Викторовна, еще раз добрый день. Ну, я добрый буду Ирина, вечер. Она разрешила, там не надо, не наезжайте, Ирина, да. Вот на меня уже наезжают, видите,
1: нет,
0: в чате.
1: Нет, я на самом деле это все сама очень не люблю, потому что у меня не запоминаются ничьи отчества, ага. Поэтому я подумала, что это все должно быть очень честно, поэтому Ирина и Денис.
0: Про студенчество. Как выбирался вуз вообще? Вот тут интересуется у нас в чате.
1: Под студенчеством.
0: Вот музыкальная школа музыкальная была, значит, уже поработала, была. Там счетные палочки, значит, собирала.
1: В шитье в кружке была.
0: Деньги зарабатывала. Тут спрашиваешь, сколько еще в семье детей было?
1: У меня еще есть младший брат, на 3 года младше.
0: Ну вот. Так же все? Двое. Тоже переживал все, все эти?
1: Ну, у него уже немножко же другой был этап в жизни, там,
0: мужской.
1: Уже побольше, да, побольше был.
0: Но имеется в виду, к сестре тянулся тоже, да, счетные палочки потрогал?
1: Нет, счетные палочки он не потрогал, меня считал за придурочную, я всегда ходил по другой стороне тротуара. Я очень переживал, что у нас дома нет стенки, а только сервант стоит.
0: Я думал, только у меня такое в жизни бывает, но нет. Оказывается, у всех братьев и сестер, у кого разница 2-3 года.
1: Навязанные родство.
0: Да. Тем не менее, вуз, да, вообще, в принципе, вот мы всегда, когда здесь вот общаемся с гостями, да, разные ведь и говорят и о переезде из маленького городка, потому что там у тебя все свои, ты все хорошо знаешь.
1: Я там звездой еще, потому
0: что... Да, и надо же решиться, потому что сюда ты приезжаешь, ну, по факту, никем, тут все заново нужно начинать.
1: Но смотрите, тут такой момент. Не уехать из маленького города, когда ты звезда, ты не можешь, потому что, ну, как будто бы тебе что, слабо? Или ты на самом деле не звезда, поэтому ты должен уехать. Но кроме того, что ты должен уехать, ты и должен поступить. Потому что если ты не поступишь и вернешься, это позорище. Вот. Я должна была поступить без экзаменов на филологический. Вы же к меня приглашали. Был такой конкурс общероссийский. Если тебе, комсомолец, имя, имя крепи делами своими. Я заняла первое место и получила вот такую путевку. Но у меня была конфронтация с новым учителем, поэтому я не пошла, чтобы ей эту победу не засчитали. Мама сказала... Я хотела на журналиста. Мама сказала, что это не та профессия, не серьезная.
0: А чем? А вот какие аргументы, не помните, были? Вот интересно,
1: ну,
0: просто. Не заработаешь?
1: Журналисты, не проститутки.
0: Все просто.
1: Все просто. Вообще, да. Несерьезные женщины, что там будешь бегать с этой сумкой, где с мужиками, что это вообще?
0: Ну, без подробностей, да. Все
1: но,
0: понятно.
1: Да, но правильно быть экономистом. Ага. Она экономист, и поэтому мне надо было... А то, что я вообще гуманитарий, это как будто вообще не учитывалось. Ага.
0: Экономист расчетливая такая,
1: вообще, да,
0: получается.
1: Я поехала в УПИ поступать на экономиста.
0: Встала... Всем, кто УПИ закончил,
1: кто
0: отдельный
1: УПИ, привет.
0: Привет. Да, сейчас уже УРФУ.
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: тогда
1: да,
0: еще
1: да.
0: УПИ. Уральский политехнический институт.
1: Я встала в очередь и смотрю, там черные Волги, мамы, папы привозят детей за руку. Думаю, господи, куда я деревенская пришла? Тут такой конкурс. И в это время ходил какой-то мужчина, всех собирал растерянных. И он говорит, девчонки, а мы приехали с подружками, пойдемте ко мне. Мы всех девчонок замуж выдаем. У нас столько парней. Такая профессия модная, модная, с экологией связаны. Забрал наши документы и перевел. И только через полгода узнал, что я учусь на кафедре металлургические печи.
0: Подождите, я пропустил момент. Цель стояла просто поступить в вуз, и неважно, на какую профессию.
1: Ну, нет, цель стояла поступить на экономический.
0: Ага.
1: Но дальше сломалось все об мои страхи. Вот, и поэтому у меня...
0: Это дело случая, получается.
1: Это дело вообще случая, вообще ничем
0: не обоснованно. Ну, смотрите, спустя года, я вот тоже человек, который получил, ну, скажем так, не профильный. Я, кстати, на экономиста выучился в итоге-то.
1: Вот,
0: а в итоге
1: смотри.
0: Стал журналистом. Тут просто фразу первую вставляем сюда, про журналистов реплику. Так вот, я все равно вот был благодарен, то есть у меня есть знакомые друзья, есть даже те, кто уже стал успешными предпринимателями, да, и мы вот тоже с ним, у нас такая дискуссия с ними, я говорю, что для меня высшее образование — это чуть больше, чем специальность. Ну, то есть
1: конечно.
0: Это умение ладить с людьми, налаживать контакты. Я еще такой троечник был, потому что в КВН играл. Это надо было еще с преподавателями, с людьми, которые сильно умнее тебя, договариваться тоже, да, и вот так, значит, вилять. И для меня социум, который был вот в ВУЗе, он мне дал больше, чем, ну, естественно, сама специальность. То есть
1: согласна.
0: Экономика, к сожалению, не мое было. Да, другие же говорят, что это впустую потраченное время, и все это не имеет значения, все эти человеческие связи потом можно укрепить. Главное, типа специальности. Но как это делать, если 90% людей, вот вам в чате тоже подтверждают, что вот, ну, я не знал, кем стать, я вот вообще наобум шел. Тут хотя бы у Ирины цель какая-то стояла, там родители поставили экономистов. Да, у меня вообще никакой цели не было. Родители просто стояли, руки разводили и говорили, ну, тебе просто нужно поступить в высшее учебное заведение, и все, это вот нам Алексей написал.
1: Все правильно.
0: Вы как сами вообще думаете? Вы, получается, просто такую же жизнь пережили, как я. Еще раз, как называлась специальность?
1: Она называлась, да, это теплотехника, автоматизация и экология тепловых агрегатов.
0: Да, если кто-то первые 15 минут пропустил, Ирина из тех людей, которые, если берется за дело, доделывает до конца. То есть, если я там еще как-то смог уйти в КВН, но это все равно творчество было, да, и уважаемо такая в УЗИ. Я играл в те времена, когда КВНчики просто, ну, были какие-то боги животворящие. Если вы еще выигрывали, там, я еще и за сборную УПИ, УРБУ, это вообще просто с ума сойти было. Вот, а до конца доучились, получается?
1: Конечно.
0: Все до конца. Ирина все доделала до конца.
1: Может, поэтому бизнесу 27 лет, понимаете, до моего конца, наверное.
0: Ну, мы же тут и копаемся с вами, пытаясь найти вот эти недры. То есть вот смотрите, у нас сидит сейчас в эфире человек, который не как вы там некоторые, да, бросаете там на полпути, на четвертом курсе уходили люди.
1: Ну, я, может, просто ленивая, понимаете?
0: Вот странно, кстати. Вот не знаю, мне кажется, лентяи вообще даже не доходили вот до конкурса. Ты же надо было подготовиться, там же надо было. Вы же устные экзамены еще сдавали какие?
1: Мы все устные сдавали, да.
0: Что думаете по поводу ЕГЭ?
1: Ну, такая игра сейчас, что делать?
0: Устные лучшие экзамены?
1: Конечно, устные лучшие. На устные ты можешь взять харизмой. Вот, допустим, когда...
0: Проявить какие-то другие качества, да?
1: Да. Свои. Когда я поступала во второй вуз, у меня два высших образования, я на юридическом училась, а у нас просто завязалась беседа с педагогами, они сразу знали, кто у вас был учитель словесности, да как вы так можете все говорить. И мы просто беседовали 20 минут, и я поступила. А вот просто на беседе. Потом... На устном тебе же кто-то может помочь, тебе же может просто повести, ты можешь что-то вспомнить, просто проявить себя как человек разумный.
0: Мне еще, знаете, кажется, что тут не хочется критиковать прям, да, наше современное образование. Не для этого сейчас передача, но я вот из плюсов просто устные. Мне кажется, все-таки там больше осваиваешь материала.
1: Конечно, ты же его учишь.
0: Надо рассказать.
1: Ты материал учишь, потому что тебе могут задать дополнительные вопросы. Угу. Но чем еще хорошо, педагогам тоже было лучше. Если им нужно было набрать людей, заинтересованных в специальности, они их вытягивали. А сейчас по баллам это же просто для галочки.
0: Ну, интересно, тут тоже можно поговорить, но это отдельно Ирину позовем.
1: Да.
0: Ну, в общем, закончили.
1: Закончила, вышла замуж и заканчивала уже с ребенком на руках. Вот, поэтому на выпускной не попала.
0: Москва слезам не верит, началась у нас здесь, да? Случай, ну, все успели сделать?
1: Ну, я вышла замуж за одногруппника, да.
0: Во сколько вы родили?
1: В 23, это уже... В 22 с половиной я успела. В 23 у нас считалось уже... Если ты не вышел замуж, ты уже старая дева. Это
0: сейчас,
1: железно.
0: Сейчас могут даже осудить. Вот мы в такое время
1: 23
0: живем.
1: 23 года?
0: Ну, конечно. Нет, не в 23, но в 22 могут 22. Уже осудить. Не замуж то, что вышло,
1: а что родила. Родил рано?
0: Да. Сейчас вот как-то вот меняется этот, к сожалению, меняется вот этот вектор. Хотя и понять, наверное, людей можно, мы же выяснили. Взрослеют поздно приходят к каким-то ответственным вещам. А тут сразу, получается, такая ответственность свалилась на плечи. Но да это классно же, что раньше
1: да родили. Да раньше не было такого слова. Ответственность свалилась. Да. Ты просто жил свою жизнь.
0: Да.
1: И все. И это было просто классно. Конечно, сейчас, когда оглядываешься, там я понимаю, блин, такая у нас трудная жизнь была. Но по-другому, а когда бы?
0: Интересно, мы можем как-то увидеть какие-то плюсы в том, что вы родили раньше? Это же нужно было воспитывать, совмещать, бегать, ходить,
1: конечно,
0: с ребенком передвигаться.
1: Я второго именно из-за этого родила. Когда у меня заболел первый, нам дали медотвод от садика. Я пришла и сказала, ну, в смысле, я сейчас сижу с одним ребенком, потом она выздоровеет, пойдет в садик. Муж скажет, я хочу второго ребенка, я опять, что ли, дома буду сидеть? Я пришла и говорю, мы сейчас будем рожать второго ребенка. У нас медотвод от садика. Он говорит, я не готов. Я говорю, ничего, я не завтра рожаю, за 9 месяцев подготовишься.
0: Нормально. Ну, это прикольно вообще. Окей, появились дети, есть высшее образование. А как появилась швейная династия?
1: Но я во время второго декрета закончила второе высшее образование.
0: Все-таки было второе.
1: Да,
0: но это... уже там осознанно.
1: Там осознанно, голубая мечта. Я хотела стать юристом, хотела быть адвокатом. Я пошла работать адвокатом, побегала по СИЗО, поспасала женщин, в которых мужики кидаются топорами, и поняла, что так семью не построишь и не сохранишь.
0: Почему книга называется «Швейная династия»? Ничего не понимаю. Такая жизнь просто богатая на события. По СИЗО побегала. Вы очень так спокойно мне это рассказываете. По СИЗО побегала, да. Посмотрела на все эти ужасы,
1: и
0: кошмары.
1: И у меня тогда час стоил 100
0: рублей. Это интересно было?
1: Нет. Я поняла, что моего артистического таланта не хватает понимать этих людей. Ну, то есть мне хотелось, у меня включался боец, и мне хотелось вот драться за этих женщин, там налупасить этих мужиков, которые с топором. Приходишь, такой топор у тебя в двери во входной, и ты думаешь, боже мой, у меня два маленьких ребенка дома.
0: Я вообще не представляю.

0: на ЖД вокзале у вагона, а я сижу под столом, ожидая рейдерский захват. И рассказываю всю эту историю начальнику охраны. И он, а дядька был взрослым, лет 40 уже было. И он походил, говорит, давайте я вас все-таки, девчонки, выведу через зады и отвезу. А я тогда с Богом договорилась, что если я отсюда выберусь сейчас живая и до поезда доберусь, я не буду больше юриспруденцией заниматься, я найду что-то другое.
1: Так и получилось.
0: Да, конечно, я обещание сдержала, я сразу же ушла.
1: Вот. А если говорить, опять же, про опыт, все эти профессии дали какие-то плюсы, да, мощнейшие?
0: Я потом, когда открыла компанию, а денег же не было, я сама была юристом своей компании, ходила на суды. И...
1: Ну, в общем, юридическое образование, оно в плюс в принципе
0: идет.
1: Мне
0: помогло техническое, потому что у нас же все-таки оборудование, машины, усидчивость и понимание процессов. А юридическое, это получается договорные обязательства, да, отслеживание всего вот этого.
1: Так даже получается, что, несмотря на то, что вы случайно попали на другую специальность, да, в УПИ, да, она в итоге тоже пригодилась в будущем.
0: Ну, конечно, у меня же пути отец Господни... моих детей появился там, понимаете? Это очень... Трое детей — это много. Угу. За 5 лет учебы.
1: Я вот долго переживаю, пишет нам Сергей, по поводу того, что вот я сейчас заканчиваю второе высшее образование и до сих пор не понимаю, мое, не мое. Кажется, что время трачу впустую.
0: Ну,
1: сложно что-то советовать.
0: Это не мечта, подождите. Угу. Раз он думает сейчас, что это не мечта, значит, он туда не целился.
1: Ну, думал, что мечта.
0: Ну, тогда почему? Ты же еще, Сергей, не поработал там. Получается, вот у меня была мечта стать юристом. И я мечтала, как в кино, вот это все разруливать, вот это вот все прям решать. Но когда я стала это делать, я поняла, что это не мой кайф просто. Видите? То есть мечта-то была, я ее довела, но кайф оказался не мой.
1: Во время обучения не было вот таких сломов?
0: Нет, я была лучшим студентом, и меня очень...
1: Нравилось.
0: На теории, там, поехать за границу, на эти. Мне очень нравилось. Я же уже осознанно училась.
1: Сейчас мы прервемся на блок новостей, как раз после истории с топором. Мне кажется, самое то послушать, что там в городе происходит. Да, но вы далеко не уходите, потому что мы продолжим нашу беседу. Не переключайтесь.
0: К сути дела.
2: В Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
3: На 107,6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Свердловской области с начала этого года резко выросло число регистраций новых компаний. Как сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх, с января по конец апреля в области зарегистрировали около 4500 новых предприятий. Власти и налоговые органы связывают это с попытками бизнеса оптимизировать налоги после изменения правил по НДС. По словам Артюх, предприниматели начали активнее регистрировать новые юрлица на родственников и знакомых. Такая схема позволяет продолжать работу по льготным режимам после того, как компания достигает лимитов по НДС. В этом году в Екатеринбурге будет открыто 194 лагеря дневного пребывания, из них 170 летом. В них отдохнут 32 тысячи детей. Об этом депутатам Екатеринбургской гордумы рассказала директор департамента образования администрации города Елена Кириченко. 17 муниципальных загородных лагерей примут 23 тысячи детей. Еще более 7 тысяч мест будут открыты дополнительно в загородных лагерях, которые определятся по итогам конкурсных процедур. В санаториях укрепят свое здоровье 5 тысяч детей. Еще 601 ребенок в возрасте от 10 до 15 лет получил путевку в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря. Среди них дети участников СВО, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также победители и призеры профильных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Другими формами отдыха будет занято еще почти 100 тысяч детей. Таким образом, всего в этом году отдыхом и оздоровлением будет охвачено около 168 тысяч юных жителей Екатеринбурга. Доля износа теплосетей в Екатеринбурге достигает 49%. Чтобы снизить аварийность, необходимо перекладывать по 100 километров труб ежегодно. Об этом заявил замглавы города Владимир Гейко. По соглашению мэрии и ПАО «Т-плюс» этого показателя энергетики должны достигнуть через 2 года. В этом году екатеринбургская теплосетевая компания отремонтирует в общей сложности чуть более 40 километров теплосетей. Как сообщил директор ЕТК Андрей Шмельков, летом будет проведен плановый ремонт 18,5 километров трубопроводов, где после диагностики были выявлены слабые места. Также будут модернизированы теплосети протяженностью почти 30 километров. На их реконструкцию компания потратит 1 900 000 000 рублей. Основные ремонтные работы проведут в 4 локациях. Космонавтов 77, переулок Трамвайный 15, магистраль М26 на улице Ануфриева, на участке от Серафимы Дерябиной до

0: Амуцина, а также тепловые сети от котельной на Кишиневской, 56. После замены трубопроводов ЕТК восстановит благоустройство на месте раскопок.
1: О погоде.
0: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Так, ну история с топором там всех очень сильно заинтересовала. Потом, про то, как Ирина у нас сидела под столом там во время не свершившегося рейдовского захвата, мы тоже рассказали. Генеральный директор компании «Швейная династия». Вот вы ожидали, что такое у нас будет разговор, когда мы анонсировали? Я лично нет. Я автор книги «Швейная династия», Ирина Викторовна Пуц у нас в гостях. Ну что, давайте перейдем к самой уже сути, да, то есть мы поговорили о том, где росли, где учились, как получали образование, какие работы были освоены, что и родили, это тоже, наверное, полезно. Вот. И в итоге вот в 99-м году вы пришли, да, к тому, что было бы прикольно...
1: Нет. А просто как? Хотела кушать.
0: Не было денег, нужно было как-то зарабатывать.
1: Да, у нас было два ребенка, 29 лет. Получается, зарабатывал только муж. Я в декрете насиделась вот так. Это не мой образ жизни все-таки. И нужно было что-то делать. Я посоветовалась с папой и повезла деревянные домики из Можги, с фабрики «Красная звезда», где я работала.
0: Все-таки туда вернулись,
1: да,
0: получается.
1: Да, возила-возила. Даже один раз КамАЗ привезла. Вот. И потом как-то я, когда сдавала их однажды в магазине, подошел один товарищ к другой, спрашивает: у тебя нет случайно кого-то, кто шьет детские пеленки? У меня поставщик пропал. Она говорит: так вот девушка возит детские игрушки. Она говорит: вы не знаете? Я говорю: так мы сами шьем. Вам выговорили, скажите, сколько вам надо.
0: Тут уточняет в чате, что значит КамАЗ привезла.
1: Ну, в смысле, загрузили КамАЗ вот этими всякими детскими игрушками, деревянными домиками, и выгрузили здесь в гараже. И раньше можно было сдавать товар на реализацию в магазине. И вот в каждый магазин с этими клеенчатыми сумками, со вздохами, что у вас припарковаться невозможно. Поэтому поставил машину далеко, на самом деле, на трамвае. Вот так сдавал на реализацию, и потом забирал денежки и привозил новое. То есть сейчас такой бизнес было бы не открыть, а вот раньше так.
0: 99-й год.
1: 99-й год.
0: Ну и как это все закрутилось, завертелось? Когда вы поняли, что это все, ну вот, не знаю.
1: Вот когда нас попросили мне поставщика дать, я сказала, что я сама, что у меня цех, и я шью детские пеленки. Я как раз получила деньги за домики, поднялась в мир тканей, купила там ситцу и дома сделала прямоугольники. Меня заказали еще. И тогда уже я написала, позвонила маме, что: мама, давай, что-то тут как-то надо делать. Она собрала все свои старые бригады, она тоже швейник. И вот этот весь партийный советский состав, раскройщики, начальники бригад, все-все-все, директора старых швейных фабрик меня консультировали.
0: А само умение шить, оно откуда появилось?
1: Мы как-то раньше все девочки из приличных семей раньше умели шить, заканчивали музыкальную школу и вязали. Поэтому шить, кройка и шитье я в кружок
0: база
1: ходила.
0: База, получается.
1: Это база, прям железная, нормальной девушки, воспитанной.
0: Сейчас даже удивляешься иногда такому навыку.
1: Вот, поэтому я сама только на начальной стадии шила, совсем чуть-чуть. А потом мы на отпускные деньги купили 4 швейные машины, посадили в каком-то гараже без окон.
0: Меня поражает, как буднично вы это рассказываете. Я вот просто думаю для себя, ну вот я не склонен вот к таким предпринимательским шагам. Я там, ну, боюсь, там, не знаю. Там,
1: я
0: вот
1: тоже боялась, я вообще трусиха.
0: Ну, я трус, который ничего не сделал, а вы трусиха, который все-таки сделали. А почему, вопрос? А как?
1: Тут я не знаю, как. Один раз проживете на 4 пачки овсянки всей семьей и захочешь. У меня очень хорошо.
0: Сейчас это ЗОЖ называется.
1: Я очень жила хорошо в детстве. И я хотела жить не хуже. А возвращаться в родной город я не хотела, хотя папа меня соблазнял. Я хотела в большом городе. Вот уже где я уже приехала, мне надо было доделать.
0: До конца. До конца. Мы уже помним, да, что Ирина только до конца
1: вот
0: все делает.
1: Вот и все, и так потихоньку все началось.
0: Какой момент был переломный, что вы поняли, что уже и получается, ну вот, и зарабатывать уже и не надо никуда уезжать?
1: Нет, такого еще не началось.
0: До сих пор?
1: На момент. Я все время еще боюсь, что я некомпетентна в каких-то вопросах. Мы где-то облажаемся.
0: Но это нормальные страхи. Мне кажется, наверное, ты всегда, да, в голове, если ты в голове это не будешь держать, то ты будешь ошибок просто больше совершать.
1: Ну, вообще, когда я рожала третьего ребенка, я уже не столько из нужды, сколько с пафосом говорила о том, что я там за 6 дней до родов в последний раз была на работе и через 2 месяца после родов уже работала. То есть это уже не была какая-то огромная нужда. Это уже была просто вовлеченность в дело.
0: У вас есть награда с собой?
1: Вот, да, буквально в пятницу. В пятницу. У нас так красиво закончилась пятница. Нам пришла посылка о том, что мы стали лидером отрасли. Но это третье место только. То есть по нашему...
0: Но все равно.
1: Да,
0: там
1: по нашему 73 тысячи предприятий.
0: Вы вдумаетесь? 73 тысячи предприятий, третье место.
1: Да. 500 вошли, получается.
0: Ирина только что говорит, что она боится, что там накосячат еще.
1: Ой, да.
0: Ну, мы поздравляем вас. Спасибо. Это очень круто. Мне кажется, это достойно, очень достойно. Ну, как-то же вот к этой награде вы шли. Вам же задают вопросы, там, не знаю, предприниматели, кто-то там, кто тоже шьет, а как быть, а как сделать. Вот тут правильно чат спрашивает. Но ведь генеральный директор, значит, есть штат, значит, есть штаб, значит, есть люди.
1: Ну, у меня даже кабинета нет.
0: Но это сейчас не имеет никакого значения.
1: Есть люди, конечно.
0: Есть харизма зато. А у некоторых есть кабинеты, а харизмы нет.
1: Да, у меня есть харизма.
0: А я бы лучше харизму выбрал.
1: Вовлеченность в людей. Я люблю людей. И я очень сопереживаю судьбам женщин. У нас же в основном женщины работают с детьми. И я лично до сих пор занимаюсь штатом. То есть разбираюсь в личных делах, прописываю.
0: То есть и психолог, и психотерапевт.
1: Психолог и психотерапевт обязательно.
0: Ну да,
1: да.
0: И, значит, по кадрам тоже.
1: И
0: да.
1: Вот сейчас, да, будет День легкой промышленности, мы всем подписали награды в очередной раз, чтобы... А когда было 25 лет компании в 24-м году, я позвала еще всех генконсулов всех стран, угу. тех швей, которые у нас работают, чтобы они им вручили награды, потому что, может быть, в их роду это будет единственное знаковое событие. Вот поэтому...
0: Какой самый крупный заказ был? Вот такой вот проект, прям, которым гордитесь, что который... сделали, выполнили, шили там, я не знаю.
1: Нет, у меня есть который самый крупный, и я его не сделала. Это когда первый раз, это когда первый раз магазин «Леопольд», когда еще был такой.
0: Ой, я помню, это он же здесь, вот возле нас был.
1: Детский магазин «Леопольд» заказал у меня детских колясок на 3650 рублей воткинских, и я не смогла им поставить столько штук.
0: А сколько поставили же сколько-то?
1: Да, сколько-то там...
0: Какой заказ крупный, 3000, это же много.
1: 3000 рублей.
0: А, 3000 рублей, я думал, 3000 колясок.
1: Это штук колясок 6, наверное, на максимум. Я, наверное, 5 или 4 смогла. Вот это мне запомнилось.
0: А с чем был, в чем затык был? Почему
1: ну, не было еще денег, сейчас же это называется оборотка.
0: Да, сейчас да.
1: Да, тогда еще не было. Вот, а
0: ну, большой... Тоже такой воспитательный момент получился, да?
1: Да. Потом был интересный заказ, когда мы делали ляльечную коллекцию «Автомобилисту». А для маленьких болельщиков до года всякие бодики с автомобилистом. Это было интересно.
0: Автомобилист любим, болеем. Вот,
1: да.
0: До сих пор что-то коллаборация есть какая-то
1: Нет,
0: с ними?
1: Нет, это была какая-то небольшой промежуток времени.
0: Ну а вообще, Ирина, вот так вот, вот швейная династия, есть какие-то рекорды? Вот, давайте, рубрика «Хвастаемся». Понятно, что это...
1: Рубрика «Хвастаемся».
0: Да, ну просто вот погордиться хочется за вас.
1: Ну что, я четвертое поколение швейной династии. Угу. Оказалось, совершенно случайно, я нашла фотографию старую, оказалось, что мой прадед, он был скорняк, ходил по деревням и шил шубы на заказ. Дед после фронта был закройщиком швейной артели, а мама из швеи выросла до директора швейного комбината в советское время.
0: Так все в крови.
1: Вот, все в крови, поэтому, видимо...
0: А не было мысли, вот правильно сейчас спрашивает, что вот когда поступала, когда там... Вместо того, чтобы в музыкальную школу пойти шить, мастерство...
1: Тогда считалось, что это вообще шить, это нормально. Я вообще думала, что у всех дедушки дома шьют им пальто. Угу, поэтому угу. Я очень изумилась.
0: Просто умение такое вот, как мыть посуду. Вот, умеешь?
1: Ну да, прибраться за собой. Этом, я не знаю.
0: Как на этом зарабатывать вообще, да?
1: Да, заплатку зашить.
0: Ну, в итоге-то видите, куда пришло
1: ну,
0: все.
1: Ну да, и вот сейчас у меня внучка, она шестое поколение швейной династии, она пока закончила карьеру в нашей компании, потому что переросла возраст модели. Вот, а так все мои дети тоже поработали, и сын сейчас младший учится в университете, тоже работает в компании.
0: Сколько человек вообще в компании-то сейчас?
1: Сейчас больше 200.
0: Ну, это много.
1: Это много.
0: И вы всеми занимаетесь?
1: Ну, нет, не всеми.
0: Но многих и по именам, мне кажется, бы
1: назвали. Те, кто работает у нас больше года, я практически всех знаю. Вот, от всех остальных, ну, нет. Но у нас маленькая текучка.
0: Ну, кабинета, вы говорите, нет, но есть, наверное, офис, завод какой-то, не знаю, фабрика.
1: У нас есть несколько цехов. Самый большой у нас на Ботанике, около метро удобно. Вот есть в Верхесецком районе и есть в области несколько цехов.
0: Угу.
1: Вот, а свое место я как раз освободила под очередного менеджера по производству.
0: И вот помимо автомобилиста спрашивают, не было ли какого-то участия, там, например, в чемпионате мира там, 2018 нет. года? Может быть, сейчас что-то такое?
1: Мы
0: вот...
1: таким вообще не увлекаемся. Да? То есть вот мы... Не про хайповые темы.
0: Куда удар наносится в основном? Для кому вы помогаете?
1: Мы шьем товар для новорожденных просто до трех лет под своим брендом. Все.
0: Ну, классно же.
1: Да. То есть мы пробовали расширять линейку, нет, это потеря денег. Мы
0: то есть вы еще занимаетесь демографией в каком-то смысле, потому что человек идет, видит в магазине классную одежку, такой говорит, ну ладно, рожу.
1: Да, у нас даже было такое время очень активное. Я прям всех предостерегала, что вы пришли работать в нашу компанию, пожалуйста, предохраняйтесь активнее, потому что у нас беременеют даже те, кто по медицинским показаниям не может.
0: Ну вот.
1: И так реально было. Нравится. Там расслабляешься.
0: Ничего же не принесли вы с собой?
1: Из детских вещей?
0: Ну, вот,
1: нет,
0: показать,
1: мы
0: что
1: же
0: такое.
1: Не про рекламу.
0: Но вы принесли ножницы.
1: Я принесла дедовские ножницы, да.
0: Да.
1: Вот такие рабочие, они у меня хранятся в
0: сколько
1: таком
0: им?
1: Виде. Ну, дед 1903 года рождения, вот где-то 40-х
0: так 100 лет,
1: годов.
0: Что ли?
1: Нет, ножницам ну, самим 40-х, наверное.
0: А, ну, приближаемся.
1: Почти 80.
0: Ну, слушайте,
1: так,
0: приближаемся уже.
1: Вот, поэтому...
0: Это реликвия, получается,
1: реликвия,
0: ваш
1: да.
0: артефакт.
1: Да.
0: Будучи генеральным директором, как себя чувствовали? Вы же стали когда-то вот им, что вот я главное. Ощущения какие вообще?
1: Да,
0: это
1: ощущения,
0: ваши?
1: Ощущения. Ну, во-первых, нету генерального, просто директор.
0: Ну, вы бы хотели... Вот тут тоже чат мучит меня вопросом. Нет, на аутсорс отдать. Вот что кто-то вот... Бизнес есть, придумали, все там, заказы, клиенты, а я не хочу вот этим. Вот я вот со стороны.
1: Вы знаете, я думаю, что...
0: Или внутри надо быть.
1: Бизнес создается духом основателя. И ни разу я не видела, когда основатель отходит от дел, что бизнес продолжается. Основатель все время где-то шает. Он uh-huh. должен где-то быть. Uh-huh. Хотя бы на какой-то, на портрете, на главном. Вот. И поэтому я не верю в истории малого бизнеса, когда ты уходишь на аутсорс, лежишь под пальмами. Ну, нет. Вот я уезжаю на 2 недели. Я сейчас начала ездить в отпуска на 2 недели, а не на 4 дня. И я вижу, что люди по мне скучают и падают духом. А это
0: выгорают другое. Без вас, получается.
1: Прям вот. Им надо обязательно пожаловаться кому-то. То есть пойти как к президенту, послать туда свой запрос. Не начальнику mm-hmm. своего цеха, а вот обязательно пожаловаться мне, что вот я точно все решу.
0: Большую часть времени своей жизни вы где находитесь? На работе?
1: Сейчас уже нет, потому что у меня же там нет офиса. Я работаю дома, с телефоном в руке, занимаюсь в основном сейчас контентом, сама снимаю вот этих детей, которые приходят, угу. сама монтирую.
0: Я сейчас прошу вас,
1: дома.
0: Как генерального директора все-таки.
1: Давайте.
0: Что такое для вас, Ирина, успех? Это наш финальный вопрос. Вот ваше мнение.
1: Успех — это какая-то, мне кажется, внутренняя легкость. Я не знаю еще какая. Это какая-то внутренняя легкость, основанная на твоей уверенности, что все уже случилось и все уже хорошо. Но вот я говорю, как вроде бы будто бы у меня все уже случилось и все уже хорошо, а легкости нет.
0: Но книгу написали.
1: А книгу я написала.
0: Премию
1: как
0: получили.
1: Дань. Как дань.
0: Премию получили. Книгу
1: премию
0: написали.
1: Получили, да.
0: Спрашивают, на чем ездить еще.
1: Да, на хорошей машине.
0: Все, вот, пожалуйста. Не на китайца, значит.
1: Нет, на немца.
0: Это так, это мы шутки шутим. Ребят, китайцы, нормальные тачки, все, не парти ставят. То есть будете там ехать. У нас время бы закончилось, Ирина. Очень быстро мы с вами тут поболтали.
1: Да, я даже не верила.
0: Да, очень быстро. Последнее, что я хочу сказать, что, друзья, если вы не успели послушать весь наш разговор, а там много чего интересного, там и топоры, и люди, и юридический факультет, и все на свете, слушайте в повторе. Город ФМ, Екатеринбург. Ирина Викторовна Пуц у нас была в гостях, генеральный директор компании «Швейная династия» и автор книги одноименной «Швейная династия». Последнее, что вас попрошу сделать, может быть, хотите кому-то передать привет или благодарности?
1: Я хочу передать привет всем женщинам нашего города и сказать, чтобы вы ни в чем никогда не сомневались, у вас все будет хорошо. Я хочу передать привет всем мужчинам нашего города и всех, кто нас слушает, и сказать, вы лучшие парни, никогда не верьте в другое, у вас все получится.
0: Класс. Спасибо вам большое за разговор. Дальше у нас много классной музыки. Ну и, конечно же, наши любимые мини-форматы.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
5: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
6: Но у меня тоже работа.
5: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
7: Дело. Я тоже пошел.
6: А ты куда?
7: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
8: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
6: Как вкусно!
5: А взрослым к вам можно?
9: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Движение по правилам.
1: Сегодня мы поговорим о безопасности детей во время детских каникул. Юные водители, пешеходы, дети, пассажиры, профилактические мероприятия, которые проводит госавтоинспекция. Так называется наша сегодняшняя тема. И с нами сегодня заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности движения управления госавтоинспекции Свердловской области, подполковник полиции Дмитрий Прошунин. Дмитрий Васильевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Давайте вот с чего начнем. Какие основные причины детского дорожно-транспортного травматизма сегодня в Свердловской области вообще фиксируются?
2: Ну, основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма являются нарушения правил дорожного движения как со стороны водителей, так и со стороны самих юных участников. В основном это не предоставление преимущества движения пешеходов на пешеходных переходах, переход проезжей части детьми в неустановленном месте. За 4 месяца у нас с детьми зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 66 несовершеннолетних получили травмы. При этом надо отметить, что в 13 происшествиях дети пострадали по собственной неосторожности. То есть из 10 это каждые 2 ДТП по вине детей.
1: Какие ошибки дети чаще всего совершают на дорогах? Предположу, что, наверное, перебегают вместо того, чтобы идти и осмотреться, прежде всего.
2: Конечно, это прежде всего переход проезжей части вне пешеходного перехода и не подчинение сигналам светофора. То есть на красный свет.
1: Электросамокаты, самокаты вообще как таковые, велосипеды, питбайки, другие средства индивидуальной мобильности добавляют к общему травматизму?
2: Конечно. Если мы говорим за первые 4 месяца, апрель у нас в принципе зимний в нашем регионе, у нас уже было зарегистрировано 5 ДТП. Именно с участием детей-водителей. Это у нас питбайки. И в том числе велотранспорт.
1: Каким последствиям это приводит? Вот ДТП понятно, но насколько тяжелые травмы и часто ли бывают летальные исходы? Давайте уж и об этом в том числе поговорим.
2: Ну, к счастью, в этом году у нас обошлось без погибших. Однако в прошлом году мы зарегистрировали значительный рост.
1: Какие правила обязательно должны знать дети, которые управляют велосипедами, самокатами, другими средствами мобильности? Ну, мы не говорим здесь про электросамокаты, потому что вообще, по-хорошему, дети не должны допускаться к их управлению. Но велосипеды и самокаты все-таки обычные можно.
2: Да.
1: Вот какие правила должны знать и помнить дети?
2: Значит, на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности на дорогах общего пользования лиц младше 14 лет использовать запрещено. То есть, если вы младше 14 лет, обязательно, думаю, что если у родителей нашлись деньги на какое-то средство вот, передвижения, возможно, у них найдутся еще и деньги на шлем, на экипировку. Запрещено ездить по дорогам. По тротуарам, пожалуйста. Это мы говорим с вами о детях до 14 лет.
1: Ну и общее правило для всех спешиваться, когда проезжаешь пешеходный переход, вернее, переходишь пешеходный переход. Все-таки спешиваться.
2: Чтобы все запомнили. Просто я, как всегда, объясняю. Пешеходный переход, что такое? Это пеший переход. То есть не велосипедный он у нас называется, не конный он у нас называется, не самокат.
1: Для тех, кто идет пешком.
2: Да, то есть для тех, кто идет пешком, передвигается на своих двух ногах. Ну, конечно, мы не берем там мам с колясками, но все остальные, в том числе сегвеи, так называемые моноколесо, берем спокойненько за ручку. И перекатываем, так скажем, вот эти средства.
1: Не только дети допускают нарушения, нужно признать. Какие нарушения чаще всего допускают родители при перевозке детей в автомобилях?
2: Перевозка детей в автомобилях – это тоже очень актуальная тема у нас на самом деле. Да, пристегивают, но не учитывают возраст, рост ребенка. Очень редко, крайне редко используется система крепления «Изофикс». Большинство машин, наверное, сейчас 90% ей оборудовано. И, к сожалению, водители игнорируют это, ставят детское кресло, спокойно пристегивают его обычным ремнем безопасности. Ну и как бы дальше в кресле на четырехточечный ремень, который в кресле предусмотрен, пристегивают ребенка. Но я могу сказать случай из практики. Автомобиль, сиденье детское, ребенку 1.5 года, ну это, скажем, даже люлька. Родители замечательно позаботились о ребенке, то есть присоединили, прикрепили это сиденье системой Isofix посередине сзади, то есть это самое безопасное у нас место для ребенка. Машина совершила переворот на крышу, ребенок не пострадал от слова совсем.
1: То есть он был правильно зафиксировано кресло, правильно пристегнут ребенок, все хорошо?
2: Да, да, да. Правильно отрегулированы лямки в том числе. То есть все у нас, слава тебе, Господи, обошлось.
1: Почему так важно использовать детские удерживающие устройства, еще причем правильно установленные ремни безопасности, даже при коротких поездках? Потому что, давайте будем честны, многие игнорируют эту историю, что там осталось доехать нам с тобой до дома полчаса.
2: Это, честно говоря, мне вообще абсолютно непонятно и дико. Почему? Потому что, ну, даже если вы там 10-15 метров едете, то другие водители не едут, они едут дольше. И мы не знаем состояние этого водителя. Может, у него усталость, может, его ослепило солнце там, и так далее. То есть мы всегда должны быть готовы к тому, что мы управляем средством повышенной опасности, и мы всегда должны быть готовы к каким-либо происшествиям.
1: То есть исходим прямо из этого? Да. Все может случиться в любой момент.
2: Конечно.
1: Какие профилактические мероприятия госавтоинспекция Свердловской области проводит в рамках акции «Внимание, дети», которые как раз-таки вот стартуют перед летними каникулами?
2: Да, у нас с 15 мая по 15 июня будет проводиться комплекс профилактических мероприятий. Личный состав госавтоинспекции будет ориентирован на выявление вот как нарушений, про которые мы сейчас с вами говорили. Это у нас, получается, велосипедисты, переход в неположенном месте, мотоциклисты, ну и также лиц, управляющими средствами индивидуальной мобильности. Соответственно, экипажи будут скорректированы, дислокации у них будут скорректированы, то есть будут приближены к местам массового скопления людей. Ну и, соответственно, вблизи мест отдыха в том числе.
1: Будут дежурить патрули?
2: Конечно.
1: Как сотрудники госавтоинспекции работают со школами и детскими садами для повышения дорожной грамотности детей? Вот как выстраивается эта работа?
2: Ну, прежде всего, у нас каждый сотрудник госавтоинспекции Свердловской области, районов, закреплен за конкретным учебным образовательной организацией. Скажем так, это либо детский сад, либо школа у нас. И, соответственно, каждые не менее двух раз у нас проводятся беседы с детьми. Ну, сейчас мы понимаем, что с детьми у нас беседовать-то, конечно, хорошо, но и родители у нас, к сожалению, многие, не знаю, как это назвать, неграмотность, возможно.
1: Пренебрежение, скорее.
2: Да, да. Будем участвовать на родительских собраниях.
1: Какие рекомендации вы могли бы дать родителям и детям перед началом летних каникул, чтобы они прошли безопасно для всех?
2: Ну, значит, прежде всего родителям. Вы видите своих детей, вы уходите на работу. Прежде чем уйти на работу, вы говорите детям: будьте внимательны. А что это значит, быть внимательным? Объясняйте и рассказывайте более подробно, что значит быть внимательным. То есть переходить дорогу на зеленый свет, смотреть налево-направо, общественный транспорт тот же самый. Вышли из общественного транспорта, автобус, трамвай уехал, после этого мы начинаем уже переходить дорогу туда, куда нам нужно. Объяснять детям конкретно, что необходимо им делать.
1: Как вообще взрослые могут, я понимаю, что это, наверное, долгосрочная программа, но тем не менее, как взрослые могут сформировать у ребенка привычку безопасного поведения в городе, ну и на дороге в том числе?
2: Ну, есть так называемая практика у нас, это называется дом-школа-дом. То есть преподаватель в школах же тоже занимается безопасностью дорожного движения, берет детей и конкретно, на конкретном примере, на конкретном маршруте, то есть дом-школа-дом, показывает, как правильно необходимо проходить этот маршрут. Но мы все прекрасно понимаем нагрузку на учителей, нагрузку на сотрудников госавтоинспекции, и поэтому родителям я бы хотел сказать, не пренебрегайте этим. Много не бывает профилактики.
1: Ну и, наверное, последний на сегодня вопрос. Что бы вы хотели сказать, пожелать водителям, родителям, самим детям, чтобы снизить количество ДТП с участием детей в период летних каникул?
2: Ну, прежде всего, водителям, будьте, пожалуйста, внимательны. Потому что детей у нас появилось на дорогах, сами вы видите, на дорогах, во дворах и так далее. Очень много, потому что наступают уже каникулы, сейчас у нас лето. Пешеходам, если вас слепит солнце, вы поймите, пожалуйста, что солнце слепит также и водителя, и он может просто вас не заметить. При переходе пешеходных переходов я всегда говорю детям: остановитесь перед пешеходным переходом, поймайте взгляд водителя, убедитесь в том, что водитель вас видит, вас пропускает. После этого переходите, не перебегайте.
1: Самые главные рекомендации. Спасибо большое. Я напомню, что с нами сегодня заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности движения Управления госавтоинспекции Свердловской области подполковник полиции Дмитрий Прошунин.
2: Всего доброго.
0: Движение по правилам.
3: Екатеринбурге 6 часов вечера.
4: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
5: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Директор Департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева представила депутатам Екатеринбургской гордумы отчет об исполнении бюджета Уральской столицы за первый квартал этого года. Доходы бюджета города составили 19 миллиардов 502 миллиона рублей, что составляет 19,5% от плана. Расходная часть – 20 миллиардов 957 миллионов или 22% от плана. Почти половина расходов бюджета в первом квартале направлена на сферу образования – 9 миллиардов 861 миллион рублей. Расходы на социальную сферу в целом составили 60,8% от общего объема расходов бюджета города. По итогам обсуждения депутаты Екатеринбургской гордумы приняли отчет об исполнении бюджета за первый квартал. 29 человек проголосовали за, один воздержался. Организаторы конкурса среди волонтеров федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» подвели промежуточные итоги и отметили лучших. Замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко в рамках форума «Есть результат» наградил благодарственными письмами волонтеров, оказывающих содействие горожанам в голосовании на площадке парка «Семь ключей». Волонтеры сегодня становятся настоящими проводниками проекта для жителей. Они работают в общественных местах, на улицах, в торговых центрах, рассказывают людям, что такое ФКГС, почему важно на голосование, помогают пройти процедуру через госуслуги буквально за несколько минут. Именно благодаря такой живой работе многие жители вообще узнают, что могут напрямую повлиять на благоустройство своего района, отметил Ноженко. Он напомнил, что после окончания голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды будут подведены итоги работы волонтеров, и самые активные из волонтеров получат денежные поощрения. Проголосовать за парки можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги. Продолжается прием заявок на участие в традиционном городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург». Заявки принимаются до 1 июня. Попробовать свои силы могут незамужние жительницы уральской столицы и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет и ростом от 165 сантиметров. Помимо внешней привлекательности, жюри будет оценивать обаяние, ум и индивидуальность. Для участия в проекте будут отобраны 25 девушек. До финального шоу дойдут 16 из них. На этапе подготовки участницы будут обучаться дефиле, танцам и актерскому мастерству, займутся фитнесом, изучат мировую культуру и историю Екатеринбурга. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Финал пройдет во время празднования Дня города. Победительницу выберут на главной сцене. Заполнить анкету можно на официальном сайте конкурса. Напомню, «Мисс Екатеринбург» – главный городской конкурс красоты, который проходит с 1997 года при поддержке администрации Екатеринбурга.
4: О погоде.
5: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: здоровья. Повтор программы.
1: Друзья мои, здравствуйте, мы в прямом эфире, меня зовут Ольга Новгородова, радио «Город ФМ», частота 107.6, у нас формула здоровья, это программа для всех тех, кто заботится о своем здоровье, кто хочет жить долго, счастливо, активно, в тонусе, продуктивно, ну вот до самого своего логичного конца. У нас в Российской Федерации прямо сейчас стартовала неделя профилактики заболеваний эндокринной системы, приурочена к 25 мая. Что это за день? Это день нашей щитовидной железы. Представляете, даже у нее есть свой личный день. В честь этого в нашей студии прекрасная, красивая, молодая врач-эндокринолог высшей категории городской клинической нашей любимой больницы номер 40 Никитина Ольга Михайловна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы правда очень любим 40-ю больницу. Мы очень рады, что там такие молодые и такие редкие врачи существуют. Объясните мне, почему так мало эндокринологов у нас в России? Записаться на прием не запишешься. Очереди огромные. Их, в принципе, в относительных величинах очень мало по отношению там, к другим врачам других специальностей. Так сложно?
2: Эндокринология — это достаточно такая интересная наука и сложная, потому что мы должны разбираться в гормонах, знать биохимию, и есть очень много подводных камней. То есть это требует колоссальной подготовки, знаний и развития каждый день.
1: Как
2: каждый
1: так день. Получилось, что вы выбрали именно эндокринологию? Вот что в вашем молодом, еще тогда студенческом мозгу промелькнуло, что такие, а я пойду туда, в гормоны.
2: На пятом курсе мы проходили, я закончила Тюменскую государственную медицинскую академию, и на пятом курсе у нас была практика, проходила я в больнице «Нефтяник», и меня распределили в отделение эндокринологии. Там были прекрасные врачи, которые, конечно же, познакомили меня с этой наукой. Я вела пациентов, но, наверное, больше всего вклад внес хирург-эндокринолог Сергей Александрович, который не побоялся и взял меня на ассистенцию, и я уже ассистировала на операциях по щитовидной железе и, соответственно, влюбилась в эндокринологию.
1: А у вас есть, как у всех хирургов, такая, знаете, профдеформация? У нас тут в гостях был прекрасный патологоанатом, и он говорит, я вот вырезаю что-то легкое и восторгаюсь. Там, ой, какое прекрасное, какое красивое, какое восхитительное. У вас есть вот такое же? Ой, какая щитовидка. Удивительно прекрасно разрушенная или что? Как вы обычно комментируете?
2: Да, такое есть. Особенно так, как я провожу ультразвуковую диагностику щитовидной железы. И, конечно же, я всегда радуюсь и восхищаюсь, когда вижу какой-нибудь некрасивый узел, который требует...
1: А как вы говорите? Боже мой! Ой, какой чудесный, прекрасное. Нет,
2: я говорю, какой чудесный и красивый узел. Или, например, когда я вижу здоровую щитовидную железу, я также говорю пациентам, какая она у вас красивая, прекрасная и замечательная. И работает она как часик.
1: А как она выглядит?
2: Она располагается в области шеи в виде бабочки. У нее две дольки и перешеечек. То есть она прям как бабочка. И когда эта бабочка становится некрасивой, когда появляются на ней различные узелочки или образования, соответственно, она меняет свою форму. И это чаще всего пациенты и обращаются по этой причине, что у меня какое-то образование на шее появилось или увеличение шеи. Это первое жалобы, наверное, почему пациенты приходят к эндокринологу. Она очень хорошо на поверхности располагается, поэтому вот такая красивая бабочка.
1: Сразу
2: да,
1: видна.
2: Поэтому сразу видна, да.
1: Ольга Михайловна, а почему в быту принято считать, что большинство гормональных заболеваний именно женские? Вот все говорят, вот у нее гормоны, все списывают на гормоны, а у мужчин как будто их и нет.
2: Нет, у мужчин, у женщин гормоны, у нас щитовидная железа есть и у мужчин, и у женщин, и у детей. И, конечно же, она отвечает за обменные процессы в нашем организме, и как у мужчин, так и у женщин. Чаще всего просто заболевания щитовидной железы выявляются у женщин, и поэтому, конечно, женщин с нарушением менструального цикла, с трудностями при планировании беременности направляют к эндокринологу, чтобы исключить заболевание щитовидной железы, потому что все-таки она играет очень важную роль во всех процессах, как я уже сказала, не только в обменных, но и в гормональном фоне.
1: У меня есть ужасающая, неприятная статистика. Очень хочу, чтобы вы ее прокомментировали. В прошлом году директор Института исследований эндокринологии сказал такую фразу, что 2/3 россиян, кавычки прям открылись, 2/3 россиян имеют одно или несколько эндокринных заболеваний. С учетом того, что нас примерно 150 в России, то есть 100 миллионов человек ориентировочно больны чем-то эндокринным, это правда?
2: Вероятнее всего, да, и эта цифра такая. Почему? Потому что все-таки это связано с тем, что у нас сахарный диабет, это пандемия 21 века, и рост идет колоссальный, поэтому такая цифра большая, потому что диабет выявляется. Заболевание щитовидной железы все-таки стоит на третьем месте, на втором месте стоит сахарный диабет, а на первом месте стоит онкология. Вот. Поэтому такие ужасающие цифры, да, у нас практически либо заболевание щитовидной железы, либо нарушение углеводного обмена, это сахарный диабет, либо преддиабет, либо заболевание гипофиза, ну, это редко, конечно, выявляется, либо заболевание надпочечников. То есть у нас в нашем организме много органов, которые синтезируют гормоны, разные гормоны. И вот этот вот баланс, умение правильно его настроить, в этом помогает эндокринолог.
1: А давайте пройдемся по этому топу заболеваний. То есть сахарный диабет даже не на первом месте?
2: Среди эндокринных заболеваний на первом месте, среди, в принципе, заболеваний все-таки он на втором месте.
1: Давайте тогда про эндокринные заболевания. Угу. На первом месте у нас сахарный диабет.
2: Да.
1: Какого-то
2: да.
1: особенного типа или они вместе?
2: Сахарный диабет второго типа чаще выявляется, чем первого типа. Но есть еще и другие другие генетические заболевания, которые приводят также к развитию диабета. Либо диабет, который развивается на фоне приема гормонов, больших доз гормонов. Это стероидный сахарный диабет. То есть причины диабета может быть достаточно большое количество, но чаще всего мы встречаемся с сахарным диабетом второго типа либо с сахарным диабетом первого типа.
1: Вот. А почему вы сказали, что это пандемия 21 века? Его стали больше выявлять или его действительно стало больше?
2: Ну, во-первых, потому что большой рост и пик ожирения у детей, у взрослых. А второй тип диабета развивается на фоне все-таки нарушения, на фоне развития инсулинорезистентности. А инсулинорезистентность развивается, потому что у нас есть избыточный вес, либо ожирение. То есть рост ожирения приводит к развитию сахарного диабета второго типа. То есть это последствия инсулинорезистентности и избыточного веса. То есть рост ожирения из-за того, что у нас мало подвижного образа жизни, у нас неправильное питание и фастфуды практически на каждом шагу. Да, у нас детки мало двигаются, и также высокий рост развитие гестационного сахарного диабета, то есть это диабет, который развивается во время беременности, и мама, не соблюдающая рекомендации эндокринолога, просто заочно уже внутриутробно формирует у ребенка нарушение углеводного обмена. Вот. По этой причине, то есть ожирение приводит к развитию больших цифр диабета. Ну а диабет, соответственно, осложнение уже инвалидизация, потому что диабет, он сам не страшен, но самое главное, он опасен именно своими осложнениями.
1: А как же быть с этим всеобщим трендом на бодипозитив, на то, что лишний вес это даже иногда и красиво?
2: Не поддерживаю. Бодипозитив — это не здоровье. Почему? Потому что избыточный вес, ожирение — это гипертония, это высокий риск инфарктов, инсультов, это дислипидемия, это снижение качества жизни, нарушение менструального цикла, нарушение и трудности при планировании беременности как у мужчин, так и у женщин. Поэтому не поддерживаю. Я все-таки за здоровое, правильное питание и активный образ жизни, то есть спорт, плавание, танцы,
1: да, любое, знаю, движение.
2: Любое движение, да, любое, прогулки, скандинавская ходьба сейчас признана вообще самым прекрасным видом спорта. Поэтому вот что я за это.
1: Есть какая-то очень простая бытовая формула, по которой можно понять, вот ты уже туда ушел в ожирение или все еще у тебя нормальное телосложение?
2: Можно рассчитать индекс массы тела, и если индекс, то есть норма индекса массы тела от 20 до 25.
1: То есть для мужчины, для женщины,
2: для мужчин,
1: без
2: для женщин,
1: разницы.
2: Да, одинаково, да. То есть и если индекс массы тела у вас выше, чем 25, то есть вы приходите за грань сначала избыточной массы тела, то есть 26 до 29, там, 9 это у нас избыточная масса тела, 30 это уже первая степень ожирения. То есть если вы посчитали свой индекс массы тела, это получается вес нужно разделить на рост в квадрате, и мы получаем эту циферку. Если она у нас 30 и выше, значит вы в ожирении. Если...
1: Очень простая формула.
2: Да,
1: вес
2: просто,
1: разделить на рост в квадрате. Давайте
2: да.
1: прям на мне. 47.
2: Давайте.
1: Мы делим на... Господи, как 1,59 м в квадрат возвести?
2: Так.
1: Мы прям сейчас в прямом эфире, мы прямо сейчас считаем.
2: Рост, ой, вес?
1: 47.
2: Индекс массы тела 18,6. Вы находитесь в дефиците массы тела, поэтому...
1: Да, мне это очень нравится, но после рекламы, у нас прямо сейчас реклама, вы, Ольга Михайловна, расскажете. Может, дефицит массы тела тоже и не так уж радужно, как я сижу сейчас и улыбаюсь. А пока реклама.
2: Хорошо.
1: На радио Горд-ФМ.
0: Повтор программы. Реклама на 107,6. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
3: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
7: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
8: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Мы снова в прямом эфире разговариваем про нашу и вашу эндокринную систему. Ольга Михайловна Никитина сегодня мой гость, врач-эндокринолог 40-й нашей больницы. Мы закончили на недостаточном индексе массы тела. Лучше недостаточно, да, чем сверх? Ну, да. Вот с точки зрения эндокринолога.
2: С точки зрения эндокринолога, лучше, конечно, пусть недостаток, который мы можем, скажем так, вес мы можем набрать, подключив правильное питание, подключив гастроэнтерологов и, соответственно, привести в норму, да. Ну и плюс, женщина с дефицитом массы тела, вступая в беременность, она все равно набирает, и какой-то вес немножечко остается потом после родов.
1: Но вот. Ровно поэтому из-за беременности все-таки чаще всего эндокринными заболеваниями болеют женщины, правильно?
2: Да, чаще всего, да. Потому что при планировании беременности, во время беременности у женщины происходит гормональный всплеск, затем в период лактации у нее идет спад, и большие затраты идут для кормления малыша. Поэтому, соответственно, и все эндокринные заболевания чаще выявляются у женщин, чем у мужчин. Но это не означает, что все проблемы, например, только у женщин. Нет. То есть и мужчины тоже могут встречаться эндокринные заболевания.
1: Хочу от вас официальное разрешение. Можем мы тоже говорить на какого-то мужчину, который мне доволен? Да ладно, у него там гормоны играют, давай перетерпим.
2: Гормоны у мужчин играют, конечно. То есть, например, дефицит мужских гормонов, он очень активно сказывается на здоровье мужчины, на эмоциональном состоянии. Также заболевания щитовидной железы встречаются у мужчин. И гипотиреоз, когда у нас нехватка гормонов щитовидной железы, или тиреотоксикоз, когда у нас избыток гормонов щитовидной железы, который приводит к эмоциональному нестабильному состоянию, к тахикардии, срывам ритма. То есть, что женщины, что мужчины одинаково болеют.
1: А какие гормоны чаще всего дают сбой у мужчин? Вот есть такое, что вот у мужчин чаще всего вот этот?
2: Ну, наверное, прям уж такую большую статистику прям точно не приведу, но чаще всего, конечно, выявляется это дефицит гормонов щитовидной железы, это заболевание, гипотиреоз называется. А избыток, то есть тиреотоксикоз, он реже встречается. Поэтому, но чаще, как я уже сказала, болеют гипотиреозом женщины, так как они репродуктивного возраста, и у них планирование беременности, роды и дальнейшее. Мужчины чуть пореже болеют гипотиреозом, но он тоже часто встречается у мужчин.
1: А что мы можем сказать про подростков, про детей в пубертате? Там же вообще они
2: там
1: с ума идёт, сходят.
2: Там идет, да, колоссальный всплеск гормонов, перестройка и, перестройка и в то же время выстраивание гормонального фона. И, конечно, в подростковом периоде, если вы понимаете, замечаете за своим ребенком изменение эмоционального фона, изменение веса, изменение, то есть он стал чаще уставать, плохо справляется с учебой, с нагрузкой, да. Конечно, здесь нужно в первую очередь проверить щитовидную железу, так как при дефиците как раз-таки это может приводить вот к этим вышеперечисленным симптомам. Если, например, он стал более раздражительный, эмоционально нестабильный...
1: Вот вы говорите слово «если», а давайте его уберем. Они все такие.
2: Подростки.
1: Когда вы это у себя заметили в семье?
2: Да, мы идем проверять щитовидную железу.
1: То есть обязательный врач для семьи, где есть человек в пубертате, это обязательно эндокринолог,
2: конечно.
1: Обязательно. Да. А по каким симптомам человек может сам у себя заподозрить проблему с щитовидной железой? Вот есть какие-то стопроцентные симптомы, которые не распространяются на другие заболевания, а ты точно понимаешь, ну вот это щитовидка.
2: Ну, давайте так. Во-первых, если мы возьмем, то есть чаще всего мы выявляем у пациентов узловые образования, да, щитовидной железы, и поэтому, если вы заметили у себя какой-то шарик, шишечку, если вы увидели какое-то увеличение щитовидной железы, если вам трудно носить водолазки, если у вас какой-то дискомфорт в области шеи, трудности при глотании, вам трудно проглотить таблеточку, в этом случае нужно пройти к эндокринологу, ну, сначала к терапевту для того, чтобы он дал спектр обследования, анализов гормонов щитовидной железы и УЗИ, либо к эндокринологу. Значит, если у вас такие симптомы, как выраженная слабость, сонливость, утомляемость, набор веса, выпадение волос, сухость кожи, отечность, редкий пульс, это может говорить о дефиците гормонов щитовидной железы и заболевание гипотиреоз. Однозначно идем к эндокринологу. Если, например, вы заметили у себя такие симптомы, как тахикардия, сердцебиение, срыв ритма, вы кушаете активно повышенный аппетит, но вес вы не набираете, наоборот, худеете. Если вы увидели изменения на лице, то есть глазки стали более выразительные, прям блеск такой в глазах, да, и они прям большие стали, это тоже могут быть признаки избытка гормонов щитовидной железы. Такое заболевание называется тиреотоксикоз. Также мы должны обратиться к эндокринологу для того, чтобы уже дифференцировать, это у нас тиреотоксикоз, гипотиреоз или узловое образование щитовидной железы.
1: А давайте прямо сейчас расскажите, как быстренько у самого у себя найти щитовидную железу, чтобы ее нащупать.
2: В области еремной ямки, скажем,
1: ну, вот
2: ямка,
1: туда, куда обычно ложится кулончик.
2: Чуть-чуть, наверное, да, сантиметра полтора вверх и большим пальчиком справа и слева. То есть дольки у нас как раз-таки располагаются вот справа и слева. То есть если у нас неизменённая щитовидная железа, вы, конечно, просто пропальпируете ткань. Если вы пальчиком определяете у себя, как, например, женщины, когда они проводят осмотр молочной железы, видят шишечку, соответственно, мы обращаемся к эндокринологу. Но я хочу сказать, что узлы более сантиметра мы не сможем пропальпировать, особенно если они располагаются то есть, там, в верхнем сегменте или в нижнем сегменте щитовидной железы. То есть большой узел больше сантиметра, там, 2-3 сантиметра, 5, мы, конечно, пропальпируем, мы его увидим. А узлы все-таки до сантиметра мы можем увидеть и диагностировать только на УЗИ щитовидной железы.
1: А узел — это что? Ну, почему он образуется?
2: Узлы образуются в связи с тем, что все-таки Урал — это йод-дефицитная зона, и из-за дефицита йода, и в связи с тем, что профилактику мы мало проводим, да, у нас появляются узлы в щитовидной железе. То есть из-за йод-дефицита. Но это не означает, что если у вас выявили узлы, вы должны непременно сейчас начинать принимать йод. Говорю сразу нет. Если у вас выявили узел, вы в первую очередь должны обратиться к эндокринологу, эндокринологический центр СКВ больницы, где вам проведут грамотную диагностику и, соответственно, уже скажут, можно вам принимать йод или нет. Почему? Потому что узлы могут копить йод и, соответственно, быть активными. То есть вы сами себе спровоцируете йод-индуцированный тиреотоксикоз. Поэтому йод без назначения врача-эндокринолога мы не принимаем.
1: А самолечение для профилактики, как нам говорят, всем йодомарин давайте обязательно.
2: Даже деткам рекомендую все-таки сначала сдать гормоны щитовидной железы и сделать УЗИ, потому что сейчас есть такая возможность, и уже определиться с врачом, какую дозировочку, в каком, потому что в каждом возрасте у нас есть определенная дозировка йодомарина.
1: Какие анализы и обследования чаще всего помогают поставить максимально точный диагноз?
2: Для приема у эндокринолога вам достаточно будет гормоны щитовидной железы, такие как ТТГ, свободные Т4, свободные Т3 и антитела к ТПО. То есть гормоны ТТГ, свободные Т3 и Т4 нам говорят о функции щитовидной железы. То есть нарушена она, у нас дефицит или избыток. Антитела к ТПО это нам говорят о том, есть ли у вас аутоиммунный тиреидит или все-таки нет. То есть мы эти антитела, мы их не лечим, мы лишь только подтверждаем диагноз, который мы подозреваем в виде циферки гормонов. Вот. Ну и, конечно же, УЗИ щитовидной железы всем. Если мы хотим проверить свою щитовидную железку, УЗИ щитовидной железы на аппарате экспертного класса, специалистом, который достаточно часто смотрит и обследует щитовидную железу, потому что встречаемся мы на приемах в эндокринологическом центре с некорректными УЗИ, которые мы переделываем и, соответственно, успокаиваем пациента, скажем так.
1: В какой момент наступает точка невозврата, и вы понимаете, здесь только операция?
2: Когда, значит, у вас выявили узловое образование в щитовидной железе, вас направили в эндокринологический центр,
1: так,
2: где вам провели пункционную биопсию под контролем УЗИ. Что такое пункционная биопсия? Это обследование, которое нам помогает определить, узел доброкачественный или нет. Что это собой представляет? То есть вам берут содержимое узла, иголочкой.
1: То есть прокалывают.
2: Да, прокалывают узелочек.
1: Узелок?
2: Да, именно под контролем УЗИ, потому что мы должны четко понимать, мы должны взять содержимое именно узла. И, соответственно, наносим содержимое на стеклышко, окрашиваем, и уже цитолог нам описывает те клеточки, которые он увидел. И если мы по цитологии, да, по результатам функционной биопсии получаем четвертую, пятую или шестую категорию, то здесь, конечно, оперативное лечение. Здесь других вопросов нет.
1: Ну, то есть вырезается железа.
2: Чаще сейчас все-таки у нас хирурги за органосохраняющие операции, да, и мы убираем долю, где находится узел. Если у нас узлы и в правой, и в левой доле, или еще в перешейке, ну, конечно, здесь удаляется вся щитовидная железа. То есть мы убираем то, что подозрительно на онкологию.
1: Чем это чревато для пациента? Чем это чревато для человека, который лишается главного органа, который регулирует его гормоны?
2: Страшного точно ничего нет. Вы просто пьете эльтироксин. Это препарат, который замещает дефицит, который создался в связи после операции. И все. Живете долго и счастливо, потому что эльтироксин — это гормон молодости и красоты. Всю жизнь молодые и красивые.
1: Подождите, нам тоже нужен, даже без заболеваний щитовидной железы. Может быть, его стоит принимать так? Просто всем?
2: Нет, бесконтрольно принимать эльтироксин нельзя. Почему? Потому что если у вас нормальная функция щитовидной железы, и вы будете принимать эльтироксин, вы ведете себя в состоянии тиреотоксикоза. Не очень приятное заболевание, о котором говорили симптомы.
1: Но это пожизненное.
2: Это пожизненное, да. Если вам удалили щитовидную железу, либо полностью это тиреоидэктомия, либо гемитиреоидэктомия, это когда одну дольку удалили, одна долька осталась, и редко, когда одна долька справляется, поэтому мы
1: помогаем,
2: да, назначаем ей препарат, который немножечко помогает. Соответственно, вы пожизненно пьете этот препарат. Все под контролем гормонов и под наблюдением эндокринолога. Самое главное — подобрать дозу эльтироксина. Потому что от неправильной дозировки, соответственно, качество жизни пациента будет страдать. Поэтому после операции наблюдение эндокринолога, подобрали дозировочку и спокойно наблюдаетесь потом раз в полгода, раз в год.
1: Ну, то есть нет таких случаев, что узлы могут рассосаться?
2: Нет, точно нет. Узлы не рассасываются. Препаратами мы узлы не лечим. Узлы только наблюдаются, либо оперируются.
1: Всё. Либо наблюдаются, либо
2: оперируются. Да.
1: Как много у нас в Свердловской области операций по удалению всей щитовидной железы? Ну, это же уже крайняя мера.
2: Тиреоидэктомия, либо гемитиреоидэктомия. Ну, давайте так, очередь ожидания на оперативное лечение до полугода у нас. Да. То есть в период ковида

0: ощущения бывают, такие как, может быть, парез гортанного нерва, либо у нас в щитовидной железе находятся еще образования такие, как паращитовидные железы. Они отвечают за кальцифосфорный обмен в нашем организме. И если во время операции, а чаще всего операции такие, как загрудинный зоб, то есть достаточно большие узлы, либо сама железа достаточно большого размера, то чисто технически очень сложно провести, не задев паращитовидную железу. Но еще раз повторяю, опыт наших хирургов, он достаточно высок, и мы спокойно пациентов отправляем на оперативное лечение даже таких больших узлов. Вот если мы повреждаем вот эту паращитовидную железку, она может привести к такому заболеванию, как гипопаратиреоз, то есть когда у нас нарушается кальцифосфорный обмен. И чаще всего это проявляется судорогами, либо покалыванием, либо онемением. Но это бывает либо приходящее, которое через полгода восстанавливается функция, вот, ну, либо если это остается, то пациент просто также пожизненно принимает препараты кальция и витамина D. Если все-таки во время операции задели гортанный нерв, здесь может быть после операции изменение голоса, и он также может быть приходящим, а может быть истинным. Но это очень редкое осложнение. И, конечно, еще раз повторяю, опыт хирурга — это лучше всего. То есть...
1: Ольга Михайловна, давайте мы с вами прервемся, послушаем новости нашего города, а потом вы нам расскажете еще больше про возможности нашей цирковой больницы, что еще мы можем предложить в части лечения эндокринологии.
2: Повтор программы. В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
3: На 107,6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Екатеринбурге подвели итоги отопительного сезона, который завершился 12 мая. Несмотря на то, что минувшая зима для энергетиков была достаточно сложной, больших аварий на сетях удалось избежать. Исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков отметил, что общее количество повреждений на теплосетях не меняется в течение последних 5 лет. Регистрируется порядка 800 случаев за сезон. Но важнее для энергетиков, что за тот же период на 40% снизилось количество порывов на магистральных сетях с 66 случаев до 41. Это важно, потому что отключение магистрали затрагивает большое количество потребителей, а также несет риски несчастных случаев и ущерб для третьих лиц, подчеркнул Шмельков. Также ЕТК в этом году проводила санацию трубопроводов, чтобы избавиться от характерного запаха сероводорода в горячей воде. Он появляется, когда на улице стоят холода. Это связано с тем, что при подаче горячей воды разлагаются микроорганизмы из биопленки, которая покрывает трубопроводы изнутри. Энергетики с этим борются, поднимают уровень pH до максимального значения в рамках СанПин, чтобы разрушить эту биопленку. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже почти 148 тысяч екатеринбуржцев. В числе лидеров на данный момент бульвар по улице Культуры, Основинский парк и набережная реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского. Одна из территорий, претендующих на благоустройство, парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы. Интересно, что в Екатеринбурге есть два парка, носящих имя летчика-испытателя. Парк на улице Чкалова и парк имени Чкалова. Второй претендент на благоустройство в следующем году был сформирован после 50-х годов на небольшой возвышенности, усеянной тропинками и прозванной горкой. Сейчас территория является особо охраняемым природным объектом. Напомню, выбрать одну из представленных на голосование территорий можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги. Узнать волонтеров и КГС легко по соответствующим атрибутам жилетки и бейджу с символикой голосования. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 142 тысяч горожан. В Екатеринбурге открылась лаборатория кросс-секторных проектов «Щедрый вторник. Точка сборки». Встреча стала отправной точкой для НКО, учреждений культуры и туризма, бизнеса, представителей власти и активных горожан, готовых превратить разовые добрые дела в действующую городскую систему благотворительности. После экспертной панельной дискуссии участники прошли этапы проектирования и ресурсной интеграции, чтобы сформировать рабочие команды. Главной их задачей стала разработка кросс-секторных проектов, вовлекающих екатеринбуржцев в регулярную благотворительность. Благодаря обмену ресурсами, поиску единомышленников и совместной работе лаборатория поможет трансформировать разовые акции в органичную часть городской среды, где каждый житель найдет удобный способ участвовать в добрых делах. Организаторами лаборатории кросс-секторных проектов «Щедрый вторник. Точка сборки» является благотворительный фонд «Минора» в

0: партнерстве с администрацией города Екатеринбурга при поддержке фонда Потанина, культурно-выставочного комплекса «Синара-центр», а также благотворительного фонда «Культура благотворительности».
1: О погоде.
0: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Друзья мои, мы снова в прямом эфире. У нас Ольга Михайловна Никитина прекрасно, красиво рассказывает про эндокринные заболевания в 40-й больнице. Вообще со всеми методами, видами операционного вмешательства и лечения можно обращаться. Вот они со всеми справятся?
2: Конечно. В 40-й больнице мы оперируем и щитовидную железу, и также заболевания надпочечников, мы тоже оперируем. Заболевания гипофиза, аденомгипофиза, которые выявляются при гиперпролактинемии, также оперативное лечение в нейрохирургическом корпусе, так что эндокринологическую помощь вы можете получить в 40-й больнице в любом направлении.
1: Если это онкология?
2: Если это онкология, конечно, в онкоцентр на Соболева 29. То есть ситуация такая, например, если вас направили к хирургу-эндокринологу с узловым образованием в щитовидной железе, вам провели пункционную биопсию и по пункции подозрения на онкологию. Тактика такая, мы направляем стекла и пациента на пересмотр. Цитологи в онкоцентре смотрят материал, осмотр онколога, и если онкология подтверждается, онкологи забирают к себе и, соответственно, оперируют уже в рамках онкоцентра, но пациент после операции возвращается к нам в эндокринологический центр и остается под наблюдением, то есть он не уходит в какое-то свободное плавание, потому что чаще всего пациентов, оперированных по поводу рака щитовидной железы, мы наблюдаем как минимум 5 лет, как минимум. Почему? Потому что, чтобы не было рецидивов, чтобы не было метастазов. Вот. То есть такие пациенты у нас все в эндокринологическом центре находятся под наблюдением.
1: Давайте еще один буквально вопросик про щитовидку. Я правильно понимаю, что на шее остается шрам после операции небольшой, да, и других каких-то малоинвазивных методов не существует?
2: Ну, на сегодняшний день существуют другие методы оперативного вмешательства, то есть не, так, не классический, как по Кохеру, да, шов остается на шее. У нас есть интрамаммарный, у нас есть трансназальный, то есть когда операция проводится либо трансназально, либо интрамаммарно.
1: Через рот?
2: Да, да. Но не все узлы можно оперировать таким методом. Поэтому метод определения и объем решает именно хирург-эндокринолог. То есть в зависимости от результата пункционной биопсии, в зависимости от объема узла и размеров узла, и характеристики узла, если у вас по УЗИ нет измененных лимфатических узлов, то есть подозрительных на метастазы, да, то есть обычный классический узел, чаще всего это может быть это фолликулярная опухоль небольшого размера, можно использовать, попробовать другие методики. Вот. Но еще раз повторяю, это решает все-таки хирург-эндокринолог.
1: Давайте про сахарный диабет, про пандемию 21 века. Насколько часто... Какой самый молодой пациент у вас с сахарным диабетом был?
2: Ну, я скажу, так как я эндокринолог взрослый, соответственно, все пациенты у меня от 18.
1: Самый молодой,
2: да, самый молодой 18, да, и старше. Вот. Диабет молодеет. Почему? Потому что ожирение молодеет, инсулинорезистентность. Если мы сейчас обратим внимание на наших деток, то заметим, что ожирение просто колоссально растет. Соответственно, это приводит к развитию диабета второго типа и у детей.
1: И наша Мне это очень странно. Спорт в моде, прогулки в моде, бег, плавание сейчас очень популярны, а все равно ожирение растет.
2: А все равно ожирение растет, да, ожирение растет. И очень много. И сейчас запущен проект «Сахарный диабет», потому что мы стараемся как можно больше пациентов и людей, и чтобы они знали, были информированы, и если даже какие-то симптомы, подозрения, они сразу обратились вовремя к эндокринологу. Вспоминаю лекцию, когда я закончила ординатуру и приехала работать в Нижний Тагил, к нам приезжала лектор, и он сказал: уважаемые коллеги, вы, пожалуйста, детей в спорт. Вот неважно какой, но в спорт, потому что уже в то время мы столкнулись с тем, что ожирение просто колоссально у детей развивается, потому что мало двигаемся. Ну как, мы в школу или в садик, мы едем на машине, мы не ходим пешком. Если мы едем куда-то на тренировку, мы тоже добираемся на транспорте, да. То есть прогулок как таковых у детей очень мало. То есть единственное, в садике, наверное, они гуляют, а в школе, соответственно, нет. То есть в школе у них сидячий образ жизни, где-то до дома они дошли, там часик-полтора погуляли, потом садятся за уроки, либо если не занимаются никакими видами спорта, садятся взяться за телефон. Ну, и это приводит к тому, что у нас мало подают. Все, детки набирают вес. Набор веса приводит к инсулинорезистентности. Деткам не хочется ничем дальше заниматься. То есть, если вы куда-то их отправляете на спорт, они говорят: мам, я не хочу, мне лень, мне тяжело. Ну, потому что вот этот период был упущен. Спорт полезен, он нужен для растущего организма обязательно.
1: Но большее же значение для веса играет не то, насколько ты двигаешься, а питание.
2: И питание, конечно. То есть питание все-таки оно должно быть здоровое, правильное. То есть у нас должны быть и углеводы, и белки, и жиры. То есть мы ограничиваем количество фастфудов. У нас фастфуды и в рекламе, у нас фастфуды в окружении. То есть если мы гуляем по городу, мы видим наши всеми знакомые вкусные точка, там, Ростикс, да, и что? В меню мы видим, что картошка фри, наггетсы, какая-то пицца, выпечка, все. То есть у нас там нет особо овощей, у нас нет салатов, у нас нет супчика какого-то, да, соответственно, вот с этого всего и начинается. Плюс у нас очень широкий выбор сладостей различных, и поощрение всегда детей идет чем? Сладостями. Вот, поэтому из-за неправильного питания, которое формируется в семье, поэтому мы стараемся сейчас женщин, кто к нам приходит к эндокринологам, начиная в прегравидарную подготовку и во время беременности учить правильно питаться, потому что они прививают это в семье, прививают своим детям, а дети уже прививают своей будущей семье. То есть это закономерная цепочка.
1: Какие продукты вы, как доктор, как врач, навсегда исключили из своего рациона? Ну вот вас никогда нельзя увидеть, например, с колой в руках.
2: Да, кола, газированные напитки, гамбургеры, выпечка, скажем, которая жирная, жареная. Нет, потому что, во-первых, нагрузка идет большая, и на поджелудочную железу идет огромнейший выброс инсулина, да. Так как большой, скажем так, большая доза углеводов, быстрых углеводов, она требует большого выброса инсулина, и получается у вас изначально идет сначала скачок, вроде у вас есть энергия, но которая потом быстро заканчивается. И, грубо говоря, там через час-полтора у вас уже нету сил. То есть да, вы снова идете за дозой углеводов. Нет.
1: Нас где-то в эндокринологии, как в науке, планируется какое-то изобретение чего-то, открытие чего-то, над чем сейчас ведутся, над чем сейчас работают фармакологические и научные умы?
2: Ну, во-первых, сейчас очень активно развиваются препараты, которые для снижения веса и для лечения сахарного диабета. Это агонисты глюкагоноподобного пептида, это прям спасение для наших пациентов, но это должно быть грамотное назначение и грамотное введение.
1: Мы говорим,
2: да,
1: про то, что я, да, думаю,
2: да,
1: про,
2: да, то есть про препараты. Да, про укольчики в живот, да, угу, которые очень часто сейчас используют пациенты, не обследуя и не контролируя. Просто зашли в аптеку, выкупили и стали ставить, не обследуя себя, не проверив свой организм, не зная дозировки. Ну, подружка делает или там друг делает, худеет, все прекрасно. Нет, всегда должно быть грамотно. Сначала посещение эндокринолога, обследование и дальнейшее назначение препарата. Да, препараты шикарные, но они должны быть грамотно назначены. Далее, инсулин сейчас изобретает инсулин, который можно поставить один раз в неделю. У нас ведь колоссальная проблема, и когда у ребенка или у взрослого выявляется сахарный диабет первого типа, а это заболевание, которое развивается в связи с тем, что поджелудочная железа своя погибла полностью, у вас нет своего собственного инсулина, и вам пожизненно нужно ставить инсулин на каждый прием пищи, то есть в минимум от 4 до 5 раз в сутки. То есть 3 основных приема пищи плюс продленный инсулин. И, конечно, это очень неудобно. Это стресс для ребенка, для родителей, для окружающих. И на сегодняшний день вот изобретают, как бы идет исследование ингаляционного инсулина, либо инсулина, который ставится раз в недельку. И это, я думаю, что, наверное, будет прям спасение для наших пациентов с первым типом диабета. Да.
1: Какой срок вы ставите? Ну, лет через 5 уже получим?
2: Да, я думаю, что может быть раньше.
1: У нас, знаете, всегда у наших слушателей вызывает большой интерес разговор про питание. Угу. И у меня уже есть несколько сообщений. А как же, а что вы имеете в виду? А что вы имеете против шаурмы, например? Или гамбургер у Сережи пишет: рознь. Если сам приготовить, то будет максимально полезно. Вот давайте разрешим или нет.
2: Давайте. Значит, смотрите, шаверма. Белый лаваш. Если вы сделаете тот же лаваш из серой муки, или там он будет более такой из отрубей, добавите побольше овощей, уберете вот эти все соусы, да, что там еще добавляется, что еще в шаурме там. Курица, да, вот, отварная, а не жареная в масле, то это будет более полезно, почему бы нет. Если мы берем гамбургер, то это белая булка, белый хлеб, вот в этом вся причина, и плюс соус. То есть, если мы в своем рационе уберем соусы такие, как майонез, кетчуп, различные сырные соусы, заменим белый хлеб на бурый или на, там, серый или со злаками, это будет более полезно. Вот. Соответственно, то есть мы более быстрые углеводы заменим на медленные. То есть мы можем кушать макароны, да, но это будут твердые сорта, и это будет неразваренным.
1: Вот как будто все, что вы говорите, звучит очень, очень скучно и неинтересно, и даже невкусно.
2: Ну, почему? Если мы сделаем макароны с сыром и добавим туда индейку и овощи, очень красивые, то есть... Тарелочка будет...
1: Опять же, у нас лето, ребята, лето, уже, да,
2: да,
1: ягоды,
2: лето,
1: фрукты.
2: Ягоды, прекрасно. То есть те же, ту же выпечку, те же сладости можно заменить на ягоды, на сухофрукты, либо просто фрукты. Потому что во фруктах более полезные углеводы, чем, допустим, в том же шоколаде, либо в конфетках.
1: А вот теперь последний провокационный вопрос, друзья. Мы всем нашим гостям, всем нашим экспертам обязательно предлагаем водички, кофе, чай, там еще что-то, что можем предложить. И Ольга Михайловна попросила обычный черный кофе, но положила туда сахар. Сколько вы его туда положили?
2: Один кусочек.
1: Один кусочек. Вот это нормально?
2: Да, потому что у меня сегодня мозговой штурм для того, чтобы...
1: А вам нужны,
2: конечно,
1: да, быстренькие углеводы,
2: чтобы час пообщаться и ответить на компрометирующие вопросы наших слушателей.
1: Ольга Михайловна, спасибо за то, что были у нас сегодня. Спасибо за те новости в эндокринологии, про которые вы нам рассказали. Друзья, я напоминаю, у нас идет неделя заботы о своей эндокринной системе. Ольга Михайловна Никитина была нашим гостем. Вы не болейте, пожалуйста, правильно питайтесь. Будьте здоровы, счастливы и долго живите.
2: Да. Здоровье любит внимание. Спасибо вам большое. Всего доброго.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре на улице Мира в Кировском районе. Факт первый. Улица Мира возникла в 30-е годы прошлого века. Ее первоначальное название – улица Сталина. Переименовали улицу только в 1961 году. Активное строительство здесь велось вплоть до конца 50-х. Тогда же здесь появился бульвар, который располагается на протяжении всей улицы, прерываясь, пожалуй, только площадью Кирова, расположенной в центральной части улицы Мира. Факт второй. Улицу Мира можно назвать самой студенческой в городе. На ней расположен комплекс зданий Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина, здание Уральского института противопожарной службы МЧС России и Екатеринбургского Суворовского военного училища. Факт третий. Бульвар на улице Мира сейчас – широкая аллея, засаженная березами, кленами и боярышником. Зеленые насаждения возле улицы Первомайской были частично обновлены в 2024 году. На аллее посадили яблони, которые весной радуют жителей микрорайона своим цветом и ароматом. А вот часть аллеи, примыкающая к улице Малышева, все еще ждет обновления. А сейчас мы напомним, что бульвар на улице Мира является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко принял участие в пресс-конференции, посвященной итогам завершившегося отопительного сезона. По словам Гейко, несмотря на резкие перепады температур, характерные для минувшей зимы, завершившийся отопительный сезон прошел в штатном режиме. Кроме того, было зафиксировано снижение количества технических отключений, приведших к остановке горячего водоснабжения. Это свидетельствует о хорошей подготовке Екатеринбурга, отметил Гейко. По словам спикера, работы к следующему отопительному периоду начались в Екатеринбурге еще в начале этого года. 18 мая уже стартовали первые гидравлические испытания. Всего же специалистам предстоит подготовить к зиме почти 8500 жилых домов и около 1300 социальных объектов. Для этого планируется заменить более 18000 метров внутридомовых трубопроводов, отопления, почти 17500 труб горячего водоснабжения и 19700 холодного. Во всех жилых домах и зданиях промоют системы отопления и проверят оборудование на плотность и прочность. Также коммунальные компании заменят почти 39500 километров теплосетей. Новую партию автобусов особо большого класса в Екатеринбург поставит московская управляющая компания «Автотехком». Это следует из информации на сайте госзакупок. Итоги третьих с начала года торгов за 15 автобусов подвели в начале мая, но имя победителя стало известно только сейчас. Цена контракта по сравнению со стартовой не изменилась – 443,5 миллиона рублей. Подрядчик уже имеет опыт поставки гармошек в Екатеринбург. Его машины ходят по маршрутам номер 49 СТЦ «Мега ЖБИ» и 51 «Академика Ландау Елизавет». Предполагается, что автобусы из новой партии направят на маршруты номер 50 Урфу, Широкая речка, 64 Компрессорный поселок Мичуринские сады и 67 ДМБ номер 9 Школа Созвездия. Сроки поставки до 30 июня. Напомню, сверхбольшие автобусы имеют длину салона более 18 метров и вмещают больше 184 человек. Салоны оснащены валидаторами, USB-разъемами для зарядки гаджетов, системой «Умный город», оборудованием для подсчета пассажиров и электронным табло с информацией о количестве оплативших проезд. Ранее в Екатеринбурге обновились торги по лизингу 53-секционных трамваев стоимостью 13 миллиардов рублей. Итоги станут известны после 20 мая. Строители с 11 по 14 июня закроют движение транспорта по улице Онежской от Шатурской до административного здания на улице Белинского 169Б/1. Это связано с проведением работ по благоустройству территории и строящихся домов в квартале улиц Савы Белых, Шатурской и Белинского. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Белинского, Савы Белых и Шатурской. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по завершении работ обязуются восстановить элементы благоустройства. Напомню, сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт-привет! И начнем с приятного международного. Международная федерация гимнастики допустила спортсменов из России на международные же турниры с флагом и гимном. Пресс-служба организации опубликовала релиз по итогам заседания исполнительного комитета, которое состоялось в Египте. Ограничения полностью сняли и с российских спортсменов, и с представителей Белоруссии. И те, и другие находились под санкциями с 2022 года, но в соревнованиях все равно участвовали в нейтральном статусе. В Ташкенте прошли международные соревнования по настольному теннису WTT Youth Contender Ташкент 2026. Российская пара Серафим Орлов, Екатеринбург, Есения Широкова, Москва выиграла смешанный парный разряд среди спортсменов до 20 лет. На пути к финалу одолели дуэты из Узбекистана, Турции и Гонконга трижды, а в решающей встрече за главный приз турнира снова сошлись с представителями Гонконга Лики Хо и Сюйцтун, и в итоге 3-0 в нашу пользу, 14-12, два раза по 12-10. В индивидуальных соревнованиях среди девушек еще одна екатеринбурженка Злата Терехова дошла до полуфинала, в котором потерпела обидное поражение от вышеупомянутой Сюйцтун из Гонконга 1-3. В Санкт-Петербурге состоялся престижный турнир. Первенство и чемпионат России по киокушинкай Айкио Матушима. В соревнованиях приняли участие 36 команд из 18 регионов страны, около 650 сильнейших спортсменов. Екатеринбурженка Анна Рожок завоевала золотую медаль в категории кумите. Она представляет спортивную школу «Буревестник», тренер чемпионки Игорь Струихин. Екатеринбургская мини-футбольная «Синара» ушла в отпуск, об этом сообщает официальный сайт клуба. Там же говорится, что с отдыха команда вернется только через 2 месяца. С середины июля начнется подготовка к новому сезону. Напомню, в минувшем черно-белые в упорной борьбе в 4 матчах уступили в четвертьфинальной серии «Тюмени», которая сейчас в шаге от выхода в финал. Хоккейный кубок Стэнли в этом сезоне снова достанется россиянам. Единственная вышедшая в плей-офф команда без наших соотечественников в составе Buffalo Sabres завершила выступление. На серебряную чашку претендуют на Западе Валерий Нечушкин из Колорадо, Павел Дорофеев и Иван Барбашов из Вегаса, на Востоке Андрей Никишин, Андрей Свечников из Каролины, Иван Демидов из Монреаля. Полуфиналы стартуют 21 мая. Напомню, что последний раз команда НХЛ брала кубок Стэнли без россиян в составе в 2015 году. В НБА уже начались полуфиналы, и впервые за 50 лет матч на этой стадии завершился во втором овертайме. Сан-Антонио выиграл у Оклахомы 122-115. Предыдущий прецедент был в 1976 году. И еще французский нападающий победителей Спёрс Виктор Вембаньяма набрал 41 очко и совершил 24 подбора. И это тоже первый в 21 веке случай, чтобы в своем первом финале конференции спортсмен набирал 40+, 20+. Предыдущим был великий Уилт Чемберлен, но он как-то вообще 100 очков за матч настрелял, и мы об этом подробно рассказывали. И сейчас в постоянной рубрике подробно поговорим о баскетболе. Уже не про Америку, только про русских. Как мы победили, покорили Европу и кое-кого разозлили. Высокопоставленного, но недалекого.
0: Интересный факт.
1: Пятнадцатого мая 2016 года в Берлине состоялся очередной финал мужской баскетбольной Евролиги. По нескольким моментам он вошел в историю. Главный впервые в решающем матче играла команда из Турции – Фенербахче Стамбул, или Фенербахче, проще Фенер. И начался сериал не хуже великолепного века. Далее турецкие коллективы играли в 6 финалах из 8 и в 4 победили. В 2020-м турнир остановили из-за пандемии коронавируса. Нынешний финал четырех еще впереди. Кстати, в нем вновь Фенер. Ну а тогда, 10 лет назад, дебютный финал начался из рук вон плохо. К большому перерыву уступали сопернику, московскому ЦСКА, минус 20, 30, 50. Для России вроде бы не было причин для беспокойства, но только не у поклонников армейцев. Они наверняка вспоминали предыдущий финал 2012 года, кстати, в Стамбуле с греческим Олимпиакосом, когда москвичи вроде бы вот так же оторвались на 19 очков, а в итоге одно проиграли. В Берлине этот кошмар, казалось, был готов повториться. После третьей четверти все еще комфортное плюс 16, но в концовке четвертой горим минус 2. И тут происходит едва ли не самый волнительный и зрелищный момент за всю историю отечественного баскетбола.
2: И вот сейчас очень рискованный момент. Выигрывать матч или уходить в овертайм?
3: Нет.
2: На грани потери, но все-таки сохраняет мяч под контролем. Уже бы ехал домой. 83-83. 1,9 секунды.
1: Как там сейчас говорят, я настолько стар, что помню. Так вот, я помню, как еще вместо нынешней единой лиги в России была Суперлига, она и сейчас есть, но уровнем ниже, что Екатеринбург в ней представлял Евраз, а еще заметку в областной газете о поражении уральцев от ЦСКА, в которой говорилось: особенно много очков набрали два столичных баскетболиста со спокойной ночи малышовскими фамилиями Моня и Хряпа. Сергей Моня – бессменный капитан сборной России, а Виктор Хряпа – капитан ЦСКА и мастер, который умеет включаться тогда, когда нужно. Эффектно забить сверху, отзащищаться, выдать чудо-передачу, трехочковым на последней секунде матча заткнуть сирену – все это он. Родился в 1982 году в Харькове, но играл за сборную России. Золото и бронза Евробаскета и, главное, третье место на Олимпиаде в Лондоне. Виктор Хряпа попал в ЦСКА из саратовского «Автодора» после дебюта за национальную сборную на чемпионате мира 2002. Еще через два года отправился в НБА, где в том числе поиграл за «Чикаго Буллс», но без особого успеха. В 2008-м не без скандала был выкуплен у американцев, вернулся в ЦСКА и сразу стал чемпионом Евролиги. Часто получал травмы, из-за которых подолгу лечился и восстанавливался. В частности, по этой причине был заявлен на чемпионат мира 2010, но не сыграл ни одного матча. За 20 секунд до финала 2016 турки вышли вперед, отыграв, напомню, минус 20. И тут в последней атаке, выше ее прокомментировали Роман Скворцов и Илона Корстин, Хряпа каким-то чудом, подобрав мяч, даже не проталкивает, впихивает его в кольцо. Какой-то невероятный отскок и невероятный бросок. Вы посмотрите в интернете. Главный приз MVP турнира достался главному снайперу армейцев того времени, французу Нандо де Кало. Но недавний еще партнер Хряпы по сборной и ЦСКА, а с того года и по настоящее время президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил: победить в финале армейцам удалось в первую очередь благодаря счастливому попаданию Хряпы, который раньше особым везением не отличался. С учетом того, что Виктору было больно наступать на ногу, да и вообще он играл через «не могу». Но как бы то ни было, это попадание только спасло ничью, предстоял овертайм. Второй в истории и последний на сегодня в финалах. 101-96 в пользу ЦСКА. И Виктор Хряпа на правах капитана принимает и первым поднимает над головой чемпионский кубок. Эти кадры затем показали даже по федеральному телеканалу но не только в спортивном контексте.
3: Победа баскетболистов московского ЦСКА над турецким Фенербахче в финале Евролиги была трудной, но яркой. В нашу пользу. Это произошло в еще прошлое воскресенье. Перепалки и легкие потасовки болельщиков на трибунах и даже на поле на этой неделе продолжились уже в социальных сетях. Турки столь распереживались из-за очередного поражения от русских, что кого-то даже стало переклинивать. Так депутат парламента Турции Шамиль Таяр написал после матча: «Хочу, чтобы еще один русский самолет был сбит». В ответ в сети получил шквал критики от самих же турков. Самое мягкое в адрес депутата – уходи в отставку, из-за таких у страны не осталось друзей. Да, дико это прозвучало в ответ на баскетбольный проигрыш – сбить еще один российский самолет.
1: Вы не ослышались, это Дмитрий Киселев и программа «Вести недели». Убежден, не выйди дело за пределы баскетбольной площадки, вряд ли бы матчу стали уделять внимание в политической передаче. А так, турецкий депутат написал в своем твиттер: «Хочется снова сбить российский самолет». Дело в том, что именно тогда, весной 2016-го, отношения между Россией и Турцией были обострены. Из-за атаки турецкими ВВС на наш истребитель, выполнявший задание по ликвидации боевиков запрещенной группировки в Сирии. Тогда еще и пилота, кстати, екатеринбуржца, расстреляли с земли при катапультировании. Вот что имеется в виду под желанием сбить снова самолет. Но обошлось. Более того, менее чем через месяц президент Турции Эрдоган позвонил Владимиру Путину и извинился. Спустя полгода после трагедии, но лучше поздно, чем никогда. Впрочем, по-моему, хватит уже политики.
4: ЦСКА не нужно хвалить, не нужно вообще ничего делать, просто сопровождать и давать Богдановичу вот таким образом самореализовываться. Все!
5: Браво, браво, браво!
4: ЦСКА не сломался! ЦСКА выдержал это сумасшедшее давление! И только вот так рушится многолетнее проклятие. Сколько раз удача отворачивалась от ЦСКА для того, чтобы сегодня, пройдя через ад растерянного 20-очкового преимущества, не оставить сопернику шансов в овертайме.
1: И самое главное, 15 мая 2016 года навсегда вошло в историю как первый и все еще единственный случай, когда на итоговом пьедестале мужской баскетбольной Евролиги оказались сразу две российские команды. ЦСКА – чемпион, а на третьем месте – Локомотив Кубань-Краснодар, выигравший бронзовый матч у испанской Басконии. Чтобы две наши команды в один день одержали победы в обоих медальных поединках финала четырех, это дорого стоит. Помните и вы. Кто знает, когда мы еще станем свидетелями такого триумфа отечественного спорта. Впрочем, если нам не мешать выбирать правильный путь к победе, кто нас остановит? А? До встречи.
6: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-66-01554 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
7: Реклама на 107.6.
8: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
7: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке Южном в микрорайоне Ботанический. Факт первый. Парк Южный расположен в Чкаловском районе Екатеринбурга, в границах улиц Шварца и Фучика. Его площадь 2,5 гектара. Факт второй. Парк был создан в 2013 году. Именно тогда здесь были посажены деревья и кустарники, разбиты дорожки, установлены скамейки и урны. Факт третий. Жители Ботанического микрорайона очень любят свой парк. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, организуют районные мероприятия. Весной сюда ходят любоваться цветущими яблонями, а зимой собираются вокруг елки. Сейчас парк морально устарел и не отвечает требованиям комфортного городского парка. Горожане просят обновить здесь детские площадки, организовать велодорожки и разбить клумбы. А сейчас мы напомним, что парк Южный является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять врывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город ФМ.
2: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: В Екатеринбурге 19:30.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области с начала этого года резко выросло число регистраций новых компаний. Как сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх, с января по конец апреля в области зарегистрировали около 4500 новых предприятий. Власти и налоговые органы связывают это с попытками бизнеса оптимизировать налоги после изменения правил по НДС. По словам Артюх, предприниматели начали активнее регистрировать новые юрлица на родственников и знакомых. Такая схема позволяет продолжать работу по льготным режимам после того, как компания достигает лимитов по НДС. В этом году в Екатеринбурге будет открыто 194 лагеря дневного пребывания, из них 170 летом. В них отдохнут 32 тысячи детей. Об этом депутатам Екатеринбургской гордумы рассказала директор департамента образования администрации города Елена Кириченко. 17 муниципальных загородных лагерей примут 23 тысячи детей. Еще более 7 тысяч мест будут открыты дополнительно в загородных лагерях, которые определятся по итогам конкурсных процедур. В санаториях укрепят свое здоровье 5 тысяч детей. Еще 601 ребенок в возрасте от 10 до 15 лет получил путевку в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря. Среди них дети участников СВО, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также победители и призеры профильных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Другими формами отдыха будет занято еще почти 100 тысяч детей. Таким образом, всего в этом году отдыхом и оздоровлением будет охвачено около 168 тысяч юных жителей Екатеринбурга. Доля износа теплосетей в Екатеринбурге достигает 49%. Чтобы снизить аварийность, необходимо перекладывать по 100 километров труб ежегодно. Об этом заявил замглавы города Владимир Гейко. По соглашению мэрии и ПАО «Т-плюс» этого показателя энергетики должны достигнуть через 2 года. В этом году екатеринбургская теплосетевая компания отремонтирует в общей сложности чуть более 40 километров теплосетей. Как сообщил директор ЕТК Андрей Шмельков, летом будет проведен плановый ремонт 18,5 километров трубопроводов, где после диагностики были выявлены слабые места. Также будут модернизированы теплосети протяженностью почти 30 километров. На их реконструкцию компания потратит 1 900 000 000 рублей. Основные ремонтные работы проведут в 4 локациях. Космонавтов 77, переулок Трамвайный 15, магистраль М-26 на улице Ануфриева, на участке от Серафимы Дерябиной до Амуцина, а также тепловые сети от котельной на Кишиневской 56. После замены трубопроводов ЕТК восстановит благоустройство на месте раскопок.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Полин, и я очень люблю свой родной город Екатеринбург. Слушайте мой трек на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Sinara Development.
3: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
7: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
8: Самая старая школа Екатеринбурга – это гимназия номер 9. Она расположена в самом сердце города, между площадью 1905 года и Плотинкой. Школа была основана в 1861 году, как Екатеринбургская мужская гимназия. И вот уже почти 150 лет работает как учебное заведение. Только в годы Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь.

0: Cause life's so much brighter when they go.
1: Даже у ЗТМ слушает Город FM. Yeah.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Директор Департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева представила депутатам Екатеринбургской гордумы отчет об исполнении бюджета Уральской столицы за первый квартал этого года. Доходы бюджета города составили 19 миллиардов 502 миллиона рублей, что составляет 19,5% от плана. Расходная часть 20 миллиардов 957 миллионов или 22% от плана. Почти половина расходов бюджета в первом квартале направлена на сферу образования – 9 миллиардов 861 миллион рублей. Расходы на социальную сферу в целом составили 60,8% от общего объема расходов бюджета города. По итогам обсуждения депутаты Екатеринбургской гордумы приняли отчет об исполнении бюджета за первый квартал. 29 человек проголосовали за, один воздержался. Организаторы конкурса среди волонтеров федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» подвели промежуточные итоги и отметили лучших. Замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко в рамках форума «Есть результат» наградил благодарственными письмами волонтеров, оказывающих содействие горожанам в голосовании на площадке парка «Семь ключей». Волонтеры сегодня становятся настоящими проводниками проекта для жителей. Они работают в общественных местах, на улицах, в торговых центрах, рассказывают людям, что такое ФКГС, почему важно голосование, помогают пройти процедуру через госуслуги буквально за несколько минут. Именно благодаря такой живой работе многие жители вообще узнают, что могут напрямую повлиять на благоустройство своего района, отметил Ноженко. Он напомнил, что после окончания голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды будут подведены итоги работы волонтеров, и самые активные из волонтеров получат денежные поощрения. Проголосовать за парки можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги. Продолжается прием заявок на участие в традиционном городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург». Заявки принимаются до 1 июня. Попробовать свои силы могут незамужние жительницы Уральской столицы и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет и ростом от 165 сантиметров. Помимо внешней привлекательности, жюри будет оценивать обаяние, ум и индивидуальность. Для участия в проекте будут отобраны 25 девушек. До финального шоу дойдут 16 из них. На этапе подготовки участницы будут обучаться дефиле, танцам и актерскому мастерству, займутся фитнесом, изучат мировую культуру и историю Екатеринбурга. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Финал пройдет во время празднования Дня города. Победительницу выберут на главной сцене. Заполнить анкету можно на официальном сайте конкурса. Напомню, «Мисс Екатеринбург» — главный городской конкурс красоты, который проходит с 1997 года при поддержке администрации Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
4: Вот у меня появилось желание возразить двум большим дядям. Вот тому поколению, которое делало изначальный наш свердловский рок-н-ролл, трек «Урфин Джуз», были просто в свое время недоступны некоторые вещи, которые были доступны мне и моим знакомым. Они даже и не представляют, что это такое. Мы были просто восхищены Штокгаузеном где-то года 2-3 назад. Мы были восхищены перспективой попасть в дурдом. Нас это так все завлекало. Мы шли по другим улицам. Это были белые улицы, которые пролегали между строчек книг. Я отнюдь не хочу сказать, что рокеры не читают книг, что рокеры не читали книг. Я, может быть, очень резко выразил свою мысль, но мне кажется, что этой атмосферы просто не было. Я ведь тогда тоже жил, пусть и был молод. Я видел, я помню 75-й год, я помню, как я нашел копейку, двушку с надписью 75-й год,
5: потерял, в
4: снегу. Я потерял эту копейку, вполне возможно. Но мне кажется, я могу возразить, всему этому. Я могу возразить тому, что ничего нового и интересного не возникало после 70-х годов. Я не знаю, насколько интересен апрельский марш, но то, что происходит у меня в голове, мне почему-то в данный момент, мне почему-то значительно интереснее всей этой славной истории 80-х.
3: Фрагмент телепрограммы «Чёртово колесо» 1989 года о Свердловском рок-клубе снято в той самой комнате номер 64. 23-летний Евгений Кормильцев рассуждает о рок-музыке в присутствии тех самых больших дядь Владимира Шахрина, Александра Помтыкина, Егора Белкина. Двум последним, старший брат Евгения Илья, к тому моменту уже написал немало текстов. Евгений родился на 7 лет позже, 21 мая 1966 года, и в 1985 во время учебы в УПИ заявил, что хочет заняться музыкой, но нужен был единомышленник. Еще больше ереси в регрессивном и разветвленном романе «April Match». В суждениях об этой книге никто не отрицает, что видит в ней игру. Да будет мне дозволено заметить, что я, автор, никогда не считал ее чем-либо иным. «Этому произведению я присваиваю, — говорил он мне, — главные черты всякой игры — симметрию, произвольность правил, скуку. Даже в названии есть легкий каламбур. Оно не означает «апрельский марш», но буквально «апрель-март». Кто-то обнаружил на его страницах отзвук доктрин Дамна, сам Куэйн в прологе предпочел вспомнить перевернутый мир Брэдли, где смерть предшествует рождению, шрам ране, рана удару». Хорхе Луис Борхес, анализ творчества Герберта Куэйна. Вымышленный писатель и вымышленное произведение привели к появлению вполне себе настоящей свердловской рок-группы «Апрельский марш». Причем спустя полвека после написания того самого упомянутого Борхесом романа 1936-1986. Если же верить одному из создателей группы Игорю Гришенкову, Борхеса он слушал еще еще лежа в колыбели. Но существует и другая версия названия, по которой Игорь наткнулся на книгу стихов Евдокима Русакова, крестьянина из деревни Коровки Новгородской области. Все совершенно реально. Вот одно из них, как раз «Апрельский марш». Крепки, крепки еще морозы, и вьется вдаль следов тесьма. А здесь у кузницы колхозной почти на нет сошла зима. Весне, готовя новоселье и звоном радуя сердца, выстукивает марш апреля веселый молот кузнеца. Интересно, что Гришенков затем закончит как раз Институт народного хозяйства, нынешний УРГЭУ. И вот они сошлись на Шувакишской туче. Подробный рассказ об этом в 12-м выпуске проекта. Все части доступны на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Кормильцев поехал туда специально. Кто-то из знакомых предложил свести Женю со своим приятелем, который неплохо играет на фортепиано. Историческое знакомство состоялось прямо в электричке, в вагоне на той самой деревянной скамье. У Игоря Гришенкова свои критерии и требования.
5: С самого начала у нас было направление не работать на толпу. Наш идеал в этом отношении, в отношении публики, это чтобы нашлось какое-то количество людей, неважно, там их будет 10, 20, 50 или там, 500, которые врубаются в эту музыку. Ну, для того, чтобы врубаться в нее, нужно обладать определенным каким-то там образом мышления, там, психологии, может быть, схожей с нашей.
4: Пережить какие-то моменты.
5: Да,
4: похожие на
5: то есть иметь что-то, так сказать, с нами общее. Большинство людей с нами общего этого не имеют.
3: Евгений Кормильцев всему вышесказанному соответствовал. Можно сказать, подходил идеально. И они стали искать других, таких же людей, про которых уместно сказать еще одной фразой Борхеса. Миры, представленные в April Match, не являются регрессивными. Регрессивен способ изложения. И скоро в этом убедятся очень многие. Не только на Урале.
6: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
7: Году уральского рока посвящается.
6: За звезд...

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Екатеринбурге подвели итоги отопительного сезона, который завершился 12 мая. Несмотря на то, что минувшая зима для энергетиков была достаточно сложной, больших аварий на сетях удалось избежать. Исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков отметил, что общее количество повреждений на теплосетях не меняется в течение последних 5 лет. Регистрируется порядка 800 случаев за сезон. Но важнее для энергетиков, что за тот же период на 40% снизилось количество порывов на магистральных сетях с 66 случаев до 41. Это важно, потому что отключение магистрали затрагивает большое количество потребителей, а также несет риски несчастных случаев и ущерб для третьих лиц, подчеркнул Шмельков. Также ЕТК в этом году проводила санацию трубопроводов, чтобы избавиться от характерного запаха сероводорода в горячей воде. Он появляется, когда на улице стоят холода. Это связано с тем, что при подаче горячей воды разлагаются микроорганизмы из биопленки, которая покрывает трубопроводы изнутри. Энергетики с этим борются, поднимают уровень pH до максимального значения в рамках СанПин, чтобы разрушить эту биопленку. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже почти 148 тысяч екатеринбуржцев. В числе лидеров на данный момент бульвар по улице Культуры, Основинский парк и набережная реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского. Одна из территорий, претендующих на благоустройство, парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы. Интересно, что в Екатеринбурге есть два парка, носящих имя летчика-испытателя. Парк на улице Чкалова и парк имени Чкалова. Второй претендент на благоустройство в следующем году был сформирован после 50-х годов на небольшой возвышенности, усеянной тропинками и прозванной горкой. Сейчас территория является особо охраняемым природным объектом. Напомню, выбрать одну из представленных на голосование территорий можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги. Узнать волонтеров и КГС легко по соответствующим атрибутам жилетки и бейджу с символикой голосования. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 142 тысяч горожан. В Екатеринбурге открылась лаборатория кросс-секторных проектов «Щедрый вторник. Точка сборки». Встреча стала отправной точкой для НКО, учреждений культуры и туризма, бизнеса, представителей власти и активных горожан, готовых превратить разовые добрые дела в действующую городскую систему благотворительности. После экспертной панельной дискуссии участники прошли этапы проектирования и ресурсной интеграции, чтобы сформировать рабочие команды. Главной их задачей стала разработка кросс-секторных проектов, вовлекающих екатеринбуржцев в регулярную благотворительность. Благодаря обмену ресурсами, поиску единомышленников и совместной работе лаборатория поможет трансформировать разовые акции в органичную часть городской среды, где каждый житель найдет удобный способ участвовать в добрых делах. Организаторами лаборатории кросс-секторных проектов «Щедрый вторник. Точка сборки» является благотворительный фонд «Минора» в партнерстве с администрацией города Екатеринбурга при поддержке фонда Потанина, культурно-выставочного комплекса «Синара-центр», а также благотворительного фонда «Культура благотворительности».
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Основанный в 1723 году, наш город получил название Екатеринбург. Но до сих пор спорят, в честь кого он был назван – Святой Екатерины или жены Петра Первого. Но в 20-х годах 20 века ни один из вариантов жителей города не устраивал, и уральскую столицу решено было переименовать. Среди предложенных названий были Реваншбург, Красноуральск, Красный Урал, Уралград или Андрейбург. Однако выбрано было название Свердловск по фамилии революционера Якова Свердлова. Он вел активную подпольную работу на Урале с 1905 по 1907 год.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Директор Департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева представила депутатам Екатеринбургской гордумы отчет об исполнении бюджета уральской столицы за первый квартал этого года. Доходы бюджета города составили 19 миллиардов 502 миллиона рублей, что составляет 19,5% от плана. Расходная часть 20 миллиардов 957 миллионов или 20,2% от плана. Почти половина расходов бюджета в первом квартале направлена на сферу образования – 9 миллиардов 861 миллион рублей. Расходы на социальную сферу в целом составили 60,8% от общего объема расходов бюджета города. По итогам обсуждения депутаты Екатеринбургской гордумы приняли отчет об исполнении бюджета за первый квартал. 29 человек проголосовали за, один воздержался. Организаторы конкурса среди волонтеров федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» подвели промежуточные итоги и отметили лучших. Замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко в рамках форума «Есть результат» наградил благодарственными письмами волонтеров, оказывающих содействие горожанам в голосовании на площадке парка «Семь ключей». Волонтеры сегодня становятся настоящими проводниками проекта для жителей. Они работают в общественных местах, на улицах, в торговых центрах, рассказывают людям, что такое ФКГС, почему важно голосование, помогают пройти процедуру через госуслуги буквально за несколько минут. Именно благодаря такой живой работе многие жители вообще узнают, что могут напрямую повлиять на благоустройство своего района, отметил Ноженко. Он напомнил, что после окончания голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды будут подведены итоги работы волонтеров, и самые активные из волонтеров получат денежные поощрения. Проголосовать за парки можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги. Продолжается прием заявок на участие в традиционном городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург». Заявки принимаются до 1 июня. Попробовать свои силы могут незамужние жительницы уральской столицы и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет и ростом от 165 сантиметров. Помимо внешней привлекательности, жюри будет оценивать обаяние, ум и индивидуальность. Для участия в проекте будут отобраны 25 девушек. До финального шоу дойдут 16 из них. На этапе подготовки участницы будут обучаться дефиле, танцам и актерскому мастерству, займутся фитнесом, изучат мировую культуру и историю Екатеринбурга. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Финал пройдет во время празднования Дня города. Победительницу выберут на главной сцене. Заполнить анкету можно на официальном сайте конкурса. Напомню, мисс Екатеринбург – главный городской конкурс красоты, который проходит с 1997 года при поддержке администрации Екатеринбурга.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Саженской в Октябрьском районе. Факт первый. Сквер на улице Саженской расположен в микрорайоне Птицефабрики в Октябрьском районе Екатеринбурга. Это отдаленная территория Екатеринбурга, получившая свое неофициальное название благодаря расположенному здесь птицеводческому предприятию. Факт второй. Согласно генплану Екатеринбурга, в границах улиц Варшавской, Саженской, Трубачева к 2045 году появится трамвайное депо Новокольцовское. К нему проложат трамвайную линию по перспективной улице Новой и Варшавской. Эта линия станет частью новой ветки, которую протянут от Ботаники и Уктуса в район Новокольцовский. Сквер станет частью большого проекта развития микрорайона. Факт третий. Сквер на улице Саженской не имеет названия. Предложить его можно комиссии по топонимике, которая работает в администрации города Екатеринбурга. Только с начала 2026 года горожане направили сюда более 100 обращений с предложениями о наименовании улиц, зеленых зон, установке памятников и мемориальных досок. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Саженской является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: процентов снизилось количество порывов на магистральных сетях с 66 случаев до 41. Это важно, потому что отключение магистрали затрагивает большое количество потребителей, а также несет риски несчастных случаев и ущерб для третьих лиц, подчеркнул Шмельков. Также ЕТК в этом году проводила санацию трубопроводов, чтобы избавиться от характерного запаха сероводорода в горячей воде. Он появляется, когда на улице стоят холода. Это связано с тем, что при подаче горячей воды разлагаются микроорганизмы из биопленки, которая покрывает трубопроводы изнутри. Энергетики с этим борются, поднимают уровень pH до максимального значения в рамках Санпин, чтобы разрушить эту биопленку. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже почти 148 тысяч екатеринбуржцев. В числе лидеров на данный момент бульвар по улице Культуры, Основинский парк и набережная реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского. Одна из территорий, претендующих на благоустройство, парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы. Интересно, что в Екатеринбурге есть два парка, носящих имя летчика-испытателя. Парк на улице Чкалова и парк имени Чкалова. Второй претендент на благоустройство в следующем году был сформирован после 50-х годов на небольшой возвышенности, усеянной тропинками и прозванной горкой. Сейчас территория является особо охраняемым природным объектом. Напомню, выбрать одну из представленных на голосование территорий можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги. Узнать волонтеров и КГС легко по соответствующим атрибутам жилетки и бейджу с символикой голосования. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 142 тысяч горожан. В Екатеринбурге открылась лаборатория кросс-секторных проектов «Щедрый вторник. Точка сборки». Встреча стала отправной точкой для НКО, учреждений культуры и туризма, бизнеса, представителей власти и активных горожан, готовых превратить разовые добрые дела в действующую городскую систему благотворительности. После экспертной панельной дискуссии участники прошли этапы проектирования и ресурсной интеграции, чтобы сформировать рабочие команды. Главной их задачей стала разработка кросс-секторных проектов, вовлекающих екатеринбуржцев в регулярную благотворительность. Благодаря обмену ресурсами, поиску единомышленников и совместной работе лаборатория поможет трансформировать разовые акции в органичную часть городской среды, где каждый житель найдет удобный способ участвовать в добрых делах. Организаторами лаборатории кросс-секторных проектов «Щедрый вторник. Точка сборки» является благотворительный фонд «Минора» в партнерстве с администрацией города Екатеринбурга при поддержке фонда Потанина, культурно-выставочного комплекса «Синара-центр», а также благотворительного фонда «Культура благотворительности».
1: О погоде.
0: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет. Знаешь, что самый честный и откровенный танец – это танец с самим собой? Я Лена Меркулова, и моя песня «Одинокие танцы» звучит для тебя на Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.ицпко.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
4: «Сердце хирурга». Рассказ о подвиге доктора Лидии Аркадьевны. Доктор Лидия Аркадьевна, молодая, но уже известная в городе хирург, спешила по заснеженным улицам. Вьюга завывала, заметая следы, но Лидия Аркадьевна знала дорогу в центральную больницу, где ее ждал сложный пациент – 6-летний мальчик, попавший в аварию. В операционной было тихо, только мерцали лампы и пищали приборы. Лидия Аркадьевна, склонившись над операционным столом, работала с ювелирной точностью. Каждое движение ее рук было точно и уверенно. Она боролась за жизнь ребенка, за каждый удар его маленького сердца. Время тянулось бесконечно. Наконец, после нескольких часов напряженной работы, раздался ее тихий, но уверенный голос. «Зашивайте». Выйдя из операционной, Лидия Аркадьевна увидела бледные лица родителей мальчика. Она устало улыбнулась и сказала: «Операция прошла успешно, он будет жить». В глазах матери блеснули слезы. Она бросилась обнимать Лидию Аркадьевну, шепча слова благодарности. Отец, крепкий мужчина, не смог сдержать эмоции и отвернулся, тайком вытирая слезы. Лидия Аркадьевна почувствовала, как волна тепла разливается по ее усталому телу. В такие моменты она понимала, что выбрала правильный путь, что ее призвание – спасать жизни. И никакая вьюга, никакая усталость не могли затмить этого чувства глубокого удовлетворения и счастья. Она снова спасла жизнь, подарила надежду, вернула ребенка в объятия любящих родителей. И это было самой большой наградой.
3: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко перспективные направления двустороннего сотрудничества. Глава региона отметил, на сегодняшний день реализуются совместные проекты Среднего Урала и Беларуси в машиностроении, энергетической и транспортной отраслях. Очень рад встрече с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко и благодарен ему за возможность лично обсудить перспективные направления сотрудничества. Как справедливо отметил Александр Григорьевич, санкции показали, что необходимо производить свое и ориентироваться на импорт. Поэтому мы будем вместе выстраивать новые кооперационные цепочки в области электротехнического оборудования, систем автоматизированного управления, металлообрабатывающего оборудования, сказал Паслер. Республика Беларусь занимает третье место среди стран внешнеторговых партнеров Свердловской области. Депутаты Екатеринбургской гордумы приняли решение о переносе празднования Дня города на первую субботу августа. Решение было принято большинством голосов. 27 за, 2 воздержались. Таким образом, в этом году День города будет отмечаться 1 августа. Официальным инициатором изменений стал глава города Алексей Орлов, который сослался на обращение общественных организаций. В пользу переноса приводится два довода. Погода в начале августа лучше, чем во второй его половине, и теперь праздник не будет выпадать на Успенский пост. Напомню, с 1987 года празднование проводилось в третью субботу августа. Историческим днем рождения Екатеринбурга считается 18 ноября. Именно тогда, в 1723 году, он был основан как завод-крепость на реке Исеть. Форум партии «Единая Россия. Есть результат» прошел на площадке гимназии номер 155. Глава железнодорожного района Виталий Першин подвел итоги реализации народной программы партии за последние 5 лет. Так в районе была проведена большая работа по обновлению образовательной инфраструктуры. Реконструированы школы номер 179 в поселке Северка, номер 30 и номер 83. Открыто новое здание детского садика номер 328. В прошлом году включился в работу один из ключевых социальных объектов. Новое здание детской поликлиники ДГКБ номер 9 на 500 посещений в смену. Серьезные результаты, достигнутые в сфере спорта. Всего было реконструировано 10 спортивных объектов. Открыта Академия волейбола имени Николая Карполя. Реконструирован спортивный стадион в поселке Северка. В рамках проекта «Спорт в каждый двор» с 2020 года отремонтировано 6 спортивных дворовых площадок. В прошлом году появились новые корпуса детской музыкальной школы номер 7 имени Рахманинова и детской художественной школы номер 4 имени Метелева. Проведена реконструкция дома культуры сортировочной, а на базе обновленной библиотеки номер 14 создан современный центр культурного взаимодействия.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Согласно статье 205 прим. 2 Уголовного кодекса России, оправдание терроризма наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о набережной Исети от Декабристов до Белинского. Факт первый. Береговая линия Исети от Декабристов до Белинского – часть исторического центра города. Однако из-за отсутствия здесь набережной, пешеходной связи с другими территориями вдоль воды и стихийного озеленения, она не воспринимается как часть городской инфраструктуры. Факт второй. Еще в 18 веке на этой территории сформировалась купеческая заимка, на месте которой видные деятели Екатеринбурга возвели свои усадебные комплексы. Сады и огороды этих усадеб выходили на берег Исети. Крупнейшим подобным объектом этого района стал архиерейский сад при резиденции екатеринбургского епископа. Факт третий. Площадь территории, которую занимает этот участок набережной Исети, почти 5 гектаров. Ее протяженность вдоль воды составляет 600 метров. Архитекторы совместно с городскими властями разработали проект благоустройства зеленой зоны с сохранением купеческих традиций ландшафтного дизайна. Но включением этой территории в общую планировку набережной Исети в Екатеринбурге от низа до виза, создание которой идет все последние годы. А сейчас мы напомним, что набережная от Декабристов до Белинского является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: в Екатеринбурге. 10:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Депутаты Заксобрания Свердловской

0: действия военным комиссариатом. Его принятие рассмотрят в Гордуме позднее. Документ предусматривает возможность передачи муниципального имущества, площадей, учреждений культуры военным комиссариатом в безвозмездное пользование без проведения торгов. Мера разработана в рамках содействия мобилизационной работе и в соответствии с требованиями федеральных законов. Как уточнили в Департаменте по управлению муниципальным имуществом, инициатива не затронет музеи, театры, парки и зоопарк, а также не повлияет на деятельность учреждений, помещения которых будут использоваться. Отмечу, право бесплатно пользоваться свободными муниципальными помещениями уже предоставляется, например, социально ориентированным некоммерческим организациям. В столице Урала открылся 30-й Всероссийский библиотечный конгресс Российской библиотечной ассоциации. На форум приехали более 1300 гостей со всей России и из-за рубежа – библиотекари, педагоги, музейные специалисты и реставраторы. Главным событием открытия стала торжественная передача Екатеринбургу символа библиотечной столицы России. Почетный статус город будет носить весь 2026 год. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, Всероссийский библиотечный конгресс – крупнейшее профессиональное событие года. Закономерно, что более 1000 представителей сферы собрались в Екатеринбурге, библиотечной столице России. Областной центр – единственный город в стране, который во второй раз удостоен этого звания. Уверен, что конгресс станет площадкой для конструктивного взаимодействия экспертов, любителей литературы, а принятые на нем решения послужат развитию библиотечного дела в стране. Тема конгресса – многообразие культур, единые ценности, единая страна. В течение 4 дней на 15 площадках Екатеринбурга участники обсудят современные вызовы библиотечной сферы, цифровые практики сохранения культурного наследия и развития библиотек.
1: О погоде.
0: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, Екатеринбург! Привет, Екатеринбург!
2: Мы группа «Джедаи».
3: Слушайте нашу песню на радио «Город».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Рассказ о подвиге командира, танкиста, недоступове Павле Федотовиче. «Сила воли». Евдокии было 23 года, когда началась Великая Отечественная война. В семье у нее был старший брат Павел, который до Великой Отечественной войны ушел на Финскую войну в 1939 году. И была старшая сестра Нина, у нее было 8 детей. Евдокия была совсем молодой девушкой. У нее был жених, которого она проводила на фронт, но он так и не вернулся. Погиб. Когда Красная армия отступила, через их село Новая Безгинка Белгородской области проходили колонны немецких войск. Местных жителей убивали и грабили, а соседние села сжигали с жителями. Несмотря на пережитые ужасы и гибель любимого человека, Евдокия собралась с мужеством и стала помогать партизанам. Стала копать противотанковые рвы. Это продолжалось несколько месяцев. Наступила зима. Немцы продолжали наступление. Всех мужчин забрали на фронт. В деревне остались девушки, дети и старики. Людям было очень тяжело работать. Работали много. И в жару, и в холод. Из-за таких ужасных условий жизни Евдокия сильно заболела. Шансов на выздоровление почти не было. Но через время она пошла на поправку. Однако правая нога осталась на всю жизнь покалеченной, несоразмерно большой и болезненной. Она пошла работать в строящийся колхоз. Но пришла новая беда. Партизаны узнали, что ее брат Павел находится в плену в Курске. И, превозмогая боль в ноге и страх, она отправилась пешком к нему. 256 километров прошла одна. Евдокия добилась встречи с братом. Как радостно и в то же время нелегко далась эта встреча. Можно только догадываться. Но эта встреча была последней в их судьбе. Вскоре Павел бежал из плена и присоединился к танковым войскам. Там, под Курском, на Прохоровском поле, где было тесно танкам развернуться, где лязг и взрывы машин были слышны за несколько километров, он погиб. Командир, танкист Недоступов Павел Федотович. А Евдокия и ее сестра с детьми до самой смерти не верили, что мог сгинуть в том танковом аду их Пашка. До последних дней своей жизни они ждали от него весточки, верили, что он жив. Светлая память нашим героям. Мы гордимся ими и не забудем. РФ.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер обсудил с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко перспективные направления двустороннего сотрудничества. Глава региона отметил, на сегодняшний день реализуются совместные проекты Среднего Урала и Беларуси в машиностроении, энергетической и транспортной отраслях. Очень рад встрече с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко и благодарен ему за возможность лично обсудить перспективные направления сотрудничества. Как справедливо отметил Александр Григорьевич, санкции показали, что необходимо производить свое и ориентироваться на импорт. Замещение. Поэтому мы будем вместе выстраивать новые кооперационные цепочки в области электротехнического оборудования, систем автоматизированного управления, металлообрабатывающего оборудования, сказал Паслер. Республика Беларусь занимает третье место среди стран внешнеторговых партнеров Свердловской области. Депутаты Екатеринбургской гордумы приняли решение о переносе празднования Дня города на первую субботу августа. Решение было принято большинством голосов. 27 за, 2 воздержались. Таким образом, в этом году День города будет отмечаться 1 августа. Официальным инициатором изменений стал глава города Алексей Орлов, который сослался на обращение общественных организаций. В пользу переноса приводится 2 довода. Погода в начале августа лучше, чем во второй его половине, и теперь праздник не будет выпадать на Успенский пост. Напомню, с 1987 года празднование проводилось в третью субботу августа. Историческим днем рождения Екатеринбурга считается 18 ноября. Именно тогда, в 1723 году, он был основан как завод-крепость на реке Сеть. Форум партии «Единая Россия. Есть результат» прошел на площадке гимназии номер 155. Глава железнодорожного района Виталий Першин подвел итоги реализации народной программы партии за последние 5 лет. Так в районе была проведена большая работа по обновлению образовательной инфраструктуры. Реконструированы школы номер 179 в поселке Северка, номер 30 и номер 83. Открыто новое здание детского садика номер 328. В прошлом году включился в работу один из ключевых социальных объектов. Новое здание детской поликлиники ДГКБ номер 9 на 500 посещений в смену. Серьезные результаты, достигнутые в сфере спорта. Всего было реконструировано 10 спортивных объектов. Открыта Академия волейбола имени Николая Карполя. Реконструирован спортивный стадион в поселке Северка. В рамках проекта «Спорт в каждый двор» с 2020 года отремонтировано 6 спортивных дворовых площадок. В прошлом году появились новые корпуса детской музыкальной школы номер 7 имени Рахманинова и детской художественной школы номер 4 имени Метелева. Проведена реконструкция дома культуры сортировочной, а на базе обновленной библиотеки номер 14 создан современный центр культурного взаимодействия.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в Уральской столице переменную облачность, осадки, температура воздуха около плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро Машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается Год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге половина 12 ночи.
1: Город FM. На 107.6.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Любая порча имущества на железной дороге, в том числе поджог релейных шкафов, повреждение рельсов и шпал, является уголовным преступлением.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: В Екатеринбурге есть не только самые высокие здания в России, но и одни из самых длинных. Самое протяженное здание Екатеринбурга имеет 23 подъезда. Дом построен в 1989 году по адресу улица Техническая, 68. В доме 266 квартир. На втором месте сразу два дома с 22 подъездами. Один из них, 1934 года постройки, находится по адресу Челёскинцев, 60. Второй, 1972 года, на улице Академика Бардина, 19. Визуально дом на Бардина выглядит длиннее первых двух за счет своей формы. Если все пятиэтажки того периода имеют строго прямоугольную форму, этот построен необычно, в форме дуги.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: компаньеро. Компренде?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Одна из самых старых в Екатеринбурге – улица Коробковская, ныне Октябрьской революции. Первые сведения о ней относятся к концу XVIII века. В первой половине XIX века она появилась и в генплане Екатеринбурга, разработанном архитектором Михаилом Малаховым. До революции улица состояла из 49 дворов.
0: Реклама на 107.6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При обнаружении подозрительного предмета не прикасайтесь к нему и срочно сообщите в правоохранительные органы.
3: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: В Екатеринбурге половина первого ночи.
1: Город FM на 107.6.

0: Радио «Город ФМ» на 107.6.
1: Музыка для тех, кто не спит.
2: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не по вкусу.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет! На связи певица ЛР из Екатеринбурга. Мы никогда не будем моложе, чем в эту секунду. Так давай вместе остановим время. Я буду рада разделить с тобой это мгновение. Слушай мои треки на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Температурные рекорды Екатеринбурга. Самым жарким в Екатеринбурге было 11 июля 2023 года. В этот день температура воздуха прогрелась до плюс 40 градусов. Тем самым был побит рекорд, установленный 16 июля 2020 года. Тогда было плюс 39,1 градуса. Но самая низкая температура была зафиксирована в Екатеринбурге 31 декабря 1978 года. Той зимой столбики термометров опустились до отметки минус 44,6 градуса.
2: Свидетельство СМИ город ФМ 176-ЛТУ-66-01-554 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354-5702.

тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Йоу, привет, это Ликвид. Слушай мой трек «Как ты» на радио Город FM.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи.
1: На 107,6.

Ты можешь не верить, каким я был. Ты можешь не видеть, каким я стал. Ты можешь просить, чтобы я все забыл, даже если не знал. Ты будешь смеяться, когда я всерьез. Ты будешь молчать, закрывая глаза. Опять притворяться, что не было слез. И снова назад.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107,6.

0: Екатеринбурге 16:30.
1: На 107.6.

0: Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107,6.